и лампады наполнены. О невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят, и откроют лампады пустующие, чтобы Ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти, елей небесные лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред Тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Вот если бы я был Богом. Вот если бы я был Богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно, как по метелкам полыни. Так ведешь по ним долго, медленно. А если вдруг что-нибудь упало, там труба или вышка, я бы поднял и поставил на место обязательно. Или, допустим, летит самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки и, опа, перенес бы его вмиг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я бы всем помогал, чем мог. Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, Богом не потянул, а вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню, другое дело. Я бы собрал их всех вместе и сказал: «Знаете, как я люблю вас всех, дорогие мои?» И дочке бы сказал: «Ты не обижайся уж так на папку своего. Он, знаешь, все время о тебе думает. Ты бы приехала к нему».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1867 год. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший и показавший мне, до каких мелочей простирается сердечная забота обо мне моего мужа. При одном из посещений акушерка мадам Барро спросила, кто из наших знакомых живет на одной с ней улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась. Стала допрашивать мужа. Он сначала отнекивался, но потом рассказал. Мадам Барро жила на одной из многочисленных улиц, поднимавшихся в гору, от Рубас, главной торговой артерии Женевы. Улицы эти недоступны по своей крутизне для экипажей и очень похожи одна на другую. И вот Федор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и, возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу. И каждый день после читальни проходил мимо дома мадам Барро и, пройдя 5-6 домов далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних 3 месяцев. А между тем это восхождение на крутую гору при его начинавшейся уже астме представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки. И как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома мадам Барро ему пригодилось. И он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье, и там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтобы мир прозрел, вернул расслабленную силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иезекииль Сливкин.
1: Монах афонского Ильинского скита по имени Иезекииль сидел за столом своей кельи и печально смотрел в окно. По скитскому двору проходили монахи. Интересно, кто из них пожаловался на него отцу-настоятелю? Хотя это в сущности не важно. Важно другое. Он, отец Иезекииль, действительно плохо читает на богослужении. Невыразительно, невнятно, путает слова. Именно так сказали настоятелю братья, пришедшие к нему просить, чтобы вместо недавно поставленного служить отца Иезекииля назначили другого иеродиакона. Утром настоятель позвал к себе отца Иезекииля и поведал ему об этом. Однако от участия в службах все же не отстранил. «Учись читать как следует», — сказал он. «А покуда пусть недовольство братьев будет тебе во смирение». Но легко сказать «учись». Отец Иезекииль сам знал, что чтение его оставляет желать много лучшего и очень от этого страдал. Образование в детстве он получил лишь самое поверхностное – в начальной школе, по азбуке. Монах отнюдь себя не оправдывал, но все же понимал, чтобы выучиться читать правильно и красиво, могут потребоваться годы. А завтра утром снова на богослужение. Отец Иезекииль встал из-за стола и в волнении прошелся по келье. За окном уже вечерело. Мысленно он перебрал множество вариантов того, как попытаться поскорее исправить свою оплошность, но верным ему показался лишь один – молиться. Монах встал на колени перед иконами и горячо от всего сердца стал взывать Господу и Пресвятой Богородице о помощи. Более ни на кого у него не было надежды. Только под утро отец Иезекииль заснул, упав на пол там же, где и молился. А через час возле дверей его кельи уже зазвенел колокольчик будильщика. Пора было идти на утреннее богослужение. Отец Иезекииль шел по скитскому двору в нерассеявшейся еще ночной мгле, и на душе у него было спокойно и радостно. Молитва умиротворила его. Он совсем не чувствовал волнения. И вот он в наполненном монахами и паломниками храме. Подошло время читать отрывок из Священного Писания. Отец Иезекииль открыл книгу и сам не узнал своего голоса. Чисто, выразительно, без запинок и ошибок прочитал он положенное. Монахи изумленно переглядывались. Не скрывал удивления и настоятель. А отец Иезекииль про себя повторял: «Благодарю тебя, Боже!» Прошло время. Из Ильинского скита отец Иезекииль переселился в уединенную афонскую келью, называемую «Живоносный источник». К тому времени история его чудесного вразумления облетела Святую Гору. Люди стали почитать отца Иезекииля как молитвенника и приходили к нему за духовными наставлениями, почтительно называя старцем. «Не может человек терять надежду», говорил афонский старец Иезекииль Сливкин, «ибо есть всемогущий и всемилостивый Господь, внемлющий сердечным нашим молитвам и творящий чудеса».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иезекииль Сливкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: К сожалению, довольно часто в повседневной жизни приходится сталкиваться со злорадством. И это объяснимо. Потому что человеку свойственно надеяться на возмездие уже в этой жизни для людей, совершающих неприглядные поступки. Бывает и такое, что мы призываем Бога в свидетели и даже просим, чтобы Господь наказал обидчика, и радуемся, когда наше желание исполняется. Но разве христианину подобает вести себя подобным образом? Злорадство – это грех. И важно быть бдительным, чтобы даже начатки этого греха не смогли укорениться в нашей душе. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Нередко иной в мире радуется, видя врага в несчастье, и этой радостью навлекает на себя великое наказание. Другой скорбит, видя брата падшим, и этой скорбью приобретает себе от Бога великое благоволение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв «Девочка из Морбаки. Записки ребенка. Дневник Сельмы Атилии Луисы Лагерлёв». Перед отъездом я решила зайти на кухню попрощаться с экономкой и служанками, ведь меня не будет до весны. И вот когда я шла туда через комнату при кухне, меня остановила нянька Майя. Дескать, ей надобно кое-что мне сказать. Она рассказала, что минувшим летом слыхала от госпожи Авзелиус, что зимой Сельма поедет к ним и будет ходить на гимнастику. Однако ж она предпочла бы принять у себя другую девочку, так как Сельма весьма скучная и замкнутая. «Вы, Сельма, не серчайте на меня за эдакие слова», — сказала нянька Майя. «Я ведь добра вам желаю. Вот и хотела упредить, чтобы не сидели вы в Стокгольме молчком, не хмурились, как иной раз бывает, а были поразговорчивей да повеселей». Пока нянька Майя говорила, я всеми силами старалась найти убийственный ответ и, наконец, решила, что придумала замечательную отповедь. «Помните, Майя, как написано в катехизисе?» — сказала я. «Коли услышишь дурное, не повторяй это, ибо от молчания тебе вреда не будет. Не говори это ни другу, ни недругу, не открывай этого, коли не можешь сделать оное без угрызений совести».
0: Голоса

0: эфире Радио Вера. Имена, имена милосердия.
1: В конце 18 века в Англии начался промышленный бум. Открывались новые фабрики и мануфактуры, требовалось все больше рабочих рук. Тысячи крестьян приезжали в город, чтобы найти работу и пропитание. Не исключением были и маленькие дети. Начиная с 8 лет, ребятишки устраивались на производство. За крохотную плату, в ужасных условиях, 6 дней в неделю дети трудились по 12 часов в день. У них не было возможности вырваться из замкнутого круга бедности и изматывающего труда. Образование было доступно только за высокую плату. Судьба этих бедных ребят не оставляла в покое Роберта Рейкса, издателя из английского города Глостера. Ему было больно видеть, как рано повзрослевшие мальчишки в свой единственный выходной, воскресенье, занимаются мелким хулиганством. И тогда Рейкс решил что-нибудь сделать для них. Он считал, что пороки и бедность проистекают из невежества, поэтому занялся образованием английских рабочих. Сначала Роберт пытался обучать не только детей, но и их родителей, но его идея не встретила у сильно устававших рабочих положительного отклика. Тогда Рейкс полностью сосредоточился на образовании работавших на фабриках детей. Рейкс организовал экспериментальную воскресную школу для детей-бедняков в Глостере в июле 1780 года. Он составил список детей от 6 до 14 лет, нанял 4 учительниц для преподавания им грамоты и закона Божьего. Все расходы Рейкс брал на себя. Уроки проводились по воскресеньям на кухнях частных домов. Там же мальчишек кормили после занятий. Ученики должны были посещать уроки в чистом и опрятном виде. Новую одежду они получали от Рейкса. Занимались дети практически целый день. С утра шли на богослужение, затем с 10 до 12 часов изучали чтение и письмо с помощью Библии. После перерыва на завтрак занятия продолжались. По окончании уроков детей еще раз кормили, после чего все расходились по домам. Прилежные ученики получали в подарок Библию, различные учебные книги, одежду и обувь. Девочки и мальчики обучались раздельно. Рейкс впервые применил систему, по которой старшие ученики, как наставники, занимались с младшими. Инициативу Рейкса подхватили другие энтузиасты. Количество воскресных школ по всей Великобритании начало быстро расти. Рейкс активно пропагандировал свою идею через английские газеты и журналы. На помощь Роберту пришел известный экономист Адам Смит, назвав идею воскресных школ едва ли не самым эффективным способом изменения нравов со времен апостолов. Рейкс добился аудиенции у английского короля Георга III. Король одобрил начинание Роберта Рейкса, заявив: «Каждый ребенок в королевстве должен научиться читать Библию». А его супруга, королева Шарлотта, стала патронессой воскресной школы Рейкса. В 1785 году в Лондоне Рейкс основал общество поддержки и поощрения воскресных школ в Англии, которое финансировало создание новых школ и издание учебной и религиозной литературы для них. В следующем году первая воскресная школа открылась в США, только что получивших независимость. В дальнейшем подобные школы открывались во многих странах Европы и в английских колониях по всему миру. В 1888 году Союз учителей воскресных школ воздвиг в самом центре Лондона памятник Роберту Рейксу, человеку с чутким сердцем и отзывчивой душой, изменившему жизнь миллионов девчонок и мальчишек по всему миру.
0: И Имена, имена милосердия.

Черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
1: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
0: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского Собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Один француз в сопровождении араба-христианина совершал путешествие по пустыне. День за днем араб не забывал преклонять свои колена на горячем песке и взывать к Богу. Однажды вечером неверующий француз спросил у араба: «Откуда ты знаешь, что существует Бог?» Проводник на минуту задумался и ответил: «Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего ты заключаешь, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек?» «Ну, это же видно по следам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие, через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушных.

молчания моего прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь твою. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь твою и мое непослушание. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость твоя, и отверз ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Сказка. Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула, зацвелась, зарделась, а ягодка сладкая, смородинка, яблонька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто? Мимо ходит, за метлой украшенной гонится, а сюда и не глянут, как следует. Для кого ж она такая беленько стоит? Кому достанется? Никому не досталось. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась. Вдруг стук-постук на пороге друг. Среди ночи гром война, открывай ворота, встречай, ура! Душа обмерла. Ты че, сказку слушаешь? Пошли, нас пацаны ждут, скорей! Там фанабилеты достал, надо еще фаеры и флаги забрать, понял? Юху! Сегодня мы им дадим за тот раз, давай, бежим! Интересно, чем же там кончилось с этой, которой не везло, думала на бегу? Но не может быть, чтобы так закончилось. На пороге друг. Конечно, все будет хорошо, конечно. В сказке всегда так бывает. Через 30 лет он вспомнит об этом. Будет и гром, и война, будут и ворота. Он постучится в дом во время грозы, вымокший до нитки, и она откроет ему. Вот тогда и вспомнит. –

Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность, благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к памятникам ли, никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же. Голос.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд. Благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр. И пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
1: Небо над Иоанно-Богословским Крепецким монастырем, что под Псковом, затягивалось черными тучами. Где-то за горизонтом уже сверкали молнии и доносились раскаты грома. Гроза неумолимо надвигалась на обитель. Пожилой монах по имени Корнилий с тревогой смотрел на сгущающиеся тучи. На сердце у него было неспокойно. «Братья, станем на молитву!» — обращался он то к одному, то к другому проходившему мимо него монаху. «А то как бы беды не случилось!» Но братья, спешащие до начала дождя управиться со своими обязанностями, только посмеивались. «Какая еще беда? Грозы, что ли, нам бояться?» Гром между тем ударял все сильнее. Молнии, казалось, сверкали над самой головой. Монах Корнилий перекрестился и пошел к себе в келью. Там он зажег свечу и, стоя на коленях перед иконами, стал горячо молить Бога сохранить обитель от опасности. Вдруг с сухим треском сверкнула молния, и последовал такой раскат грома, что, казалось, само небо должно было расколоться пополам. Все вокруг буквально сотряслось от этого удара. Но тут же непогода начала утихать. Небо быстро прояснилось, и выглянуло солнце. Корнилий вышел из кельи. Монахи, о чем-то встревоженно переговариваясь, устремились на скотный двор. Последовал за ними и Корнилий. Взору его представилось пугающее зрелище. Несколько огромных берез были сломаны, повалены наземь и раздроблены в щепки. Зато ни хозяйственные постройки, ни другие монастырские здания от грозы ничуть не пострадали. Увидев Корнилия, монахи бросились к нему. «Прости нас, отец», — наперебой говорили они. «Не послушали мы тебя. А ведь, видно, только одними твоими молитвами и уцелели. Благодарим тебя». Корнилий покачал головой. «Не меня, а Бога надо благодарить», — отвечал он. «Слава Господу! Сохранил он наш монастырь». С той самой поры монахи во всем прислушивались к Корнилию, часто приходили к нему за мудрым духовным советом и с почтением звали старцем. «Молитвой пренебрегать нельзя», — говорил старец Корнилий Крепецкий. «Мы того не знаем, сколько зол и напастей по молитвам нашим всякий день отводит от нас многомилостивый Господь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Иногда спрашивают, всегда ли мудрость добродетельна? Не всегда. Есть мудрость, которая отодвигает нас от понимания Бога. Это та житейская мудрость, при которой мы надеемся только на свой опыт и разум, на свои умственные способности для того, чтобы удовлетворять свои страсти. И есть подлинная мудрость, с помощью которой мы стремимся познать волю Божию о нас. Человек не может достичь подлинной мудрости без простоты сердца, открытого Богу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. «Мудрость, соединенная с простотою, есть некое божественное достояние, и, скажу даже, составляет самую совершенную добродетель. Но если одна от другой бывает отделена, то мудрость впадает в лукавство, а простота кончает глупостью, потому что первая способна делать злое, а последняя – обманываться».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Антония Сурожского. Мы должны научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса. За звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает, нам человек говорит одно, я не хочу сказать «лжет нам», а говорит нам ровно столько, сколько он думает мы способны принять и понести на себе. А на самом деле за тем малым, что он нам говорит, целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как прекрасно сказано, мало слов, а горе реченька бездонная. И как часто за словами мы не слышим, чаще всего намеренно, крика души, потому что услышать этот крик значит душой отозваться, значит взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце и уже никогда от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания, или если жизнь нас разведет с этим человеком, требует молитвенно никогда не забывать этого крика, который мы один раз услышали от этого человека.
0: Голоса

0: милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: Полтора века назад огромные просторы Дальнего Востока были мало заселены. Изредка здесь встречались небольшие деревушки, в том числе и крохотная станция Хабаровка, ставшая впоследствии городом Хабаровском. Сюда в 1857 году приехал предприимчивый и смекалистый забайкальский крестьянин Андрей Федорович Плюснин. Торговля пушниной, или как тогда называли, мягким золотом, оказалась очень прибыльной, и вскоре Плюснину на подмогу в Хабаровку прибыли его отец и братья Николай и Василий. Через 8 лет Плюснины владели несколькими магазинами, успешно занимались скотоводством, рыболовством и добычей соболя. Как только Андрей Федорович встал на ноги и заработал небольшой капитал, он начал участвовать в благоустройстве Хабаровки. Прежде всего, в 1870 году взамен обветшавшей часовни построил новую деревянную церковь имени святого Иннокентия. Через 3 года открыл первую в Хабаровке школу для мальчиков. 10 лет Андрей Федорович содержал эту школу на собственные средства. Со временем это первое учебное хабаровское заведение было преобразовано в городскую женскую Алексеевскую гимназию. Также предприниматель выстроил церковно-приходскую школу в родном селе Батурине Иркутской губернии и выделил капитал на пособие учащимся. Андрей Федорович участвовал практически в каждом важном для поселка начинании, будь то проведение телеграфной просеки от Хабаровки к Владивостоку, доставка военных грузов при полном зимнем бездорожье или заготовка 1000 бочек кеты для войск. Такая нагрузка быстро подорвала его здоровье. Андрей Плюснин скончался от простуды в 53 года. Его младший брат Василий Плюснин, унаследовав от Андрея 250 тысяч рублей, решил вложить накопленные братом средства в производство. Открыл лесопильный завод. Хабаровка, получившая в конце 19 века статус города, расширялась и строилась. Василий Плюснин помогал строительными материалами и вкладами хабаровским гимназиям, училищам, детскому приюту, музею, библиотеке. Справедливый, рассудительный и честный Василий Федорович пользовался у хабаровчан не меньшим уважением, чем его старший брат Андрей. 4 раза избирался гласным, то есть депутатом городской думы. Многие годы Плюснин возглавлял комитет попечительства о тюрьмах. Он поддерживал каждое начинание, способствовавшее развитию любимого города. Выделил 22 тысячи рублей на строительство первой электростанции. В 1902 году Василия Плюснина избрали потомственным почетным гражданином города Хабаровска. После смерти Василия Федоровича его сыновья Александр и Петр стали достойными продолжателями дел отца и дяди. Они унаследовали лучшие плюснинские качества – ум, трудолюбие, порядочность и честность. Александр вел такую же активную общественную деятельность, как и его отец и дядя, состоял главой добровольной пожарной дружины. Александр Васильевич открыл бесплатную народную библиотеку, закупал для нее книги на свои средства, много раз избирался в гласные городской думы, а в 1914 году Александр Плюснин стал последним городским главой Хабаровска. Его брат Петр также был видным общественным деятелем, попечителем Хабаровского Иннокентьевского приходского женского училища и директором комитета попечительства о тюрьмах. В 1909 году Петр Васильевич организовал дешевую столовую для общества содействия народному просвещению. В Хабаровске не забывают традиции милосердных купцов Плюсниных. В сентябре 1999 года Хабаровское краевое объединение предпринимателей и промышленников учредило медаль в честь Андрея Федоровича Плюснина. Она присуждается тем бизнесменам, которые являются достойными продолжателями традиций российских предпринимателей, проявляя в своих делах верность данным обязательствам, честность и милосердие.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплою молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пришли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом. Другие – просьбой к Богу о помощи. Третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали». И предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня. А 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к 6 дням творения. Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
1: В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом детский церебральный паралич посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок, любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истиной и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни.

моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединой цвете, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Стуки. С середины лета начали падать яблоки. Раньше срока. Зеленые еще. Упругие, молодые. Непонятно, что это с яблонями. Ни ураганов, ни бурных ливней, ни заморозков. Падают в тишине. От крыльца до калитки так все услано ими, что не пройти. Наступишь невзначай, как на что-то живое. А они все падают, падают, оббиваясь, калечась об ветки, об доски скамеек, подпрыгивают в траве. Днем за делами стука почти не слышно. Но по ночам, просыпаясь, вздрагиваешь. Среди летней покойной тьмы стук по крыше. С перекатыванием по жести. И, наконец, с мягким топотом в земную грудь. Что-то случилось с яблонями. Или с нами. Стучат, стучат.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Пушкиной, жены поэта Александра Пушкина, своему брату Дмитрию Гончарову. 1836 год. Санкт-Петербург. «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще поправилась после родов. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала. Но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он узнал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать.
0: Голоса

точек ситцевые слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. Листопад, награда за мои бои.

Радио «Вера». Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Монах Иларион сидел за столом в своей келье и задумчиво разглядывал цветные литографии с видами Иерусалима. Много лет назад, когда еще молодым иноком странствовал он по святым местам, мечтал Иларион дойти до Святого Града. Но не довелось ему тогда увидеть Иерусалим. Теперь же старый, почти слепой, редко покидавший свою келью монах, уже не чаял попасть на святую землю. Уже много лет он жил неподалеку от церкви в селе Троекурово Лебедянского уезда, который тогда, в середине XIX века, был частью Тамбовской губернии. Уединение Илариона прервал стук в дверь. Пришел его келейник, помощник, молодой человек по имени Капитон. Он принес монаху обед. Глядя, как келейник деловито расставляет на столе миски и чашки, монах вдруг с улыбкой спросил его: «Капитон, хочешь в Иерусалим идти?» Келейник застыл с тарелкой в руках, а потом смущенно ответил: «Да кто ж не хотел бы, батюшка?» Тогда монах Иларион перекрестил капитона, благословляя, и сказал: «Ступай, чадо, завтра отправляйся. А вот тебе деньги на дорогу. Все, что останется, принеси назад». Монах открыл ящик стола, взял оттуда несколько купюр и подал молодому человеку. Взглянув на деньги, тот опешил. В руках у него было всего-навсего 3 рубля. «Да на это и до Киева не дойти, не то что до Иерусалима», — чуть слышно проговорил сам себе келейник. «Видно, шутит батюшка». Но Иларион был совершенно серьезен. Он дал келейнику в дорогу образок Божьей Матери и наказал в трудностях молиться перед ним. И капитон, не желая расстраивать старого монаха, решил: «Дойду, покуда денег достанет, а там вернусь и скажу все как есть». Наутро келейник с узлом за спиной тронулся в путь. Экономя на каждой мелочи, через некоторое время он попал в Киев. Деньги закончились, предстоял обратный путь. И вечером капитон горячо молился перед образом, который дал ему с собою монах Иларион, прося Господа о помощи. А наутро отправился в Киево-Печерскую лавру. Там, случайно разговорившись, он познакомился с богатым купцом из Воронежа, направляющимся в Святую Землю. Купец предложил капитону идти в Иерусалим вместе, а когда узнал, что денег у молодого человека нет, заявил, что оплатит его путешествие. Так и произошло. Вернулся капитон в Троекурово только спустя несколько месяцев с подарками из Святой Земли и 25 рублями, которые тотчас отдал монаху Илариону. Эти деньги келейник получил от купца в благодарность за то, что сопутствовало ему в долгом паломничестве. «Мудр и прозорлив наш батюшка Иларион», — рассказывал потом келейник о своем путешествии жителям Троекурова. «Не зря мы его старцем величаем». А старец Иларион Троекуровский говорил: «У кого молитва на устах, тому ничего не страшно. Того хранит Господь и с отеческой заботой устраивает его жизненные обстоятельства».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Илья Кочуров.
1: Иногда спрашивают, почему нужно любить церковь? Любя Бога всем сердцем, стремясь к Нему, невозможно не любить своих братьев во Христе. Ведь все мы дети Отца нашего Небесного. Все мы вместе и составляем Церковь. И глава нашей Церкви – Христос. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Все мы, братья, дети и церковь – мать наша. И если мы не будем так любить церковь и крепко держаться ее, как дети своей матери, тогда не войдем и в Царствие Отца Небесного. Ибо, по изречению отеческому, кому церковь не мать, тому и Бог не отец.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэффи «Ностальгия». Какая тихая ночь. Стою долго на палубе, вслушиваясь в тишину. И все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон. Я не знаю, далеки ли эти берега. Только огоньки видны. «Да, благовест», — говорит кто-то рядом. «По воде хорошо слышно». «Да», — отвечает кто-то. «Сегодня ведь пасхальная ночь». «Пасхальная ночь». Как мы все забыли время. Не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве. Пасхальная ночь. Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом в огнях и в пении там, на земле, славящим воскресенье. Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые милые дни детства. Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 15 марта 1887 года у городской заставы Ставрополя жители города торжественно встречали нового губернатора. Николай Егорович Никифораки, до этого управлявший соседней Черноморской губернией, был ставропольцам хорошо знаком. Железная дорога от Екатеринодара до Новороссийска, открытие в том же Новороссийске большого торгового порта – все это были его заслуги. Поэтому неудивительно, что ставропольцы ожидали нового губернатора с радостью и большими надеждами. И надежды эти не замедлили оправдаться. Николай Егорович сразу же приступил к делам. Быстро вникнув в самые насущные проблемы губернии, Никифораки начал с дорог. В короткий срок от Ставрополя к ближайшей железнодорожной станции Невинномысской было проложено шоссе, а немногим позже город особой веткой соединили с железной дорогой. Требующие быстрого решения, эти проекты были весьма дорогостоящими, и губернатор, предпочитая не ждать, когда в казне окажется достаточно средств, часто добавлял из своих, а после забывал о том, сколько внес денег, и никогда не возмещал личные затраты. Так он поступил, когда задумал телефонизацию Ставрополя. Это была первая на Кавказе телефонная линия, к которой были подключены не только учреждения, но и дома обычных жителей города. Когда в 1897 году стараниями Николая Егоровича в Ставрополе заработала электростанция, освещение провели прежде всего на городские улицы и в квартиры. Так в дома к простым горожанам пришел невиданный по тем временам комфорт. По задумке и при финансовой поддержке губернатора был открыт народный дом. В нем располагалась бесплатная библиотека, народный театр, работали мастерские, где все желающие могли выучиться ремеслу. На пожертвование Никифораки в Ставрополе появилась бесплатная столовая для бедных, ночлежный приют для бездомных, богадельня. Губернатор финансировал несколько церковно-приходских школ, открытых по его инициативе, и детский приют. Николай Егорович щедро жертвовал ставропольским храмом. Он немало способствовал строительству новых церквей по всей губернии, благодаря чему в конце XIX века Ставропольская епархия стала одной из крупнейших в России. Образование в Ставрополе при Никифораке тоже пережило свой расцвет. Появились десятки училищ, гимназия, женская приготовительная школа имени Гоголя. Когда современных ставропольцев просят рассказать о том, что сделал для города Николай Егорович Никифораки, память о котором они и сегодня трепетно чтут, большинство отвечает просто – всего и не перечислить. Кажется, это действительно так. И не зря с таким волнением и радостью встречали больше века назад жители Ставрополя своего нового губернатора. А сегодня он сам встречает каждого, кто приезжает в Ставрополь. На привокзальной площади благодарными жителями города установлен памятник Николаю Егоровичу Никифораки.
0: Имена милосердия.

для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимой быть другим. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется стихира. Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
1: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Жили в одном монастыре три инока, которые часто вместе навещали православного старца. И всякий раз, проходя в пещеру к отцу-пустыннику, два брата обращались к нему с бесконечными просьбами дать какое-нибудь мудрое духовное наставление или практический совет. А третий из них всегда хранил молчание и даже казался равнодушным к общей беседе. Но проходило время, и он снова являлся к старцу вместе с двумя братьями. «Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» — спросил однажды его старец. На что молчаливый брат смиренно ответил: «Мне достаточно просто быть рядом с тобой, отче».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
10: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняет.

0: А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Ова же 60, ова 30.
2: В только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от Него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Торт. Все утро провела в поликлинике. Хорошо, что ничего серьезного, но в очередях насиделась так, что сил совсем не осталось. Спешу домой уставшая, сердитая. Чем бы себя порадовать? Надо торт купить. Сейчас как раз мимо кондитерской проходить буду. Выбираю шоколадный, несу его домой, а настроение все равно никакого. Захожу в подъезд, иду к лифту. За спиной чьи-то шаги. Оборачиваюсь. Соседка с первого этажа. Зашла следом за мною. Тоже какая-то грустная. Здороваюсь. Она кивает и вздыхает. Дочка сегодня первую сессию сдала. Хотела ее тортиком побаловать. А в нашем магазине, представляешь, все разобрали. Смотрю на свою коробку. Вообще-то я, наверное, без торта вполне обойдусь. А человеку нужно. Протягиваю соседке. «Возьми, пожалуйста. Я как раз по дороге купила. А куда мне одной целый торт? И дочке поздравления передай». Лицо женщины светлеет. «Вот спасибо», — улыбается она. «Подожди, сейчас деньги отдам». Качаю отрицательно головой. «Не надо денег». Двери лифта открываются, нажимаю свой этаж. И странное дело, торта у меня теперь нет, зато настроение отличное.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день в Москве проходит парад семьи. О мероприятии рассказывает общественный деятель, лидер православного движения «40-40» Андрей Кормухин.
2: Парад семьи – это во многом ответ на вызовы сегодняшнего времени. У нас плохая демографическая ситуация. Отношение к семье складывалось на протяжении многих лет не таким, каким оно должно быть. Потому что Господь нас создал как сообщество семей, а не индивидуумов. И поэтому нужно больше говорить о семьях, а тем более многодетных, многопоколенных, крепких семьях. И парад семьи – это как раз проявление вот этого правильного отношения к семье в обществе. То есть общество должно видеть наши семьи, оно должно радоваться вместе с ними, должно вместе с ними праздновать День семьи, любви и верности, потому что мы с вами все, кто слушает программу и кто не слушает, мы родились только лишь потому, что у нас были папа и мама, мы родились в семье. Все на парад семьи на 8 июля на ВДНХ, 18 часов формируем колонны, 18:30 идем парадом к главной сцене на ВДНХ, где будет прекрасный концерт. В концерте примут участие знаменитые артисты, а самое главное, мы будем на сцене награждать вот этих героев, героев парада семьи, многодетные семьи. 12 многодетных семей станут в Москве семьями 2026 года и получат подарки, и наши почетные гости будут их награждать. Парад семьи, организатором его выступает Общероссийское общественное движение «Семья», а с организаторами его выступили Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», благотворительный фонд «Русский крест», Федерация бокса «Россия», национальная программа «В кругу семьи», ну и наше общероссийское общественное движение «40-40». Проводится при поддержке администрации президента России и, что очень для нас важно, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
0: Актуальная тема. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях поэт, писатель, художественный руководитель фестиваля авторской песни «Русский характер» Алексей Витаков. Поговорим о том, почему бардовское творчество так откликается в сердцах людей и чем авторская песня близка молитве. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, кем были ближайшие ученики Христа и как на них повлияло общение со Спасителем.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бог не случайно посылает нам людей. Встреча с каждым из них может повлиять на нашу жизнь удивительным образом. Однажды осенью жительница Техаса впустила в свой дом переночевать местного бродягу. На улице было очень холодно и дождливо, и ей стало жаль замерзающего человека. Она жила с двумя внуками в большом доме, и у нее была свободная комната. В ней хозяйка и разместила мужчину. Ночью бездомный проснулся от странного шума, который доносился с верхнего этажа дома, а потом почувствовал сильный запах гари. Он решил проверить, что случилось. Выйдя из комнаты, мужчина понял, в здании случился пожар. Огонь бушевал на чердаке и постепенно охватывал нижние помещения. Крыша дома начала рушиться. В это время бабушка и ее внуки спали. Мужчина поспешил им на помощь. Сначала он вывел хозяйку, а потом вернулся в полыхающий дом за детьми. Все остались живы и здоровы. Благодаря своевременной помощи незнакомца, бабушка с внуками были спасены. Жительница Техаса и представить себе не могла, как обернется для нее встреча с бродягой. Она проявила к нему милосердие, и он отплатил ей тем же. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. По преданию, Владимирская икона Пресвятой Богородицы была написана евангелистом Лукой. В 1131 году образ был подарен константинопольским патриархом киевскому князю Мстиславу. В 1395 году Владимирскую икону впервые принесли в Москву, прося у небесной владычицы защиты от нашествия Тамерлана. В конце 15 века московским владением угрожал хан Золотой Орды Ахмат. Целый день войска хана стояли против войск московского князя Иоанна III. Это событие вошло в историю под названием «Стояние на Угре» по имени реки, разделявшей два войска. Вся Москва молилась в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. И произошло чудо. Ордынцы неожиданно стали отступать. Сначала медленно, а потом и вовсе побежали, гонимые необъяснимым страхом. В благодарность за освобождение от татар 6 июля был установлен праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Сейчас Владимирская икона хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

Композитор Владимир Дмитриев обладал собственным творческим почерком. Его мелодии неизменно звучали с особым оптимизмом, заряжали слушателя бодростью, дарили радость. Этот дар сформировался в непростых условиях. Владимиру исполнилось 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он окончил Тамбовское музыкальное училище и организовал военный ансамбль «Песни и пляски». Молодой коллектив поддерживал боевой дух бойцов на фронтах. Дмитриев сам формировал концертную программу для выступлений. Тогда он написал свои первые песни. После войны Владимир Валентинович работал в эстрадно-симфоническом оркестре Ленинградского радио. Его произведения вышли в эфир и стали популярными. В своем творчестве композитор умело сочетал доверительные интонации русского фольклора с эстрадными ритмами и гармониями. При этом он взыскательно относился к текстам, для которых писал мелодии, отбирал лиричные стихи о любви, о мире, о счастье. Одно из произведений, ярко отражающих творческое кредо Владимира Дмитриева, песня на стихи Михаила Рябинина «Счастливый день». В исполнении Эдуарда Хиля она согревает сердце.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела – будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины. А для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с сохранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История «Центра» началась с личного опыта его основательницы Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных нарушений мальчик не мог ни писать, ни печатать. Ольга перевела его на семейное обучение, где началась работа с педагогами и адаптивными методиками. Женщина стала делиться своим опытом в интернете. После этого Ольге написал Миша из Курской области. Оказалось, что мальчик с двигательными нарушениями, но с большой жаждой знаний, учится по программе для детей с умственной отсталостью. А это означает отсутствие аттестата и невозможность поступить в колледж или вуз. При поддержке Ольги маме Миши удалось добиться перевода ребенка на общеобразовательную программу. Он окончил школу, поступил в колледж. Сегодня у Миши есть собственный блог в интернете, который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношениях с ближними настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Одной из самых главных заповедей Евангелия является заповедь о любви к ближнему. Как мы можем полюбить ближнего? Если мы внимательно посмотрим на евангельский текст и внимательно в него вчитаемся, то увидим там очень интересные для нас слова. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть человек, чтобы ближнего возлюбить, должен и себя полюбить. А если ты себя не любишь, если у тебя нет опыта бережного, любовного отношения к самому себе, то и ближнего ты полюбить не сможешь, потому что не имеешь в себе опыта такой любви. И это ничего общего не имеет с грехом самолюбия. Мы созданы по образу и подобию Божию, и святитель Григорий Богослов об этом говорит очень трогательно и пронзительно. «Если ты будешь низко думать о себе, то я напомню тебе, что ты — честная Христова часть, идущая через Его страдания в нетленную славу. Ты созданный Бог». И вот исходя из этого богоподобия, исходя из того, что мы созданы по образу и подобию Божию, мы должны и к себе бережно и внимательно относиться, без крайностей. Самолюбие — это крайность, а уважение к самому себе, бережное отношение к самому себе — это норма. И мы должны молиться Господу о том, чтобы Он подал нам мудрость все это содержать в балансе, в гармонии, и себя любить, и о себе не забывать, и к себе внимательно относиться, и ближнего любить. И ближнего не забывать, и молиться о том, чтобы Господь дал сил в следовании путем христианской добродетельной жизни.
0: Актуальная тема.
3: Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 6 июля, слушайте спектакль Ильи Александровича Кузьменкова «Царь и Бог». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья жизнь, подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Этот праздник был установлен в 1982 году по благословению патриарха Пимена. Дата была приурочена к чествованию величайшей святыни – Владимирской иконы Божией Матери. Расширение русских земель на северо-восток шло рука об руку с распространением христианства. В 982 году князь Владимир основал Суздаль. Уже через 8 лет жители Залесья, так называли междуречье Волги и Оки, приняли христианство. Всего на год позже, чем киевляне. Крестил их сам равноапостольный князь Владимир. Тогда же он основал и город на реке Клязьме, которому дал свое имя. Его сыновья Борис и Глеб, будущие первые русские святые, были князьями Ростова и Мурома, двух других крупнейших городов северо-восточной Руси. Первым епископом края стал греческий монах святитель Феодор. Владимиро-Суздальская земля была одним из центров формирования великорусской культурной традиции. Владимир выступил связующим звеном между двумя историческими этапами – Киевской и Московской Русью. Он дал православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. В этом сонме блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илья Муромец-Печерский, благоверные супруги Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский, святитель Василий Рязанский. Всего в соборе Владимирских святых вспоминаются более 80 угодников Божиих. Все святые в земле Владимирской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: На берегу реки Костромы расположился старинный Ипатьевский монастырь. По преданию, в 1330 году его основал татарский вельможа Чет, основоположник знаменитого рода Годуновых. Вельможа заболел, направляясь на службу к московскому князю Ивану Калите, и остановился для отдыха на берегу в устье реки Костромы. Во сне больному явилась Пресвятая Богородица с апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием. После этого явления Чет исцелился, принял крещение с именем Захария, а на месте случившегося чуда основал мужской монастырь. Обитель получила название в честь священномученика Ипатия, который жил на рубеже 3-4 веков. Современные историки ставят под сомнение легенду о татарском вельможе и склоняются к другим версиям основания монастыря. По одной из них, обитель была основана костромским боярином Захарием Зерно, предком Годуновых. По другой, заложена новгородцами в XIII веке. Несомненным остается тот факт, что с XIV века в Ипатьевском монастыре хоронили предков Годуновых, которые считали это место своей родовой вотчиной. Долгие годы они жертвовали средства на содержание обители. Благодаря службе царю Иоанну Грозному род Годуновых возвысился. Бояре стали приращивать новые земли к своим костромским владениям и, конечно же, не забывали о монастыре. В 1560 году в обители построили каменный собор Живоначальной Троицы, а в конце XVI века возвели крепостные стены. После смерти царя Бориса Годунова в 1605 году Россия погрузилась в период смутного времени, а монастырь превратился в обороняемую крепость. В 1608 году обитель была захвачена войском Лжедмитрия II, самозванца, претендовавшего на русский престол. Он называл себя Дмитрием Иоанновичем, сыном Иоанна Грозного. Народному ополчению удалось освободить монастырь лишь в 1609 году, после нескольких месяцев осады. Спустя 4 года в этих же стенах произошло значимое историческое событие, завершившее смуту. На русский престол был призван 16-летний боярин Михаил Федорович Романов. С 1612 года он жил в Ипатьевском монастыре с матерью, инокиней Марфой. Михаил согласился стать царем, и Россией начала править новая династия. В память об этих событиях монастырь стали называть «колыбелью рода Романовых». Впоследствии обитель стала местом особого почитания для членов новой монаршей фамилии. При царе Михаиле Федоровиче был заново отстроен Троицкий собор и крепостные стены, пострадавшие от обстрелов в смутное время. В следующий раз монастырь отреставрировал и частично перестроил известный архитектор Константин Тон в 1835 году по указу императора Николая I. Особое внимание было уделено Ипатьевскому монастырю в 1913 году во время торжеств, приуроченных к 300-летнему юбилею династии.

0: а в 1919 году большевики закрыли монастырь, ставший за годы существования символом монаршей власти. Вновь литургии в обители отслужили лишь в 1992 году. Сейчас монастырь вновь отреставрирован и открыт для посещения, где каждый может помолиться у старинных святынь и взглянуть на стены, которые помнят одни из самых судьбоносных страниц истории.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
3: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
2: «Ова же 60, ова 30».
1: Только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить».

нить. В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь».

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С нетерпением поглядываешь во время летней прогулки на цветущую землянику, радуясь обилию белых жабо и лепестков, которые скоро уступят место сахаристым ягодам, кокетничающим своими красными бочками. Земляничная поляна – это образ нашего счастливого детства, обыкновенно проводимого в летние месяцы на природе. Но глаза пастыря усматривают еще нечто возвышенное. Радостно кивающие вам ягодки – это как бы бессмертные человеческие души, собранные благодатью Христовой в лоне Церкви. Души, очищенные и освященные незримым действием Духа Святого.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Тимирчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Тимирчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, ну, два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Мученика Митрофана, архиепископа Астраханского. Священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Митрофан, в меру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии. Он закончил духовную семинарию, женился, был рукоположен во диакона, но вскоре овдовел и принял монашеский постриг. В 1916 году святитель стал епископом Астраханским. В январе 1918 года в Астрахане началась братоубийственная война. Кремль был занят красноармейцами, обстреливался белоказаками. Архиепископ Митрофан, резиденция которого находилась на территории Кремля, в проповедях говорил о том, что люди гибнут в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей, и служил панихиды по всем убитым. В 1919 году, накануне Троицы, владыка был арестован. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного ему обвинения, только арестный лист, а в нем единственное слово «расстрелян». Позднее стало известно, как происходил этот чудовищный расстрел. В праздник Владимирской иконы Божией Матери в 3 часа ночи комендант ЧК грубо вытащил владыку из камеры в одном белье. В закоулке их уже ждали 3 солдат с винтовками. Владыка Митрофан благословил их, за что комендант ударил его и, схватив за бороду, выстрелил в левый висок. У архиепископа Митрофана была возможность избежать расстрела. Но он так ответил людям, которые убеждали его скрыться. «Вы предлагаете мне побег в то самое время, когда у нас на глазах расстреливают наших братьев? Нет, я никуда не уеду от своей паствы. На моей груди крест Спасителя, и он будет мне укором в моем малодушии». Новомученики являются молитвенниками за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают нам великий урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священномученика Митрофана, епископа Астраханского, мы просим его: «Святой мученик Митрофан, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя советского композитора Георгия Васильевича Свиридова известно прежде всего благодаря его вокальным и оркестровым сочинениям. А вот его фортепианное творчество находится в тени. Между тем, оно довольно разнообразно. Еще в студенческие годы Свиридов написал ряд фортепианных пьес. Позже из-под его пера появились концерт для фортепиано с оркестром, соната и другие сочинения. В этом фортепианном разнообразии особое место занимает альбом пьес для детей. Так назван цикл из 17 небольших произведений, различных по характеру, масштабу, исполнительским трудностям. Пьесы расположены таким образом, что их техническая сложность постепенно возрастает к концу альбома. Обращаясь к детской музыке, Свиридов следовал традиции, берущей начало в творчестве Шумана, Чайковского и других композиторов. Однако его альбом пьес существенно отличается по стилю. В этой музыке переплетаются традиции, инноваторство, естественность и оригинальность. В качестве заглавий для фортепианных миниатюр Свиридов избрал знакомые каждому ребенку сюжеты. Есть здесь и картины природы в пьесах «Зима» и «Дождик». Есть портреты самих детей в композициях «Упрямец», «Попрыгунья». Есть образ родной страны в произведении «Звонили звоны». А еще здесь, конечно, представлены игрушки. Так пьеса «Музыкальный ящик» изображает музыкальную шкатулку с ее тонким звенящим напевом, дарящим радость как детям, так и взрослым. «Музыкальный ящик» из цикла «Альбом пьес для детей» Георгия Васильевича Свиридова прозвучит в исполнении Никиты Фитенко –

0: утро. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление. И христиане должны быть к этому готовы. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники – могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины, а для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе, чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: Когда я пытаюсь вспомнить, с чего началась моя вера, мой интерес к христианству, православию, понимаю, что нет какого-то одного события или человека, есть путь, мой, личный, непростой и пока еще не пройденный до конца. Я почему-то всегда знала, что есть Бог. Не помню, не знаю, кто, где, когда говорил мне об этом. Наверное, мама. Правда, Бог не воспринимался детским и подростковым сознанием как реальная личность, скорее, как некий легендарный образ. Сама я в подростковом возрасте считала себя верующей, хотя была, по сути, сочувствующей. В нашем городе тогда еще не восстановили храмы, и мы с мамой не ходили на службы, не причащались. Помню детскую Библию в синей обложке с яркими иллюстрациями. Читала, было интересно. Но как бы это объяснить? Личность Господа и вера в Бога были для меня какими-то параллельными прямыми. Сейчас я понимаю, что не очень знала того, в кого верю. Моя вера в то время являлась скорее каким-то нравственным ориентиром. Когда в моем городе началось восстановление монастыря, мама с крестной стали ходить на службы по воскресеньям. А потом приходили в нашу однокомнатную квартиру завтракать. Я, как правило, в это время еще спала. Точнее, делала вид, что спала, а сама слушала их разговоры на кухне. Крестная мама всегда была человеком мудрым, со своим особым взглядом. И я с интересом слушала разные житейские истории с комментариями крестной. И с каждым разом в этих оценках и комментариях все чаще упоминался Господь. Это было какое-то совершенно новое, иное отношение к привычным и понятным вещам. Мои мамочки возрастали духовно. Наверное, открывали что-то важное и для меня. Я тоже потихоньку начинала какие-то свои ситуации, события рассматривать как бы глазами Бога. Я будто знакомилась с Ним, училась видеть Его волю в своей жизни. Детские ощущения. Добрые, мудрые, мама и крестная. Глубокие разговоры и первый опыт жизни с Богом. Навык видеть Его промысел во всем. Я училась этому тогда, учусь по сей день. Иду этим непростым, но невероятно увлекательным путем, начало которого помню лишь в светлых детских эмоциях. А вот цель с годами вижу все отчетливей. Дай Бог дойти.
0: Частное мнение.

0: мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое.

Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Александр Миропольский родился в 1847 году в Казанской губернии в семье диакона. После окончания духовной семинарии женился на дочери священника и сам принял иерейский сан. После того, как тесть тяжело заболел, отец Александр стал его преемником в Покровском храме в селе Опазово и прослужил там большую часть жизни. Приход в Опазово состоял в основном из крещенных татар, которые поначалу восприняли молодого священника настороженно. Но блестящее знание татарского языка и доброе сердце помогли отцу Александру снискать любовь своих прихожан. В 53 года отец Александр получил назначение в Троицкий собор в город Мамадыш. Мамадышская интеллигенция стала упрекать пожилого священника в отсталости взглядов. И тогда отец Александр поступил вольным слушателем в Казанскую духовную академию. За 4 года обучения он не пропустил ни одной лекции, а все свободное время проводил в библиотеке. По окончании академии отец Александр отправился служить в Успенский храм Каслинского завода Екатеринбургской епархии, где его и застала революция. В первый раз 70-летний старец был арестован за распространение религиозных книг на татарском языке. Только после удостоверения татар, что в книгах нет ничего контрреволюционного, Совет рабочих депутатов освободил священника. Второй арест последовал через полгода и закончился расстрелом. Священномученик был погребен около Успенского храма. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки стихиям мира. Вспоминая священномученика Александра Миропольского, мы просим его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: За плечами бойца с санитарной сумкой, склонившегося над раненым товарищем, стоит вся наша страна. Эти слова принадлежат главному хирургу Красной Армии, доктору Николаю Ниловичу Бурденко. Сказаны они были во время Великой Отечественной войны. Полевые медики совершали тогда подвиги наравне с воинами, нередко ценой собственной жизни, как это сделала лейтенант медицинской службы Феодора Андреевна Пушина. Она родилась в 1923 году в удмуртском поселке Иж-Забегалово в многодетной семье, где была самым младшим девятым ребенком. Феня, так звали ее близкие. С детства знала, что такое труд и ответственность. Помогала матери по хозяйству. В 5 лет научилась и корову доить, и гусей пасти, и даже рыбачить. Росла стойкой, выносливой, умелой. В родном селе Феня окончила школу 7-летку. Когда на семейном совете обсуждали, чем девушке заняться дальше, старший брат Павел предложил ей выучиться на фельдшера. Феодоре понравилась эта мысль, и в 1940 году она стала студенткой Ижевского медицинского техникума. Вначале учеба казалась ей трудной. Семинары, зачеты – все это для девушки было непривычным. Однажды в письме домой она даже призналась, что думает бросить занятия. Но старший брат отговорил, написал: «Учись, потом спасибо скажешь. Ты ведь у нас не из пугливых». Действительно, очень скоро Феодора адаптировалась, стала делать успехи в учебе. С хорошими отметками окончила первый курс. На летние каникулы приехала домой, а через несколько дней началась Великая Отечественная война. Фронту нужны были медики. Феодора экстерном сдала выпускные экзамены в техникуме. Она хотела немедленно отправиться добровольцем. Но и в тылу медперсонал тоже требовался остро. Ведь многих врачей мобилизовали в первые же дни войны. Поэтому девушку распределили на работу в фельдшерско-медицинский пункт удмуртского села Кикаран. Там она проработала почти год. В буквальном смысле одна за семерых, поскольку рук катастрофически не хватало. В конце 1942-го получила повестку о призыве в действующую армию. С родными попрощалась письмом. Ехать домой было уже некогда. «Мама, я отправляюсь на фронт. Спасибо, что воспитала дочь, которая может защищать родину», – писала Феодора. Пушину назначили военным фельдшером 520-го стрелкового полка 167-й Сумской краснознаменной стрелковой дивизии, которая воевала на Первом Украинском фронте. 7 февраля 1943 года вблизи курской деревни Прилепы шел ожесточенный бой. Под пулями Феодора снова и снова ползла за ранеными, тащила их из-под огня, перевязывала. В том бою лейтенант Пушина спасла из-под минометного огня 45 раненых однополчан. Через 4 дня, 11 февраля, снова был бой. Феодора оказала медицинскую помощь 57 раненым бойцам. «Бои идут круглые сутки», – писала Феодора родным. «Все кругом свистит и сверкает. Конечно, страшно. Но делаешь свое дело. Летит снаряд. Ляжешь. Потом встанешь, да опять вперед пробираешься». 15 апреля 1943 года лейтенант Феодора Пушина за храбрость была награждена орденом Красной Звезды. В ноябре 1943-го войска Красной Армии освобождали Киев. Бои шли на подступах в селе Святошино. Там расположился полковой госпиталь. Он был переполнен. Феодора сутками не смыкала глаз. Ранним утром 6 ноября над селом раздался гул. Несколько вражеских бомбардировщиков пронеслись над Святошино. От прямого попадания бомбы здание госпиталя загорелось. Огонь распространялся быстро. Феня бросилась спасать раненых. В дыму, пробираясь почти на ощупь, тащила на себе обездвиженных. Те, кто мог самостоятельно передвигаться, ей помогали. Лейтенант Пушина успела вывести из полыхающего здания 30 солдат и офицеров. Всех, кто там находился. Но нужно было проверить, не остался ли в госпитале кто-то еще. Феня снова вошла в горящее здание. И в тот же миг оно обрушилось. Однополчанин Феодор бросился к девушке. С большим трудом вытащил ее из-под горящих обломков. На руках у боевого товарища лейтенант Пушина скончалась. На следующий день после гибели Фени советские войска освободили Киев. Феодоре Пушиной посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Ей было 20 лет. На малой родине Феодоры, в удмуртской деревне Иш-Забегалово, ей установлен памятник. Военной медсестре, отдавшей жизнь ради жизни ближних. А Ижевский медицинский колледж, тот самый техникум, где Феодора когда-то училась, носит сегодня ее имя.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Теплое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
3: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
2: Ова же 60, ова 30.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя – становится очевидно, что выбор зависит не столько от него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них,

приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждое слово имеет свое значение. Однако язык – это подвижная и творческая система. Благодаря этому существует такое явление, как противоположные значения у слов. У лингвистов это называется «энантиосемия». Термин пришел к нам из древнегреческого языка, где «энантиос» – это противоположный, а «семия» – значение. Иначе говоря, одно и то же слово может означать противоположные понятия. Но разве это возможно? Давайте разберемся. Например, возьмем глагол «разбить». Можно сказать «разбить сад», то есть посадить деревья и цветы, создать красоту. Но в другом контексте данное понятие употребляют и в противоположном смысле. Разрушить, поломать, например, разбить тарелку. Это не единственный случай. Рассмотрим еще одно интересное слово – «прослушать». Если я скажу «я прослушала лекцию», то что имеется в виду? Что я уделила внимание происходящему? Или наоборот, прослушала, значит, пропустила мимо ушей, проигнорировала информацию? В отдельных ситуациях можно понять по-разному. Сюда же относятся и глаголы «просмотреть» и «проглядеть». Фраза «я просмотрела этот фильм» может означать как то, что я его видела, так и то, что он прошел мимо меня. Слово «запустить» тоже воспринимается неоднозначно. В одном случае фраза «мы запустили свой проект» означает, что он начал функционировать, развиваться, действовать. Но есть и другой смысл. Проект забросили, оставили без внимания. Он находится в запущенном состоянии. Поэтому фразу «все запущено» можно понять двояко. Как же язык справляется с такой двойственностью? Все дело в контексте. Он – ключ к пониманию таких противоречивых слов. Окружающие слова и ситуация подсказывают нам, какое именно значение имеется в виду. Энантиосемия добавляет речи гибкости и выразительности. Слова с противоположным значением – не ошибка языка, а его уникальное свойство. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую», и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божия Матери от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория. Да.
2: Территории.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут цветы. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ростова-на-Дону. Однажды во двор дома, где жил мальчик со своей семьей, забрел голодный уличный пес. Арсений пожалел собаку и стал просить родителей оставить ее у себя. Тогда в их семье уже жил один питомец, и мама никак не соглашалась. Но мальчик не отступал и обещал взять всю ответственность за содержание нового животного на себя. Для этого Арсению, помимо большого желания, нужны были еще и деньги. Так у него появилась идея готовить и продавать домашний лимонад. Каждое утро мальчик отправлялся к местному магазину со своим товаром и предлагал жителям холодный напиток. Идти до работы Арсению приходилось с большой тележкой, да еще и собаку держать за поводок, но он не сдавался. Слишком большая ответственность была на его плечах. К детской идее продавать лимонад владельцы магазина, местные полицейские и покупатели отнеслись с пониманием. За лето пятикласснику удалось заработать небольшую сумму. Ее как раз хватило, чтобы сделать новому питомцу все необходимые прививки и купить корм. Своего четвероногого друга Арсений назвал Арчи. Теперь это обычная дворняга, живет лучше многих породистых псов. Хозяин его досыта кормит, тщательно моет и даже не ругает, когда Арчи хулиганит. А самое главное, Арсений его очень любит и точно никогда не бросит. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
5: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Петр Смородинцев родился в Пермской губернии в 1866 году. Учился в семинарии, стал священником. Служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Краснопулье. Отец Петр обладал инженерным складом ума и практическими способностями. Он построил в селе паровую мельницу, провел в дома электричество, оборудовал ремонтную мастерскую. Кроме того, он создал для крестьян кредитное общество и стал его председателем. Обширная хозяйственная деятельность поглотила отца Петра. На пасторское служение у него совсем не оставалось времени, и он решил, что честнее уйти за штат. Но в 1918 году, когда быть священником стало опасно, отец Петр подал прошение вернуться к службе и был назначен в храм Иоанна Предтечи в село Кочневское. Он отслужил литургию на Троицу и в Духов день, а затем отправился домой, чтобы сдать все дела по своим многочисленным хозяйственным должностям. Отец Петр едва успел выпить стакан чая, как был арестован красногвардейцами. Прощаясь с родными, он всех благословил и сказал: «Живите с Богом, а мне уже не видеться с вами». Слова оказались пророческими. 23 июня 1918 года священник Петр Смородинцев был расстрелян. Однако невозможно было заставить людей забыть доброго пастыря. Очень уж много было сделано для крестьян его заботливыми руками.
6: По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царствии Божием, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Церковь чествует подвиг всех новомучеников и сегодня обращается со словами молитвы к священномученику Петру Смородинцеву. «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».

1963 году режиссер Юрий Егоров снял фильм «Если ты прав». Сегодня эта картина может показаться ничем не выдающейся, но в начале 60-х она поразила своей смелостью. Не прошло и года с тех пор, как в журнале «Новый мир» опубликовали рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» о сталинских лагерях. И вот теперь тема репрессий впервые прозвучала с киноэкрана. И пусть это была второстепенная сюжетная линия, важно, что она отражала правду. В ее основу лег рассказ писателя Георгия Шелеста, который 17 лет провел в заключении. Главная тема киноленты – взаимное чувство юноши и девушки – тоже предстало на экране свежо и ново, поскольку хрущевская оттепель позволила кинематографистам говорить о чувствах без пафоса и поучений, в искренней простоте. Исполнена тонким лиризмом песня «Ночной разговор», написанная композитором Марком Фраткиным и поэтом Владимиром Лазаревым специально для фильма «Если ты прав». В картине она звучит голосом Владимира Трошина. А в 1967 году «Ночной разговор» спела Анна Герман. Это одно из первых произведений на русском языке в репертуаре польской певицы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
2: «Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники – могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины, а для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношениях с ближними настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Одной из самых главных заповедей Евангелия является заповедь о любви к ближнему. Как мы можем полюбить ближнего? Если мы внимательно посмотрим на евангельский текст и внимательно в него вчитаемся, то увидим там очень интересные для нас слова. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть человек, чтобы ближнего возлюбить, должен и себя полюбить. А если ты себя не любишь, если у тебя нет опыта бережного, любовного отношения к самому себе, то и ближнего ты полюбить не сможешь, потому что не имеешь в себе опыта такой любви. И это ничего общего не имеет с грехом самолюбия. Мы созданы по образу и подобию Божию, и святитель Григорий Богослов об этом говорит очень трогательно и пронзительно. «Если ты будешь низко думать о себе, то я напомню тебе, что ты — честная Христова часть, идущая через Его страдания в нетленную славу. Ты созданный Бог». И вот исходя из этого богоподобия, исходя из того, что мы созданы по образу и подобию Божию, мы должны и к себе бережно и внимательно относиться, без крайностей. Самолюбие — это крайность, а уважение к самому себе, бережное отношение к самому себе — это норма. И мы должны молиться Господу о том, чтобы Он подал нам мудрость все это содержать в балансе, в гармонии, и себя любить, и о себе не забывать, и к себе внимательно относиться, и ближнего любить. И ближнего не забывать, и молиться о том, чтобы Господь дал сил в следовании путем христианской добродетельной жизни.
0: Актуальная тема.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. По преданию, Владимирская икона Пресвятой Богородицы была написана евангелистом Лукой. В 1131 году образ был подарен константинопольским патриархом киевскому князю Мстиславу. В 1395 году Владимирскую икону впервые принесли в Москву, прося у небесной владычицы защиты от нашествия Тамерлана. В конце 15 века московским владениям угрожал хан Золотой Орды Ахмат. Целый день войска хана стояли против войск московского князя Иоанна III. Это событие вошло в историю под названием «Стояние на Угре» по имени реки, разделявшей два войска. Вся Москва молилась в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. И произошло чудо. Ордынцы неожиданно стали отступать. Сначала медленно, а потом и вовсе побежали, гонимые необъяснимым страхом. В благодарность за освобождение от татар 6 июля был установлен праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Сейчас Владимирская икона хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Отношения Андроника и Афанасии, живших в V веке в Антиохии, стали примером того, какой должна быть совместная жизнь благочестивых супругов. Они сумели создать прекрасную дружную семью, а жили счастливо, потому что у них все было общим – и любовь, и радости, и горе. Вся древняя Антиохия уважала Андроника и Афанасию. Они не бедствовали, Андроник работал ювелиром, но и деньги не копили. Большую часть доходов супруги жертвовали больным, нищим и церкви. В семье подрастали дочь Мария и сын Иоанн. 20 лет продолжалось безоблачное счастье, а потом на Андроника и Афанасию обрушилось страшное горе. В один день заболели и умерли их дети. Узнав об этом, Андроник упал на колени перед образом Спасителя и воскликнул: «Господь дал мне чад, Господь и взял их от меня. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки». Андроник молитвой старался победить свое горе и не впасть в отчаяние. А вот Афанасия была безутешна. Похоронив детей, она даже отказалась возвращаться домой, решив не покидать дорогие могилы. В одну из ночей, обессилев от рыданий, женщина уснула. Во сне ей было чудесное видение, открывшее несчастной матери простую истину. Не о детях, а только о своих грехах нужно проливать обильные слезы. Проснувшись, Афанасия пришла домой и попросила мужа отпустить ее в монастырь. Андроник поддержал жену, сказав, что они вместе должны посвятить остаток жизни служению Богу. Спустя неделю, раздав свое имущество бедным, супруги отправились в Иерусалим поклониться святым местам. А на обратном пути повстречали преподобного старца Даниила. Рассказали ему свою историю. Даниил благословил чету на иноческую жизнь и дал Афанасии рекомендательное письмо в женскую обитель. Андроник отвез туда жену, а сам вернулся к Даниилу и остался у него в скиту, приняв монашеский постриг. Так прошло 12 лет. Андроник и Афанасия ничего не знали друг о друге. Судьба мужа беспокоила Афанасию. Она мечтала увидеть его хоть на мгновение, но понимала, что это невозможно. Женщинам дорога в скит была закрыта. И вот, облачившись в мужскую монашескую одежду, Афанасия снова пошла в Иерусалим. В дороге произошло то, на что она уже не рассчитывала – встреча с Андроником. Он так же, как и жена, направлялся в Святую Землю. Афанасия сразу узнала мужа, а он даже не заподозрил, что перед ним его супруга. Ее неузнаваемо изменили годы в монастыре. Она потемнела от солнца и сильно похудела. Потрясенная этим свиданием, Афанасия думала о том, что оно не может быть простой случайностью, и что Господь снова свел ее с Андроником для того, чтобы они и дальше поддерживали друг друга. Представившись отшельником Афанасием, супруга предложила Андронику путешествовать вдвоем. Тот согласился. Так вместе они совершили еще одно путешествие. А по его окончании не захотели расставаться. Андроник, уверенный в том, что это мужчина инок, привел Афанасию в скит и поселил в своей келье. Последние 12 лет жизни верная жена провела возле мужа, не раскрывая ему своей тайны и молясь о том, чтобы он ее не узнал. Как в молодости они делили друг с другом радости и скорби. Только после смерти Афанасии, вскрыв письмо, которое она оставила, Андроник узнал, что все это время жил рядом с супругой и был потрясен ее стойкостью. Он умер через неделю после кончины Афанасии. Перед смертью все повторял: «Я окончу жизнь там, где и госпожа моя». По просьбе Андроника его и Афанасию похоронили вместе и за подвижническую жизнь причислили к лику святых.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
3: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
2: Ова же 60, ова 30.
1: Только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент

начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Егор Бероев.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Краски мира. В лучах оранжевого восхода комната преобразилась. Все вокруг стало апельсиновым, густо-медовым, теплым. А стоило мне открыть шторы, как в дом ворвалась зелень. Свежая, яркая, задорная. Вот посреди нее мелькнула фиолетовая. Эта ветка сирени свесилась прямо к подоконнику. Ослепительно синеет небо, обещая погожий день. Золотой солнечный блик прыгает по моему лицу. Сердце переполняет счастье. А ведь ничего особенного не произошло. Я просто подошел к окну. Во все глаза смотрю на просыпающийся город. Сколько оказывается вокруг радости. Сколько красок в палитре художника-творца, который каждый день дарит нам этот удивительный мир.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Радио «Вера».
4: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
6: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях поэт, писатель, художественный руководитель фестиваля авторской песни «Русский характер» Алексей Витаков. Поговорим о том, почему бардовское творчество так откликается в сердцах людей и чем авторская песня близка молитве. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, кем были ближайшие ученики Христа и как на них повлияло общение со Спасителем.
4: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Зоя Некрасова, основатель и руководитель кофейни.
2: Мой папа священник, и он для меня всегда был примером как добрых дел, так и невероятной человеческой любви. Поэтому, в принципе, наверное, вся его жизнь — одно большое дело. И пример огромный, который я беру именно с него. Была ситуация, когда мы собрались и приехали в большой разрушенный детский дом. И это был настолько заброшенный дом, что моя первая реакция была испугаться вообще как ребенку. Ну, а папа вот просто зашел, просто сказал, что теперь мы опекаем этот детский дом, несмотря на то, что нас четверо детей, несмотря на то, что там воскресная школа строится. Он взял этот дом под опеку. Мы приезжали туда на постоянной основе. И после всего этого, после того, как мы приезжали туда много-много раз, мои родители решили взять еще одного ребенка в семью, еще одну девочку. И то, как они нам это объяснили и преподнесли, у нас было ощущение, что это наш родной человек, наша родная сестра пятая. Для меня это, конечно, был большой пример, потому что у нас даже не возникало того момента, что это какой-то чужой человек присутствует здесь. Мы с этой девочкой виделись в этом детском доме не один раз. Ну, мы приезжали туда, и периодически мы видели, как она обнимает нашу маму. Там она проводит с ней очень много времени. Первое, конечно, это такое было ощущение того, что это происходит, почему это нашу маму тут кто-то обнимает. Мама, наверное, очень грамотно нам это преподнесла, да и папа тоже, тем, что мы стали с ней очень много общаться, стали достаточно много времени проводить вместе. Сначала в детском доме, потом в каких-то совместных выездных мероприятиях, и эта девочка, она даже стала помогать нам, то есть какие-то организовывать мероприятия для детей с нами совместные. Мы, в принципе, почувствовали, что она такая нам уже все ближе и ближе с каждым разом становится. Потом она приехала к нам в гости, каждый раз она проводила у нас все больше времени, и в какой-то период мы просто, наверное, к ней очень привыкли. Я думаю, что для меня это пример для моей будущей семьи, разумеется. Я точно знаю, как бы я хотела воспитывать своих детей и какими примерами на самом деле, потому что, мне кажется, это необходимо. Благотворительность, какой-то жизнедеятельность с детьми, которые, да, вот из таких семей неблагополучных, мне кажется, это обязательная история для каждой семьи. Когда ты это показываешь детям, когда твои родители это делают, то для тебя это становится прям нормой, абсолютно нормой помогать.

Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья жизнь, подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Этот праздник был установлен в 1982 году по благословению патриарха Пимена. Дата была приурочена к чествованию величайшей святыни – Владимирской иконы Божией Матери. Расширение русских земель на северо-восток шло рука об руку с распространением христианства. В 982 году князь Владимир основал Суздаль. Уже через 8 лет жители Залесья, так называли междуречье Волги и Оки, приняли христианство. Всего на год позже, чем киевляне. Крестил их сам равноапостольный князь Владимир. Тогда же он основал и город на реке Клязьме, которому дал свое имя. Его сыновья Борис и Глеб, будущие первые русские святые, были князьями Ростова и Мурома, двух других крупнейших городов северо-восточной Руси. Первым епископом края стал греческий монах, святитель Феодор. Владимиро-Суздальская земля была одним из центров формирования великорусской культурной традиции. Владимир выступил связующим звеном между двумя историческими этапами – Киевской и Московской Русью. Он дал православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. В этом сонме блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илья Муромец-Печерский, благоверные супруги Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский, святитель Василий Рязанский. Всего в соборе Владимирских святых вспоминаются более 80 угодников Божиих. Все святые в земле Владимирской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1873 году была написана сказочная пьеса Александра Островского «Снегурочка». События философской сказки повествуют о прекрасной Снегурочке, ледяное сердце которой не знало ни горя, ни радости. Но, оказавшись среди людей, девушка захотела испытать чудо любви. В тот момент, когда это прекрасное чувство вкралось в ее душу и опалило своим жаром, Снегурочка растаяла. Годом позже текст пьесы прочел русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Первоначально сказка, где главная героиня гибнет в момент счастья, показалась ему чересчур драматичной. Однако спустя несколько лет музыкант открыл для себя ее поэтическую глубину. Так летом 1880 года началась работа над оперой. Композитор в ту пору проживал за городом, в настоящей русской деревне, обстановка которой вдохновляла его на создание чудесных звуковых пейзажей. Вся композиция «Снегурочки» неразрывно связана с образами птиц, лесов, неба и сияющего солнца. Помимо картин природы, Римский-Корсаков стремился музыкально передать быт Древней Руси, ее обряды, праздники, традиции. Одним из таких изображений старины является пляска скоморохов. Этот виртуозный симфонический эпизод, изобилующий яркими оркестровыми ритмами, часто исполняется в концертных программах как самостоятельный номер. Пляска скоморохов из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка» прозвучит в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники – могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины, а для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Всю свою семейную жизнь мы с женой постоянно куда-то переезжаем. То с квартиры на квартиру, то из гостиницы в гостиницу. Редко где мы жили дольше года. Поначалу это воспринималось просто как случайные обстоятельства. Но однажды в путешествии, когда мы ехали по какой-то незнакомой дороге и любовались видом за окном, я поймал себя на странном ощущении легкости и свободы. Наш дом там, где мы. А все остальное – важные, но временные места пребывания. Гостиницы. Когда живешь на одном месте, это сложно прочувствовать. Привычный угол, привычный маршрут, привычный вид из окна. Все это постепенно становится фоном. Вещи перестают бросаться в глаза, ощущение устроенности начинает казаться нормой, а норма со временем начинает казаться постоянством. Как будто это навсегда. Как будто здесь и есть твое настоящее место. О какой гостинице может идти речь? А между тем, именно как пребывание в гостинице нас и призывает воспринимать нашу жизнь святоотеческая традиция. В настоящем веке ты поставлен путником, а не господином. Мы проходим в этом мире, пользуясь им как гостиницей, пишет святитель Иоанн Златоуст. И эти всегда завораживавшие меня слова совершенно по-новому раскрываются, когда ты действительно долго живешь в гостинице. Вот ты собираешь в очередной раз вещи для переезда и обнаруживаешь, как мало на самом деле тебе нужно. Вся жизнь умещается в двух чемоданах. Вот разбираешь то, что накопилось, и учишься расставлять приоритеты. Вот решаешь, что взять, что оставить, а что можно и отдать. И понимаешь, что не стоит привязываться к вещам. Вот обустраиваешься на новом месте и осознаешь, здесь ты не навсегда. И от всех этих открытий даже в чем-то легче становится. Не так страшно потерять, отпустить, уехать. Потому что точно знаешь, с Богом всякая чужая страна есть Отечество, и всякое Отечество – чужая страна. Все эти переживания были бы, наверное, невозможны без такого количества переездов. И хотя мы все же надеемся как-нибудь обрести свой земной дом, полученный опыт хочется навсегда оставить себе.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Митрофан, в меру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии. Он закончил духовную семинарию, женился, был рукоположен во диакона, но вскоре овдовел и принял монашеский постриг. В 1916 году святитель стал епископом Астраханским. В январе 1918 года в Астрахани началась братоубийственная война. Кремль был занят красноармейцами, обстреливался белоказаками. Архиепископ Митрофан, резиденция которого находилась на территории Кремля, в проповедях говорил о том, что люди гибнут в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей, и служил панихиды по всем убитым. В 1919 году, накануне Троицы, владыка был арестован. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного ему обвинения, только арестный лист, а в нем единственное слово «расстрелян». Позднее стало известно, как происходил этот чудовищный расстрел. В праздник Владимирской иконы Божией Матери в 3 часа ночи комендант ЧК грубо вытащил владыку из камеры в одном белье. В закоулке их уже ждали трое солдат с винтовками. Владыка Митрофан благословил их, за что комендант ударил его и, схватив за бороду, выстрелил в левый висок. У архиепископа Митрофана была возможность избежать расстрела. Но он так ответил людям, которые убеждали его скрыться. «Вы предлагаете мне побег в то самое время, когда у нас на глазах расстреливают наших братьев? Нет, я никуда не уеду от своей паствы. На моей груди крест Спасителя, и он будет мне укором в моем малодушии».
1: Новомученики являются молитвенниками за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают нам великий урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священномученика Митрофана, епископа Астраханского, мы просим его: «Святой мученик Митрофан, моли Бога о нас».

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: «24 октября 1897 года принято считать датой рождения отечественного футбола. Именно в этот день в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, состоялся первый официальный публичный футбольный матч. Впрочем, слово «футбол» в то время было еще в новинку. «Ножной мяч» – так в конце 19 века чаще называли эту игру. В Россию ее привезли англичане – тогда на русских мануфактурах, заводах и фабриках трудилось немало выходцев из Туманного Альбиона. Именно они увлекли заморской забавой своих российских друзей и коллег. На крупных предприятиях стали появляться любительские команды. Однако широкое признание в России игра получила не сразу. Впервые серьезную статью о футболе как о виде спорта, а не просто способе скоротать досуг, опубликовал журнал «Охотник» в 1888 году. В ней подробно объяснялись правила игры и даже прилагалась схема расположения игроков на поле. И вот спустя 9 лет, в 1897 году, в Санкт-Петербурге состоялся тот самый исторический матч, с которого и начался российский футбол. На плацу первого кадетского корпуса, при немалом стечении народа, встретились две команды – Василий Островский клуб и кружок любителей спорта. Силы, увы, были неравными. Команда Василия Островцев состояла преимущественно из обрусевших англичан и тренировалась уже целых 6 лет. Футболисты кружка любителей спорта собрались вместе лишь незадолго до турнира. Это были отдыхающие из дачных городков Тярлево и Павловска. В результате опытные василеостровцы разгромили противника со счетом 6-0. Пресса, которая широко освещала первый официальный футбольный турнир, восхищалась отточенной техникой их игры, однако отдала должное и спортсменам из кружка любителей спорта. Журнал «Петербургский листок» назвал их борьбу за победу поистине самоотверженной. Стоит заметить, что зрители футбольного матча на плацу кадетского корпуса по сути, видели игру, которая серьезно отличалась от современной. Например, вратари не ловили мячи, а отбивали их руками. А болельщики поддерживали спортсменов аплодисментами, как в театре. Зрители искренне переживали за игроков, и эти чувства объединяли даже незнакомых друг с другом людей. Матч 24 октября 1897 года сделал футбол в России по-настоящему популярным. Уже в 1902-м статья о футболе вошла в известный энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Во многих городах стали появляться свои футбольные команды, открывались стадионы. Интересно, что часто они располагались рядом с православными храмами. К примеру, стадион на Ширяевом поле в московских Сокольниках вплотную примыкал к храму святителя Тихона Задонского. А в городе Бежецке, что на Брянщине, футбольное поле соседствовало с Преображенской церковью. Такое соседство было не случайным. Перед игрой спортсмены посещали богослужения и молебны. Добрая традиция возрождается в наши дни. Сегодня у многих российских команд есть духовные наставники, а накануне решающих турниров футболисты собираются на совместные молебны. С момента первого официального футбольного матча прошло немало времени. В игре с тех пор многое поменялось, но она по-прежнему объединяет людей.
1: Открываем историю. Радио.

0: находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «И приступивши ученицы Его, рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
2: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Ова же 60, ова 30.
0: В только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от Него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания,

участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С нетерпением поглядываешь во время летней прогулки на цветущую землянику, радуясь обилию белых жабо и лепестков, которые скоро уступят место сахаристым ягодам, кокетничающим своими красными бочками. Земляничная поляна – это образ нашего счастливого детства, обыкновенно проводимого в летние месяцы на природе. Но глаза пастыря усматривают еще нечто возвышенное. Радостно кивающие вам ягодки – это как бы бессмертные человеческие души, собранные благодатью Христовой в лоне Церкви. Души, очищенные и освященные незримым действием Духа Святого.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об искусственном интеллекте клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: Искусственный интеллект, который все более входит в нашу жизнь, несомненно, делает ее гораздо проще и удобнее. Исчерпывающий ответ на твой вопрос, точное понимание того, что ты хочешь, учитывание всех твоих нюансов и особенностей – это лишь небольшая часть плюсов при взаимодействии непосредственно с искусственным интеллектом. Однако у всего этого обилия преимуществ есть одна серьезная опасность. Останется ли место живому человеку с его погрешностями, недостатками, ошибками в этом идеальном мире? Не станет ли лишним для нас другое потому, что искусственный интеллект закроет гораздо лучше любую нашу потребность, чем живой человек? Бог принимает человека во всей его полноте, с хорошим и плохим, просто потому, что Он наш Творец и Создатель. Мы не всегда реализуем Его план о нас, но это не уменьшает Его любви к нам. В идеальном мире искусственного интеллекта можно будет решить проблему человеческого несовершенства, убрав человека. Получается, что феномен искусственного интеллекта позволяет нам иначе посмотреть на проблему человеческого несовершенства, научиться видеть другого глазами Бога, полюбить человека не за отсутствие недостатков в нем, а просто потому, что он человек.
0: Актуальная тема.

0: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
6: и взрослых.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Четыре сыночка и лапочка-дочка. Это выражение из старого мультфильма относится и к жительнице города Богородска, Нижегородской области, о которой я хочу вам рассказать. В школьные годы на Татьяну Мишкину произвели впечатление ребята из детского дома, которые учились с ней в 5 классе. Жизнь без родителей казалась девочке неправильной и странной. Именно тогда, по словам Татьяны, она задумалась когда-нибудь стать мамой ребенку-сироте. Так и случилось. Сегодня в семье Татьяны и Сергея 5 мини-Мишкиных. Так здесь называют 4 приемных детей и 1 родного. Старшего Женю супруги взяли из детдома в конце 2015-го. Через полгода удочерили малышку Сашу с синдромом Дауна и врожденной заячьей губой, которую позже исправили хирурги. А летом 2018 года новым членом семьи стал Мишутка. Позже супруги хотели стать родителями еще одного приемного ребенка, однако пришлось заняться решением жилищного вопроса. В небольшой квартире в Нижнем Новгороде, где многодетная семья в то время жила, стало тесно. Наконец, зимой 2023 года, после переезда в просторный дом в городе Богородске, еще один мини-Мишкин, 5-летний Дениска, навсегда покинул детский дом. А уже в марте Татьяна родила сына, которого назвали Василием. Старшие дети с нетерпением ждали появления малыша. «Пожалуй, эта радость нас еще больше сблизила», – размышляет она. Вася стал всеобщим любимцем. Татьяна и Сергей рассказывают детям правду об усыновлении, как сказку. И тогда мама с папой поняли, что им нужен сыночек. Маленький, хорошенький. Стали искать и нашли. Они обрадовались, все дела отложили и поехали знакомиться. А малыш еще не знал, что это его родители. Татьяне Мишкиной часто задают вопрос, почему они с мужем решили стать приемными родителями. «Мы просто хотели детей. Нам нравится заниматься их развитием, воспитанием, лечить и учить», – отвечает наша героиня. А родных или приемных – это как Бог даст. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 6 июля, церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Александр Миропольский родился в 1847 году в Казанской губернии в семье диакона. После окончания духовной семинарии женился на дочери священника и сам принял иерейский сан. После того, как тесть тяжело заболел, отец Александр стал его преемником в Покровском храме в селе Опазово и прослужил там большую часть жизни. Приход в Опазово состоял в основном из крещенных татар, которые поначалу восприняли молодого священника настороженно. Но блестящее знание татарского языка и доброе сердце помогли отцу Александру снискать любовь своих прихожан. В 53 года отец Александр получил назначение в Троицкий собор в город Мамадыш.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сворский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй мя грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дербенев предложил проникновенный текст, и Добрынин откликнулся оригинальной мелодией. В лирическом герое этого произведения многие узнавали себя. Все мы порой не дорожим тем, что имеем, и плачем, потеряв сокровище души. Песня напомнила о том, как важно внимательно и бережно относиться к близким людям, ценить минуты, проведенные вместе. Первым ее исполнителем стал Лев Лещенко. Но особенную популярность песня получила, когда вошла в репертуар вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Название произведения «Не минуты покоя» оказалось знаковым для Вячеслава Добрынина. Этот человек всю жизнь пребывал в творческом поиске, в работе, отказывался от возможности почивать на лаврах. И когда в 2011 году состоялся бенефис композитора, посвященный его 65-летию, то шапку афиши украсили знакомые многим слова «Не минуты покоя».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела – будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины. А для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: ошибемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день в Москве проходит парад семьи. О мероприятии рассказывает общественный деятель, лидер православного движения «40-40» Андрей Кормухин.
2: Парад семьи – это во многом ответ на вызовы сегодняшнего времени. У нас плохая демографическая ситуация. Отношение к семье складывалось на протяжении многих лет не таким, каким оно должно быть. Потому что Господь нас создал как сообщество семей, а не индивидуумов. И поэтому нужно больше говорить о семьях, а тем более многодетных, многопоколенных, крепких семьях. И парад семьи – это как раз проявление вот этого правильного отношения к семье в обществе. То есть общество должно видеть наши семьи, оно должно радоваться вместе с ними, должно вместе с ними праздновать День семьи, любви и верности, потому что мы с вами все, кто слушает программу и кто не слушает, мы родились только лишь потому, что у нас были папа и мама, мы родились в семье. Все на парад семьи на 8 июля на ВДНХ, 18 часов формируем колонны, 18:30 идем парадом к главной сцене на ВДНХ, где будет прекрасный концерт. В концерте примут участие знаменитые артисты, а самое главное, мы будем на сцене награждать вот этих героев, героев парада семьи, многодетные семьи. 12 многодетных семей станут в Москве семьями 2026 года и получат подарки, и наши почетные гости будут их награждать. Парад семьи, организатором его выступает Общероссийское общественное движение «Семья», а с организаторами его выступили Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», благотворительный фонд «Русский крест», Федерация бокса «Россия», национальная программа «В кругу семьи», ну и наше общероссийское общественное движение «40-40». Проводится при поддержке администрации президента России и, что очень для нас важно, по благословению святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла.
0: Актуальная тема.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться светлыми историями об особенных людях в церкви, как они относятся к Богу и как нам правильно к ним относиться. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Петр Смородинцев родился в Пермской губернии в 1866 году. Учился в семинарии, стал священником. Служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Краснопулье. Отец Петр обладал инженерным складом ума и практическими способностями. Он построил в селе паровую мельницу, провел в дома электричество, оборудовал ремонтную мастерскую. Кроме того, он создал для крестьян кредитное общество и стал его председателем. Обширная хозяйственная деятельность поглотила отца Петра. На пасторское служение у него совсем не оставалось времени, и он решил, что честнее уйти за штат. Но в 1918 году, когда быть священником стало опасно, отец Петр подал прошение вернуться к службе и был назначен в храм Иоанна Предтечи в село Кочневское. Он отслужил литургию на Троицу и в духа в день, а затем отправился домой, чтобы сдать все дела по своим многочисленным хозяйственным должностям. Отец Петр едва успел выпить стакан чая, как был арестован красногвардейцами. Прощаясь с родными, он всех благословил и сказал: «Живите с Богом, а мне уже не видеться с вами». Слова оказались пророческими. 23 июня 1918 года священник Петр Смородинцев был расстрелян. Однако невозможно было заставить людей забыть доброго пастыря. Очень уж много было сделано для крестьян его заботливыми руками. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божием, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Церковь чествует подвиг всех новомучеников и сегодня обращается со словами молитвы к священномученику Петру Смородинцеву. «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Семнадцатое января. У апельсинов сильный и приятный аромат, какого нет у привозных из-за границы. Такую запись сделал в своем дневнике Василий Васильевич Маркович, ботаник, соратник академика Николая Вавилова, один из крупнейших специалистов по субтропическим культурам. Это он акклиматизировал и вырастил на Черноморском побережье апельсины, японскую хурму, фейхоа, эвкалипты и лотосы. 16 лет, с 1903 по 1919, Маркович возглавлял Сухумскую садовую и сельскохозяйственную опытную станцию. Трудился он и в других уголках Кавказа, в Сочи, Чечне. На его счету около 150 научных работ, посвященных черноморской флоре. В безбожные годы советской власти Василий Маркович, рискуя научной карьерой и свободой, работал над созданием сельскохозяйственной монашеской общины в Абхазском, Новоафонском, Симоноканоницком монастыре. Ведь и сам ученый был тайным монахом в миру. Родился Василий Маркович в 1865 году в Полтавской губернии. Отец был капитаном корпуса лесничих. По его стопам решил пойти и Василий. Он окончил Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства и в 1890 году защитил кандидатскую диссертацию. Работа называлась «Деревья и кустарники в народной медицине Малороссии» и подробно описывала более 80 видов лекарственных растений, в том числе малоизвестных. Сразу после защиты Маркович получил назначение в Терскую область Чеченского округа Российской империи. Молодой лесничий с воодушевлением окунулся в работу, собирал ботанические коллекции, изучал свойства местной флоры и возможности для ее практического применения. Например, именно по предложению Марковича прочное дерево бук, во множестве произраставшее на Кавказе, стали использовать как материал для шпал и телеграфных столбов. 12 лет работал Василий Васильевич на территории Чеченского округа. За это время он создал подробное руководство по лесоводству и охране особо ценных пород деревьев. Открыл сельскохозяйственную метеорологическую станцию. Там велись наблюдения, которые позволяли выяснить, как погодные факторы влияют на местную растительность. За работы по изучению климата и флоры Северного Кавказа Василий Васильевич был удостоен малой золотой медали Русского императорского географического общества. В 1903 году Маркович получил новое назначение – руководителем Сухумской садовой и сельскохозяйственной опытной станции в Абхазии. По приезду он обнаружил ее в страшном запустении. Много лет станцией никто не занимался. Участок зарос буреломом. От большинства деревьев остались лишь замшелые пеньки. Теплицы были разрушены. «Ничего, все поднимем, и будет здесь сказка», – оптимистично заявил ученый. И слово свое сдержал. Уже к 1907 году стараниями и энтузиазмом Василия Марковича Сухумская сельскохозяйственная станция преобразилась. При ней заработали полеводческое отделение, отдел питомников, химическая лаборатория, кабинеты научных исследований, библиотека, музей. При станции открылась школа садовых рабочих, где желающих бесплатно обучали тонкостям ухода за южными культурами. Под редакцией Василия Васильевича выходил просветительский журнал «Вестник Сухумского общества сельского хозяйства». В Сухуме Маркович успешно акклиматизировал около 100 сортов цитрусовых растений, 40 видов бамбуков, маслины. Он внес огромный вклад в борьбу с малярией на Северном Кавказе. Вырастил южноамериканское хинное дерево, из которого добывали вещество хинин для лечения больных. Василий Маркович поддерживал тесные контакты с Симоноканоницким мужским монастырем в абхазском городе Новом Афоне. Передавал в обитель саженцы и семена. Учил монахов премудростям садоводства. Не оборвал он эту связь и после того, как в 1917 году к власти пришли большевики. Более того, в 1921-м Маркович принял в монастыре тайный постриг с именем Нестор. Однако работу свою не оставил, избрав нелегкий подвиг монашества в миру. В 1925 году академик Николай Вавилов, высоко ценивший труды Марковича, пригласил его работать в свой научно-исследовательский институт растениеводства. Василий Васильевич переехал в Ленинград. И сразу командировки. Китай, Индия, Япония. На родину ученый привез около 4000 образцов тропических растений, которые собирался акклиматизировать. Однако не успел. В 1937 году Марковича арестовали за сотрудничество с Новоафонским монастырем. 72-летнего ученого обвинили в религиозной пропаганде и выслали на север, где Василий Васильевич, монах Нестор, и скончался в 1942 году. Незадолго до смерти он написал автобиографию, которую назвал «Жизнь счастливого человека». Счастьем для него было служение людям и Богу.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13.

0: что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Ого же 60, ого 30.
2: Только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам, день за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно

от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Здрасть, дор, друзья! Как пош. Не удивляйтесь, сегодня мы поговорим о сокращениях в письменной речи, а точнее в интернет-общении и телефонных сообщениях. Сокращение слов именно в переписке появилось с зарождением телеграфа, когда плату за послание брали пословно, а не побуквенно. Поэтому выгодно было писать меньше слов, сокращая их так, чтобы можно было восстановить смысл. Например, во время Первой мировой войны появились слова «командарм», командующий армией, или «наштакор», начальник штаба корпуса. Одно слово вместо трех. По этой причине наши мамы и папы писали в телеграммах «поздравляю днем рождения», не желая платить лишние деньги за предлоги. Сами по себе сокращения – это вполне естественное языковое явление. Вспомним аббревиатуры, например, МГУ или ВДНХ. Но в наше время сокращения слов в основном популярны в интернет-переписке или в телефонных сообщениях. И продиктовано это вовсе не экономией финансов и не экономией места на странице, а экономией времени. В стремительном ритме общения, когда человек одновременно может писать комментарии в соцсетях, общаться в мессенджере и договариваться с друзьями по СМС, без сокращений трудно обойтись. Как же относиться к этим КМК, как мне кажется, или ДР, день рождения? Думаю, это реальность нашего времени, которую стоит принять. Не нужно бояться, что сокращения как-то испортят наш язык, ведь они употребляются в узкой сфере интернет-переписки и не используются, к примеру, в литературе или научных трудах. Лично я иногда употребляю сокращения в чатах или СМС, но, разумеется, только с теми людьми, которые это понимают и сами используют. С вами была Нина Резникова.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Тихоокеанского. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца. Вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории. Один сажен здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места, где находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя. И ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Георгий Васильевич Свиридов, широко известный по своим многочисленным вокальным произведениям и киномузыке, часто говорил, что не видит себя в жанрах, не связанных со словом. И действительно, инструментальных произведений без литературной основы у него совсем немного. Однако в 1964 году, после многолетнего перерыва, композитор обратился к симфонической музыке и создал произведение под названием «Маленький триптих». Слово «триптих» берет свое начало в раннехристианском искусстве. Так называлась икона, состоящая из центральной части и двух створок. Позднее термин проник и в светскую живопись, однако художники, обращавшиеся к такой форме, старались сохранять в ней возвышенное содержание. Свиридов обозначает этим словом трехчастный музыкальный цикл, в образах которого запечатлена Святая Русь прошлого. Несмотря на то, что «Маленький триптих» полностью оркестровое сочинение, его мелодии имеют явную вокальную природу, а аккордовая фактура зачастую напоминает хоровую, что характерно для церковного пения. Таким образом, Свиридов остается верен себе даже в инструментальной музыке. Не случайно музыковед Арнольд Наумович Сохор назвал это произведение «русскими оркестровыми песнопениями». Впечатление от тесной связи с духовной музыкой Древней Руси дополняет отчетливое изображение колокольного звона. Мы услышим третью часть «Маленького триптиха» Георгия Свиридова в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники – могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины, а для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом, прозвучавшим сегодня отрывке, мудрости на добро и простоте на зло, или иначе чистоте сердечной.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Недавно я задумался, насколько важно правильно оформлять записки о здравии или об упокоении. Поводом стал разговор двух моих знакомых возле церковной лавки. Первый собеседник утверждал, что формальности – это лишнее. Мол, если напротив имени новопреставленного, то есть недавно умершего человека, не стоит примечание «НП», то это не значит, что Бог не примет такое поминовение. Второй собеседник настаивал на том, что писать нужно правильно, потому что так велят священники. Сразу скажу, что мне ближе позиция второго. Батюшки не просто так требуют писать записки по правилам. Эти предписания существуют сотни лет, и кто я такой, чтобы ставить их под сомнение? С другой стороны, и в позиции первого собеседника был резон. Ведь он о Боге, который знает абсолютно все. Когда мы пишем имена близких нам людей на церковном бланке, мы уже молимся за них. Причем делаем это прямо в процессе написания. И, разумеется, эти молитвы Господь слышит и принимает. Но значит ли это, что все остальное – ненужная формальность? Конечно, нет. Ведь есть еще и те, кто читает эти имена. В Оптиной пустыне монахам и трудникам во время вечерних богослужений дают читать синодики – книжечки с именами людей, которых указали в записках о здравии и об упокоении. Они составляются монахами и, по сути, являются примерами того, как нужно оформлять записки. Читая их, я кое-что понял. Примечания, которые пишутся перед именами, вызывают определенные эмоции и чувства. Например, в поминовении об упокоении перед именем неизвестного мне Константина стоит буква «В». Она означает, что это воин, то есть военнослужащий. И у меня данное уточнение, кроме сострадания, вызывает чувство почтения, мысли о родине. Я вспоминаю святых Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского и других воинов. А, например, примечание «НП», сокращенно «новопреставленный», рождает какой-то внутренний вздох, просьбу к Богу упокоить душу усопшего, позволить пройти мытарство, утешить родных и близких. Я так чувствую. Это моя практика общения с Богом в момент чтения записок, моя молитва. И соблюдение формальных правил и традиций в данном случае оказывает, как мне кажется, благотворное влияние. Церковь устанавливает правила не просто так. За каждым есть глубокий смысл.
0: Частное мнение. Радио

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Радио «Вера». Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья жизнь, подвиг или посмертная слава были связаны с Владимирской землей. Этот праздник был установлен в 1982 году по благословению патриарха Пимена. Дата была приурочена к чествованию величайшей святыни – Владимирской иконы Божией Матери. Расширение русских земель на северо-восток шло рука об руку с распространением христианства. В 982 году князь Владимир основал Суздаль. Уже через 8 лет жители Залесья, так называли междуречье Волги и Оки, приняли христианство. Всего на год позже, чем киевляне. Крестил их сам равноапостольный князь Владимир. Тогда же он основал и город на реке Клязьме, которому дал свое имя. Его сыновья Борис и Глеб, будущие первые русские святые, были князьями Ростова и Мурома, двух других крупнейших городов северо-восточной Руси. Первым епископом края стал греческий монах, святитель Феодор. Владимиро-Суздальская земля была одним из центров формирования великорусской культурной традиции. Владимир выступил связующим звеном между двумя историческими этапами – Киевской и Московской Русью. Он дал православию величайших подвижников, мыслителей и мучеников. В этом сонме блаженный князь Андрей Боголюбский, преподобный Илья Муромец-Печерский, благоверные супруги Петр и Феврония Муромские, мученик Авраамий Болгарский, святитель Василий Рязанский. Всего в соборе Владимирских святых вспоминаются более 80 угодников Божиих. Все святые в земле Владимирской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Я бы не смог выжить, если бы мою судьбу не разделила жена моя, говорил легендарный ученый-пушкинист, директор Пушкинского государственного заповедника Семен Степанович Гейченко. Семен Степанович вспоминал, как в 1944-м, вернувшись с фронта, смотрел на свое отражение в зеркале. Худой, в волосах седина, под глазами глубокие тени, левый рукав пиджака пустой. «Калека, старик», – горько усмехался Гейченко собственному отражению. Между тем, ему был всего 41 год. Кажется, только вчера он, молодой и востребованный искусствовед, изобретатель новаторских форм музейной работы, водил экскурсии по петерговским дворцам. Все это было словно в другой жизни. А нынешняя жизнь Семена Гейченко, 2 года лагеря за плечами, где он оказался по ложному обвинению в антисоветской деятельности, потом война. На фронте Семен получил тяжелое ранение, лишился руки и был демобилизован. И вот теперь он в Тбилиси, в эвакуации. Нужно начинать жить заново, но как? Голодный жаждет хлеба, бесприютный – крова, больной душой – любви и милосердия. «Мне же нужно все это», – писал Гейченко в то непростое для него время. Тогда он еще не знал, что совсем скоро встретит ту, которая даст ему и любовь, и милосердие, и заботу. Однажды в коридоре госпиталя, куда он устроился на работу помощником санитара, Семен столкнулся с молодой медсестрой. Хрупкая девушка подняла на него взгляд, и Семен утонул в ее бездонных черных глазах. В голове зазвучали пушкинские строки: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Через несколько дней они случайно встретились в парке. Поздоровались, пошли рядом. Она сказала, что ее зовут Люба Сулейманова. А потом они стали видеться после работы почти каждый день. Бродили по улицам города. Семен рассказывал Любе о своем любимом поэте Пушкине, читал его стихи. И больше не чувствовал себя стариком. В начале 1945-го Гейченко позвонили из Петербурга и пригласили возглавить Пушкинский заповедник. Фашисты превратили Михайловское в руины, и музей предстояло восстанавливать из пепла в буквальном смысле слова. Но Гейченко не испугался. Он был рад вернуться к любимой работе. Выезжать требовалось немедленно. «А как же Люба?» – спрашивал себя Семен. И отвечал: «Я не имею права портить ей жизнь. Она молода, красива. Зачем ей безрукий калека почти на 20 лет старше?» В Михайловском царила разруха. Немцы не пощадили памяти великого поэта, и даже могила Пушкина была заминирована. Гейченко поселился в бывшем немецком блиндаже и с головой погрузился в работу. Вспоминать бездонные черные глаза он строго-настрого себе запретил. Но однажды утром вышел на улицу и вновь обжегся об этот взгляд. То было не мимолетное видение. Перед ним в легком платье и с большим чемоданом в руках стояла Люба Сулейманова. Не выдержав разлуки с любимым человеком, девушка приехала из Тбилиси в Михайловское. Они поженились. Отсутствие комфорта не испугало Любовь Джалаловну. Ведь она была рядом с Семеном и хотела разделить с ним все трудности, во всем ему помогать. В 1950 году у супругов родилась дочь Татьяна. Постепенно стали отступать и трудности. Благодаря работе Семена Степановича Михайловская восставала из руин. И вот уже нет отбоя от экскурсантов. Гостей с улыбкой встречала Любовь Джалаловна и угощала яблочным пирогом, приготовленным ею по рецепту бабушки Александра Пушкина. Счастливый брак Семена Степановича и Любови Джалаловны продлился 46 лет. Они все делали вместе. Жили, работали. Друзья и коллеги вспоминали, что, обращаясь друг к другу, супруги неизменно говорили: «Душа моя», потому что ощущали себя единым целым.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. Вспоминается, как папа в редкие свободные вечера читал нам, собравшимся в большой комнате за круглым столом под керосиновой лампой молнией, или «Слово Божие», или что-то из художественной литературы. Так была прочитана вся трилогия Алексея Толстого: «Иван Грозный», «Царь Федор Иоаннович», «Борис Годунов». А мы рукодельничали или клеили украшения для елки. Тогда елки преследовались как дореволюционный пережиток, и игрушки не продавались. Или готовили костюмы для очередного домашнего спектакля. Я целую зиму вышивала бисером кокошник для царевны Ксении Годуновой. Когда мы в 1936 году, в преддверии пушкинского юбилея, ставили сцену с детьми из Бориса Годунова, я вытерпела много насмешек за возню с кокошником, но потом получила и вознаграждение, когда брат Дима, игравший царевича Дмитрия, после спектакля сказал: «Я посмотрел, а ты как настоящая царевна».
0: Голоса

0: Лавласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Глубокая ледяная осень 2010 года. Стою на платформе чужого города. В руках билет на поезд, который только что уехал. Не догнать, не попросить притормозить. И как назло над головой собралась большая туча. На душе туча была не меньше, хоть плачь. Сейчас бы, как в детстве, прижаться к теплой маме. Никаких тебе забот. Все мы, взрослые, самостоятельные и все такие независимые. И женщины, и мужчины иногда хотим вернуться под покров матери, которая защитит, укроет и убережет. Пресвятая Богородица, помоги мне, буквально вырвалась у меня. И почти сразу пришло на ум любимое многими песнопение «Царица моя преблагая». С детства пела его, когда приходила печаль. Само песнопение – это молитва, которая завершается молебный канон к Пресвятой Богородице. Автор текста канона – святой мученик Феоктирист. Он жил в Византии в VIII веке и подвергся гонениям императора-иконоборца Константина Капронима. Всю любовь и упование на Пресвятую Богородицу в минуты скорби священный исповедник Феоктирист вложил в этот текст. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы на русском языке звучит так: «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница. Видишь мою беду, видишь мою скорбь. Помоги мне как немощному, направь меня как странника». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения. –

Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Обиду мою знаешь, разреши ее по своей воле, ибо не имею я иной помощи, кроме тебя, ни иной защитницы, ни благой утешительницы, только тебя, о Богоматерь. Ты сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь». Предлагаю послушать этот отрывок.

В России испокон веков Богородица была покровительницей. У нее искали защиту от беды и надежду на спасение. И действительно, велика ее материнская любовь к людям. А тех, кто горячо молится ей, не оставляет она без своей помощи. Не оставила меня Пресвятая Богородица и в тот холодный вечер на вокзале в чужом городе. Сижу на платформе, пою себе тихонечко, плачу. Вдруг поднимаю глаза — снег. Много снега. Прекрасные, крупные, пушистые хлопья медленно закружились в воздухе, покрывая асфальт, скамейку и меня. И вроде бы даже не холодно. Телефон звонит. Это мама. Я рассказала ей, где я. Слава Богу, они с папой приедут за мной. Предлагаю послушать песнопение «Царица моя преблагая» полностью в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Митрофан, в меру Дмитрий Иванович Краснопольский, родился в 1869 году в Воронежской губернии. Он закончил духовную семинарию, женился, был рукоположен во диакона, но вскоре овдовел и принял монашеский постриг. В 1916 году святитель стал епископом Астраханским. В январе 1918 года в Астрахани началась братоубийственная война. Кремль был занят красноармейцами, обстреливался белоказаками. Архиепископ Митрофан, резиденция которого находилась на территории Кремля, в проповедях говорил о том, что люди гибнут в результате ненужных и бесполезных действий гражданских властей, и служил панихиды по всем убитым. В 1919 году, накануне Троицы, владыка был арестован. В следственном деле не содержится ни протоколов допросов архиепископа Митрофана, ни предъявленного ему обвинения, только арестный лист, а в нем единственное слово «расстрелян». Позднее стало известно, как происходил этот чудовищный расстрел. В праздник Владимирской иконы Божией Матери в 3 часа ночи комендант ЧК грубо вытащил владыку из камеры в одном белье. В закоулке их уже ждали трое солдат с винтовками. Владыка Митрофан благословил их, за что комендант ударил его и, схватив за бороду, выстрелил в левый висок. У архиепископа Митрофана была возможность избежать расстрела. Но он так ответил людям, которые убеждали его скрыться. «Вы предлагаете мне побег в то самое время, когда у нас на глазах расстреливают наших братьев? Нет, я никуда не уеду от своей паствы. На моей груди крест Спасителя, и он будет мне укором в моем малодушии».
1: Новомученики являются молитвенниками за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают нам великий урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священномученика Митрофана, епископа Астраханского, мы просим его: «Святой мученик Митрофан, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Что такое алтарь?
6: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
7: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
8: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
9: А Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
10: Алтарь – это главная часть храма, который находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
11: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третий – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Присущий Антипову.
13: Безусловно. Алексей Иванович немало потрудился для развития горной промышленности России. Совершил несколько важных открытий и при этом никогда не кичился своими заслугами. Был просто непритязателен. В своей усадьбе в Костромской губернии любил слесарничать, столярничать. Никогда не сидел без дела.
12: А что за открытия ему принадлежат?
13: В области минералогии. Сразу после окончания Санкт-Петербургского горного института Антипов отправился в командировку на Южный Урал и определил там область добычи полезных ископаемых. В 1857 году возглавил экспедицию на север, к побережью Баренцева моря, и обнаружил залежи каменного угля.
12: Удачливый.
13: О, здесь неудача, Саша. Устремленность и профессионализм. Именно Антипов первым составил карту угольных месторождений Донбасса. Именно он в 80-х годах 19-го столетия выполнил проект освоения подземных кладовых Забайкалья.
12: Ну надо же, сколько заслуг у человека. А имя его никому не известно.
13: Ну, это сейчас. А в начале 20 века была даже награда имени Алексея Антипова. Золотая медаль Минералогического общества. Ее вручали за выдающиеся научные работы по минералогии, геологии и палеонтологии, написанные на русском языке.
12: А ведь, наверное, и портрет Алексея Антипова Репин написал, чтобы сохранить память о выдающемся человеке, так сказать, для истории.
13: Скорее всего, Алексей Иванович просто заинтересовал Репина как интересный типаж. Илья Ефимович был вхож в семью Антиповых благодаря жене ученого, Прасковье Дмитриевне. Она окончила Санкт-Петербургскую школу поощрения художеств и сама неплохо рисовала. И ее портрет тоже есть здесь, в Ярославском художественном музее.
14: Портрет Алексея Ивановича Антипова, кисти Ильи Репина, можно увидеть в Ярославском художественном музее.
15: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Исповедь твоя да будет краткой, размером с ладошку, немногословной.
1: Это наставление архимандрита Иоакинфа Урчелика, румынского духовного наставника второй половины XX века. Главная мысль отца Иоакинфа о том, что покаяние – не столько слова, сколько состояние сердца, сокрушение о грехах без оправданий и лишних подробностей. Для новоначальных исповедь может длиться дольше. В сложных ситуациях священник сам попросит пояснить и поможет увидеть грех. С духовным ростом исповедь становится короче. Человек учится лучше разбираться в себе и яснее формулировать покаянные чувства. А еще потому, что меньше грешит.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В 1845 году санкт-петербургский литературный журнал «Маяк» напечатал заметки об Афоне. Их автором был святогорский иеросхимонах Сергий Веснин. Спустя годы журнал попал в руки Николаю Добролюбову. Прочитав заметки, критик так отозвался на них: «Превосходно, так просто, искренно, чистосердечно, наивно, но вместе с тем умно и благородно рассказывает святогорец». Сегодня, спустя более полутора века, современный читатель имеет возможность согласиться или не согласиться с критиком. Те самые заметки иеросхимонаха Сергия Веснина под названием «Тайны и чудеса Святой горы Афонской» выпустило издательство «Воскресенье». Открыв книгу, мы погружаемся в мир, ничем не напоминающий нашу шумную и суетливую обыденность. Мир, в котором происходят чудесные события и живут необыкновенные люди – афонские монахи. В книге собрана история из жизни обитателей Святой горы, афонские предания и притчи, рассказы о святынях Афона, жития подвижников, со многими из которых автор, отец Сергий Веснин, был лично знаком. Стоявший в XIX веке у истоков возрождения русского афонского Пантелеимонова монастыря, отец Сергий был широко известен как духовный писатель. Причем его произведениями восхищались не только люди церковные, но и светская публика того времени. Писателя святогорца лично знал и глубоко почитал и как духовное лицо, и как талантливого литератора Николай Васильевич Гоголь. Кстати, многие отмечали, что в художественном плане проза иеросхимонаха Сергия близка к гоголевской. Рассказывая притчи и чудесные истории, автор книги «Тайны и чудеса Святой горы Афонской» не забывает живописно обрисовывать афонскую местность. То густой лес, то каменистую пустыню, то отвесные скалы, у подножия которых шумит море. Описания эти придают повествованию особый колорит и атмосферу, а по слогу удивительно поэтичны. Автор рассказывает о святогорских подвижниках. Старцы-отшельники, живущие в хижинах-каливах, на скалистых склонах, в каменистых пустынях и дремучих лесах, всегда оставались одной из главных тайн Святой горы. Иеросхимонах Сергий Веснин поведал читателю о некоторых из них. Эти рассказы одновременно и увлекательны, и глубоко назидательны. А благодаря своей чуткости и литературному дару отец Сергий дает нам возможность самостоятельно извлекать мораль из прочитанного и посвящает в тайны и чудеса Святой горы Афонской. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: пришел человек.
1: Радио. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В XIII веке Брянском управлял благоверный князь Роман, именуемый Старым. Один из древнейших рукописных документов, Ипатьевская летопись, приводит яркий эпизод из жизни святого. Благоверный князь выдавал замуж дочь Ольгу. Свадебный пир омрачили тревожные вести. Литовские войска вторглись в Брянское княжество. Правитель оставил праздничный стол и отправился защищать свою вотчину. Летописец подчеркивает, что Роман показал мужество свое и вернулся в Брянск с победою и честью великою. Еще один фрагмент жития благоверного князя связан с летописью Свенской иконы Божией Матери. Она хранилась в Киево-Печерской лавре. Роман попросил монахов доставить чудотворный образ из Киева в Брянск, когда ослеп. Правитель пешком отправился навстречу святыне. В 10 верстах от города он принял икону на руки и прозрел. На том месте, где произошло чудо, князь основал Свенский монастырь, действующий в Брянске и поныне.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете
5: у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

В каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление, и христиане должны быть к этому готовы. Сегодня во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
2: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
3: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники – могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка. Это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины. А для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом прозвучавшим сегодня отрывке «мудрости на добро и простоте на зло», или иначе «чистоте сердечной».
0: апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Время междуцарствия в России в начале 17 века не зря называют смутным. Тому есть много причин. Правящая династия Рюриковичей пресеклась после смерти царя Федора Иоанновича и трагической гибели единственного наследника престола, малолетнего царевича Дмитрия. Между боярами началась борьба за власть. На трон претендовали многочисленные самозванцы. Неурожайные годы повлекли за собой страшный голод, жертвами которого стали многие тысячи человек. В России хозяйничали польские интервенты и разбойничали банды. Казалось, что страна летит в пропасть. Чтобы преодолеть разлад, 16 января 1613 года в Москве собрался Земский собор. В нем приняли участие представители всех земель и сословий. Участникам предстояло избрать нового царя, чтобы положить конец нестроениям. Перед собором делегаты держали трехдневный пост. Началось собрание с молебна в Успенском соборе Кремля перед Владимирской иконой Божьей Матери. Этот образ, написанный еще евангелистом Лукой, за несколько веков проделал путь в Москву через Константинополь, Киев и Владимир. В конце XIV века он занял достойное место в кремлевском храме Успения Богородицы справа от царских врат. Божия Матерь не раз спасала Россию по молитвам перед ее чудотворной Владимирской иконой. И участники Земского собора 1613 года верили, что она поможет прекратить смуту. Главным претендентом на царство, по общему согласию соборян, стал 16-летний Михаил Романов, сын митрополита Филарета, томившегося в плену в Польше. Молодой боярин не участвовал в смуте, и народ горячо поддержал его кандидатуру. Избранник в то время жил с матерью инокиней Марфой в Костромском Ипатьевском монастыре. Земское собрание направило в обитель послов с прошением к Михаилу принять власть. Москвичи проделали немалый путь с Владимирской иконой Божьей Матери. Богородица своим чудотворным образом сопровождала ходатаев, благословляя их миссию. И Михаил Федорович согласился возглавить разоренную державу. 2 мая 1613 года будущий царь торжественно въехал в Москву. Сразу с дороги он направился в Успенский собор, чтобы поклониться вернувшейся туда Владимирской святыне и попросить Божию Матерь о благодатной помощи. Здесь же, перед чудотворным образом, состоялось венчание Михаила Федоровича на царство. Это событие положило начало императорской династии Романовых.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие.

Радио «Вера». Светлое радио. Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Помнится, на войне во время первых боев привели 11 раненых солдат. Это был мой первый контакт с людьми прямо с поля битвы. Они были еще охвачены страхом. Я подумал, я должен как можно скорее сделать для них, для каждого, что могу, чтобы следующий не ждал слишком долго. Я работал как можно быстрее и отправлял их в больничную палату. Потом пошел туда и обнаружил, что я ни одного из них не могу узнать. Ведь я смотрел на их раны, на грудь, на ноги, на живот, на плечи, а в лица не вглядывался. И они все оставались в состоянии шока, потому что они его не изжили. Когда была приведена следующая группа раненых, я, наученный первым опытом, решил, работая руками, с ними разговаривать. Я каждому смотрел в лицо и задавал вопросы. Потом, конечно, делал то, что надо. Я спрашивал, как тебя зовут? Где тебя ранило? Очень ли было страшно? Вопросы не затейливые, но такие, чтобы раненый успел за то время, пока я им занимаюсь, вылить свой страх, вылить свой ужас. И когда я потом посетил палату, во-первых, я всех раненых узнавал в лицо, и во-вторых, обнаружил, что шок у них прошел, потому что за наш короткий разговор они успели вылить свои чувства.
0: Голоса

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В ученых кругах долгие годы преобладало мнение, что библейская книга пророка Даниила – это не пророчество, а составленная спустя несколько веков подделка. Ведь на самом деле имя вавилонского царя Валтасара, одного из главных героев этого повествования, не встречается ни в одном из традиционных списков властителей этого государства. Нет этого имени и у древнего историка Геродота, подробно описавшего события тех времен. Но может ли библейское сказание быть выдумкой, помещающей на трон несуществующих персонажей? Защитники историчности Библии долгое время не могли предъявить никаких доказательств, пока в 1881 году ассирийский археолог Хармуст Расам не отправился на раскопки Сиппара, одного из древнейших городов Междуречья. Расам был опытным археологом. К тому времени на его счету было несколько значимых открытий. Например, находка одного из семи чудес древнего мира, знаменитых висячих садов Семирамиды. Наконец, среди руин древнего Сиппара ученый открыл развалины храма в честь бога солнца Эббабары. В одном из помещений святилища археолог обнаружил небольшой глиняный цилиндр, написанный от имени вавилонского царя Набонида. Когда клинописный текст был расшифрован, он произвел эффект разорвавшейся бомбы.
1: По сути, ученый мир по-настоящему поразила лишь одна фраза. В ней упоминается Валтасар, первородный сын Набонида. Значит, этот персонаж все-таки существовал в действительности. Но был ли он царем? Повсеместно считается, что Набонид является последним вавилонским правителем. Стал ли его сын наследником царства?
0: Ученые строили догадки, пока в 1927 году английский археолог Чарльз Леонард Вулли не раскопал древневавилонский храм в городе Ури. Рядом с ним англичанин обнаружил царские гробницы и обширный архив. Именно там и была найдена надпись, с которой указывалось, что Валтасар был соправителем Вавилона вместе со своим отцом Набонидом. Это не только подтвердило библейскую версию исторических событий, но и помогло истолковать одну из главных фраз в книге пророка Даниила.
1: Согласно повествованию, царь Валтасар обещает щедро наградить того, кто расшифрует таинственную пророческую надпись, появившуюся на стене. Кроме того, он заверяет, что тот будет третьим властелином в царстве. А кто же тогда второй? Открытие надписи в Уре дало ответ. Вторым был именно Валтасар, как соправитель своего отца Набонида. Ведь тот все еще был официальным царем. Внимательное сопоставление данных книги пророка Даниила и клинописных рукописей из найденных архивов позволило историкам сделать поразительный вывод. Ее автор — современник описываемых событий, знающий подробности Вавилонского двора.
0: Расшифровывая тексты на глиняных табличках, специалисты находили новые и новые подтверждения описанным в книге Даниила фактам воспитания племенных еврейских юношей в придворных школах, разделение жрецов и чиновников на различные классы, о болезни царя Навуходоносора. Неудивительно, что в итоге для целого ряда ученых одним из исторических документов, подлинно описывающих картину древнего Вавилона, стала библейская книга пророка Даниила. Тайны Библии.

0: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Александр Миропольский родился в 1847 году в Казанской губернии в семье диакона. После окончания духовной семинарии женился на дочери священника и сам принял иерейский сан. После того, как тесть тяжело заболел, отец Александр стал его преемником в Покровском храме в селе Опазово и прослужил там большую часть жизни. Приход в Опазово состоял в основном из крещенных татар, которые поначалу восприняли молодого священника настороженно. Но блестящее знание татарского языка и доброе сердце помогли отцу Александру снискать любовь своих прихожан. В 53 года отец Александр получил назначение в Троицкий собор в город Мамадыш. Мамадышская интеллигенция стала упрекать пожилого священника в отсталости взглядов. И тогда отец Александр поступил вольным слушателем в Казанскую духовную академию. За 4 года обучения он не пропустил ни одной лекции, а все свободное время проводил в библиотеке. По окончании академии отец Александр отправился служить в Успенский храм Каслинского завода Екатеринбургской епархии, где его и застала революция. В первый раз 70-летний старец был арестован за распространение религиозных книг на татарском языке. Только после удостоверения татар, что в книгах нет ничего контрреволюционного, Совет рабочих депутатов освободил священника. Второй арест последовал через полгода и закончился расстрелом. Священномученик был погребен около Успенского храма. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники XX века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки стихиям мира. Вспоминая священномученика Александра Миропольского, мы просим его: «Святой мученик Александр, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро. Во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей – иудеев и эллинов. Иудеи – это те люди, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола Павла не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитывала в себя именно греческую эллинскую культуру, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола Павла в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоко нравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственную заповедь закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Но Моисей, упав на колени у монастырской ограды, стал стенать, оплакивая свои грехи и умоляя впустить его в обитель. Так разбойник стал иноком. Новоначальному монаху поручали самые тяжелые и грязные работы, и он смиренно выполнял их. Многие с опаской относились к брату Эфиопу, опасаясь, как бы было и страсти, не взыграли в нем. Но вскоре Моисей доказал всем, что решительно встал на путь исправления. На его келью напали разбойники. Силач Эфиоп одолел их и мог бы убить, но он только связал нападавших и привел к игумену, спрашивая, как дальше поступить со злодеями. Игумен же посоветовал Моисею помиловать бандитов и отпустить. Моисей тотчас исполнил благословение. Разбойники, узнав своего бывшего предводителя, были потрясены той переменой, которая с ним произошла, и изменились сами, приняли монашество. И все же былая жизнь отпускала Моисея с трудом. Ночи напролет инока, желающего чистоты, терзали блудные видения. Он приходил за советом к Авве и Сидору.
5: «Авва, так нападают на меня видения плотских грехов, что боюсь, как бы не нарушить мне обетов монашеских. Может, я был недостоин их принимать вовсе?»
6: «Не печалься, брат. Столько лет ты цеплял колючки на свои одежды и хочешь от них избавиться за один день? Тебе предстоит труд, и нелегкий. Но сам Господь будет тебе помощником, если ты проявишь усердие».
5: «Что же мне делать?»
6: «Никогда не наедайся досыта и усердно работай до усталости. А по ночам вставай на колени и твори молитвы. Когда же покажется тебе, что искушение невыносимо, громко призывай имя Господа со слезами и не переставай, пока видения не отстанут».
5: «Кажется мне, что этим мучением не будет конца».
6: «Когда на рынке торгуют мясом, рядом всегда крутятся псы, ожидая костей. Но когда рынок закрывается, псы, немного подождав, разбегаются, чтобы искать себе пищу в другом месте. Потерпи немного, не корми псов, и почувствуешь покой».
4: Спустя время к строгому посту и ночным молитвам Моисей прибавил новый подвиг. Он стал по ночам обходить кельи монахов и приносить им воду из колодца. Особенно он старался для братьев, живших далеко от воды. Для измученного дневными трудами подвижника это было нелегко. Однажды, нагибаясь над колодцем, он так ударился головой, что потерял сознание. Только утром монахи нашли своего благодетеля. Целый год Моисей лежал парализованным. А когда исцелился, блудная страсть оставила его навсегда. Но Моисей продолжал считать себя последним из монахов. Однажды в монастырь прибыл епископ, желая испытать бывшего разбойника. Он с позором выгнал Моисея из алтаря. Иноки позже сказали владыке, что, выходя из храма, Моисей говорил сам о себе, что и человеком называться недостоин. Слава о великом подвижнике распространилась по всему Египту. Когда же преподобному исполнилось 75 лет, он узнал, что на монастырь готовится нападение разбойников.
7: «Братья, завтра ночью на обитель нападут варвары. Они убьют нас и ограбят монастырь. Спасайтесь все, спасайтесь в пустыне».
8: «А как же ты, отец?»
7: «Долго я ждал, когда исполнятся на мне слова Господа: взявший в руки меч от меча и погибнет. Омывал я слезами мои грехи, а теперь пришло время
5: омыть их кровью».
4: Все монахи, кроме семерых, ушли в пустыню. А ночью они видели, как над обителью поднялись 7 золотых венцов. Это покаявшийся разбойник Моисей с братьями приняли мученическую кончину.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Каждый человек – кузнец своего счастья. И от самого человека зависит, спасется ли он. Без добровольных усилий своей воли человек не может войти в рай. Архиепископ Серафим Соболев.

0: слушаете радио «Вера». Чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Чем настоящая жизнь отличается от фальшивой? Мертвая душа от живой? Такие вопросы ставит Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души». Вкратце сюжет поэмы таков. Мошенник Чичиков покупает у помещиков крепостных, которые скончались недавно и поэтому на бумаге все еще числятся живыми. Цель Чичикова – заложить несуществующих крестьян в банк и, получив деньги, скрыться. За внешним авантюрным сюжетом произведения Гоголя кроется глубокий подтекст. Впрочем, говорит один из героев поэмы, помещик Собакевич, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди? Его слова – ключ к мертвым душам. Не все живущие подлинно живы. И так можно сказать о многих персонажах поэмы. Маниловы проводят жизнь в иллюзиях и мечтах, Ноздрев прожигает ее, Плюшкин окаменел в скупости, а Коробочка в глупости. Подлинной жизни в них не сыщешь. Это понимает и сам Чичиков. Жизнь души, оторванной от Бога, фальшива и иллюзорна. Оживает душа только силой и благодатью Божией. Поэтому одна из молитв, переданных нам святым Серафимом Саровским, гласит: «Господи, примени меня от еже не быти во еже быти». То есть «измени меня из мертвого, сделай живым». Но что же с поэмой «Мертвые души»? Есть ли в ней проблески света? Известно, что во втором томе поэмы Гоголь собирался привести Чичикова к покаянию и преображению души.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».
2: Помнишь крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка? Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер, босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: «Тебя мама искала». Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет.
3: «Папа, смотри, я умею без рук».
2: Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

помнишь, воробья хоронили всем двором? Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

запомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть,

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях поэт, писатель, художественный руководитель фестиваля авторской песни «Русский характер» Алексей Витаков. Поговорим о том, почему бардовское творчество так откликается в сердцах людей и чем авторская песня близка молитве. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, кем были ближайшие ученики Христа и как на них повлияло общение со Спасителем.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
4: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30.
3: Ова же 60, ова 30.
2: Только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.
1: Воскресный августовский день 1508 года, только что рукоположенный в архиереи, епископ новгородский Серапион совершал в храме литургию. Храм был почти пуст. Лишь несколько прихожан стояли возле солии, небольшого возвышения перед алтарем. Не было ни хора, ни чтецов. В Новгороде свирепствовала страшная моровая язва – чума. Болезнь уже унесла половину населения большого города и его окрестностей, а большинство из тех, кто остался в живых, боялись выходить из своих домов. Окончив богослужение, владыка Серапион прошел в архиерейские покои и погрузился в тяжелые думы. Если мор не отступит, Новгород ждет полное опустошение. Помолиться бы всем миром Господу и Пресвятой Богородице, попросить у них защиты. Да которую уж неделю храм пустует, боится народ. Вдруг средь мрачных дум, подобно яркому солнечному лучу, в голове епископа вдруг возникла ясная мысль, будто кто-то шепнул ему на ухо: «Так иди ты, Серапион, к людям». «Вразумил Господь!» — радостно перекрестился епископ и немедля ни минуты взял икону, крест и вышел на крыльцо. Улицы города были пустынны, но Серапион уверенно пошел вперед, неся перед собою крест и образ. Из окон домов новгородцы изумленно наблюдали за шествующим и громко поющим молитвы епископом. «Владыка помощи у Господа просит, и нам негоже дома отсиживаться», — говорили люди, и, взяв свои иконы, выходили и присоединялись к Серапиону. Вскоре по улицам Новгорода шел многолюдный крестный ход. К вечеру люди возвращались в свои дома, радостные и ободренные. На следующее же утро по Новгороду пронеслась ликующая весть. Несколько тяжело больных, лежащих при смерти, чудесным образом исцелились. Вскоре стало понятно, что чума отступает. Люди со слезами благодарили Бога за помощь. Унынию власти над собой не давай. На добрых людей не пеняй. Делай, что по силам, и будет от Господа подмога. Говорил Серапион Новгородский, прославленный церковью как преподобный в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серапион Новгородский.

0: Радио «Вера».
1: В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Фёдор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. Антон

0: про турка, знал, что попался бы он сам к нему в плен, то этот же самый пленный турок отрезал бы ему голову. Все это знает солдатик и все-таки кормит измученного в бою и захваченного в плен турку, человек тоже, хоть и не христианин. Корреспондент английской газеты, видя подобные случаи, выразился: «Это армия джентльменов». Когда болгары в иных городах спрашивали его высочество главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, как им поступать с имуществом бежавших турок, то он отвечал им: «Имущество собрать и сохранить до их возвращения, поля их убрать и хлеб сохранить, взяв треть в вознаграждение за труд». Это тоже слова джентльмена.
1: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Как же я рада видеть тебя, Андрюша! Ты совсем не меняешься с годами. Как будто все тот же приветливый студент. Холодный российский климат, что ли, помогает сохраниться?
2: Точно. А седая голова – это просто отражение снега. Нет, Жень, над кем время не властно, так это над тобой. Ну, ты, небось, на Мертвом море омолаживающие процедуры принимаешь?
1: Да куда там? За 15 лет в Иерусалиме я раза три всего на Мертвое море выбралась. Все некогда, некогда. Веришь, нет, я здесь как белка в колесе. Толик все время на работе, на мне дом. А я все-таки коклюшки свои не бросаю. Был момент, когда у Толика с заказами было плохо. Так только моими кружевами и прожили. Благо их здесь ценят и охотно покупают. А на плетение ведь время надо. Бывает, встаю чуть свет, ложусь под утро, устаю ужасно.
2: Жень, ну разве можно так? Вспомни 126-й псалом. Напрасно вам рано вставать и бодрствовать допоздна. Кто ест хлеб, заработанный своими трудами, тем любимцам своим Господь дает сон.
1: Это правда из псалтыри цитата? Никакой ошибки нет? Может, перевод неточный? Ну, не может же быть, чтоб Священное Писание призывало высыпаться.
2: И не надейся на ошибку. Я прочел псалом в изложении Российского Библейского Общества. Перевод качественный, выполненный напрямую с древнееврейского языка. Но могу прочитать еще вариант Евгении Бируковой. Это добротная калька с церковнославянского текста. «Напрасно встаете вы на труды свои на рассвете. Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб, вставайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь возлюбленным своим сон». А чтобы уж совсем тебя убедить, что псалмопевец желал тебе доброго отдыха, приведу еще переложение академика Сергея Веренцева. «К чему вам рано вставать и поздно отходить ко сну, вкушать хлеб маяты? Друга он и во сне одарит».
1: Потрясающе! Вспоминается евангельская притча про лилии, которые не трудятся, не придут, а одеваются, как Соломон во славе своей.
2: Кстати, автором этого псалма называют именно царя Соломона. Как мы видим, и он благоразумно предпочитал возложить упование на Творца.
1: Хорошо было царю Соломону. Ему не приходилось каждый день задумываться о хлебе насущном.
2: Но зато он осуществил грандиознейшее строительство. Возвел первый Иерусалимский храм. Так что не думаю, что дни его проходили беспечно.
1: Все равно не представляю, как можно пустить все свои дела на волю волн. Сейчас вроде и мальчишки выросли, но разве я смогу жить спокойно? Мне же надо всем помочь, все проверить, проконтролировать. Если нет возможности постоянно присутствовать рядом с детьми, так я хотя бы по телефону стараюсь дозвониться лишний раз, узнать, как они. Ой, а как страшно бывает, когда кто-то из сыновей трубку не берет. Они меня уже отдергивают. Мама, успокойся, мама, отдохни. Да разве отдохнешь от материнства?
2: Все мы, Жень, страдаем многозаботливостью. Трудно осознать, что вот это наше стремление контролировать каждый шаг своих детей, наша убежденность, что мы можем их перестраховать, обезопасить, это просто смехотворно.
1: Как это смехотворно, Андрюш? Что ты говоришь такое?
2: Да это не я. Это царь Соломон говорит. Если Господь не положит основание дома, напрасно трудятся строители его. Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража. И неужели ты думаешь, что Творец Вселенной хранит твоих детей хуже, чем ты? Что Он меньше любит их?
1: Ты меня просто в тупик поставил, дружище. Так что же, вообще, что ли, не заботиться о ребятах?
2: Да даже если тебе суд запретит хлопотать, ты разве перестанешь? Да нет, Жень, заботиться, конечно, надо. Но примерять на себя функции Бога, пытаться стать опорой, на которой держится мир, занятие неблагодарное и бессмысленное. Наши бесконечные звонки, например, безопасности детям не прибавляют. Они нужны только нам, для успокоения, чтобы маловерие наше компенсировать.
1: Ух, Андрюша, всегда ты был спорщиком. Ты же весь мой мир сейчас пытаешься с ног на голову перевернуть. Дети – это же центр моей вселенной.
2: Вот я и говорю, что все наши проблемы от того, что мы в центр мира ставим все, что угодно, только не Творца, который его создал.
1: А чем же, по-твоему, должны быть дети для нас?
2: А вот послушай, как царь Соломон в Псалме об этом хорошо говорит. «Вот дар от Господа, сыны, плод чрева, награда от него, как стрелы в сильной руке сыны юности твоей. О, благо тому, кто наполнит ими колчан! Будет у него ответ, когда к воротам подступит враг».
1: Про дар и возразить нечего. А вот про то, что сыновья – это стрелы в колчане, которые нужны для обороны, не хочется, чтобы так было. Ты же знаешь, у нас тут неспокойно. И когда мальчик в армии, едва ли какая-то мама радуется тому, что он защищает ворота города.
2: Жень, это писалось в те времена, когда над Израилем не было железного купола защиты от вражеских ракет. И сыновья, молодые сильные мужчины, были единственной защитой семьи, города, государства.
1: Но неужели Бог наградил нас этим даром, сыновьями, чтобы потом поставить их под удар, а то и отнять?
2: Вспомни Евангелие, Жень. Бог Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. А если война за Отечество? Это священный долг. Но только я не пойму, что мы с тобой теоретизировать-то взялись. До сих пор вроде провидение не ставило перед тобой этого трудного выбора, отпускать ли сына на войну.
1: Слава Богу.
2: Так получается, что все высасывающие душу переживания, бесконечные «а что если?» и «а вдруг?» Это привидения, фантомы, возникающие от недоверия Творцу.
1: И как же они мешают нам жить в простоте?
3: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

0: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. Священномученик Петр Смородинцев родился в Пермской губернии в 1866 году. Учился в семинарии, стал священником. Служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Краснопулье. Отец Петр обладал инженерным складом ума и практическими способностями. Он построил в селе паровую мельницу, провел в дома электричество, оборудовал ремонтную мастерскую. Кроме того, он создал для крестьян кредитное общество и стал его председателем. Обширная хозяйственная деятельность поглотила отца Петра. На пасторское служение у него совсем не оставалось времени, и он решил, что честнее уйти за штат. Но в 1918 году, когда быть священником стало опасно, отец Петр подал прошение вернуться к службе и был назначен в храм Иоанна Предтечи в село Кочневское. Он отслужил литургию на Троицу и в Духов день, а затем отправился домой, чтобы сдать все дела по своим многочисленным хозяйственным должностям. Отец Петр едва успел выпить стакан чая, как был арестован красногвардейцами. Прощаясь с родными, он всех благословил и сказал: «Живите с Богом, а мне уже не видеться с вами». Слова оказались пророческими. 23 июня 1918 года священник Петр Смородинцев был расстрелян. Однако невозможно было заставить людей забыть доброго пастыря. Очень уж много было сделано для крестьян его заботливыми руками. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божием, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Церковь чествует подвиг всех новомучеников и сегодня обращается со словами молитвы к священномученику Петру Смородинцеву. «Святой мученик Петр, моли Бога о нас».
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам Петрита Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца. Два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории. Один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Геннадия Тимченинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и из семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: И через некоторое время возникают те же проблемы. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского. «Куда бы мы ни надумали уклониться или переселиться, туда же и внутренний свой хаос перетащим. Ибо как смиренным душам везде земной рай, так и несмиренным везде будет мука и каторга не легче смерти. Не определяйте себе тишины вне обители своей, но ищите ее в духе смирения Христова, внутри оной и в своем сердце, обвиняя себя во всем и считая от души себя недостойными пользователями этой тишины».
5: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Святитель Иоанн Златоуст называл брак таинством любви и вечным единением супругов во Христе. Апостол Павел признавал семью «малой церковью». Сам Господь благословил семейную жизнь, совершив свое первое чудо именно на свадьбе в Кане Галилейской. Вместе с тем святые отцы церкви недаром называют супружество подвигом. Семья – это ежедневный труд, подчас нелегкий, порождающий много вопросов, которые требуют самого обстоятельного ответа. Как сохранить любовь в браке? По каким правилам строить семейную жизнь, чтобы она была счастливой? Как научиться не допускать конфликтов и мирно решать семейные проблемы? На эти и многие другие вопросы отвечают известные современные священнослужители, опытные духовники на страницах книги «В поисках любви. Беседы о браке и семейной жизни». Сборник составлен по материалам просветительских курсов для мирян, которые регулярно проводятся в Московской Сретенской духовной семинарии и пользуются большим успехом. Открытый, неформальный и честный диалог с читателями ведут епископ Пантелеимон Шатов, священники Павел Великанов, Федор Бородин, Алексей Никольский и другие. Прежде всего, авторы сборника «В поисках любви» признают очевидное. Ни в одной семье не бывает постоянной безоблачной погоды. Но это не повод опускать руки. Совсем наоборот. Именно критические ситуации часто дают супругам возможность посмотреть на свой брак как бы со стороны. И именно взгляд с христианской точки зрения позволяет понять, куда двигаться дальше. Так, например, протоиерей Александр Никольский уверен, в семейной жизни, как и везде, не обойтись без исполнения Божьих заповедей о любви к ближнему. Ведь Бог есть любовь, и если подойти к проблеме с любовью, то с Божьей помощью всегда можно найти выход. Батюшка вспоминает интересный случай из собственной жизни. Однажды ему довелось сидеть за одним столом с семейной парой, стареньким священником и его супругой. Отец Александр с восхищением наблюдал, как пожилые супруги, которые полвека прожили вместе, бережно обращаются друг с другом, ласково называют друг друга «солнышко мое». «Они выглядели так, словно у них медовый месяц», – рассказывает батюшка. Епископ Пантелеимон Шатов называет семью пространством предельной концентрации любви и вспоминает слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». К супругам, по мнению владыки Пантелеимона, это относится в первую очередь. А значит, стяжание мирного духа и есть главная общая задача для всех членов семьи. К этому необходимо стремиться и об этом заботиться прежде всего остального. В конце концов, авторы сборника сходятся в едином мнении. Главнейший принцип семейного счастья ничем не отличается от принципа жизни любого христианина. Нужно стремиться отдавать, а не получать. И если в поисках любви мы пойдем по этому пути, то обязательно ее обретем. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Борис Зайцев. Отрывок из повести «Преподобный Сергий Радонежский». Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался келарь.
1: Келарь в переводе с греческого языка – амбарный. Это особая должность в монастырях. Монах, который занимает ее, обязан следить за качеством и сохранностью продовольствия. В ведении келаря находятся монастырские кухни и продуктовые склады. Он следит, чтобы в них соблюдалась чистота и опрятность. Келарь также отвечает за то, чтобы блюда, подаваемые братии, соответствовали церковному уставу по степени соблюдаемого поста.

0: Вера. География Веры.
1: Геническ расположен на берегу Азовского моря у основания Арабатской косы, которая дотягивается до Крыма. Эта полоска суши похожа на стрелу. Длина ее более 100 километров, а ширина в некоторых местах менее 300 метров. Узкая коса и дала название селению – Геническ. В переводе с тюркского означает «тонкий». Село было основано в 1784 году по указу Екатерины II для добычи соли. Его жителями стали государственные крестьяне, перевезенные из других регионов России. Они не только добывали соль, но и выращивали хлеб, держали скот, ловили рыбу. В годы Крымской войны 1855 года Геническ служил надежным тылом для русской армии. Он пострадал от обстрелов, но быстро восстановился. В 1904 году здесь построили Величественный собор Рождества Богородицы. Он стал символом Геническа, который к тому времени получил статус города. После революции 1917 года храм закрыли. Он долгое время бездействовал, но был возрожден в 1989-м. И по сей день остается духовным центром Геническа.
2: Радио «Вера» в Геническе можно слушать на частоте 103.1 FM.
3: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Жития святых – это совершенно особый жанр литературы, который повинуется своим законам. К примеру, жития никогда не станут изображать еретиков и раскольников симпатичными людьми. Те, с кем боролись святые, всегда будут описаны крайне негативно. Настолько, что читателю сложно будет ответить на вопрос о том, как вообще тот или иной враг церкви сумел кого-то за собой увлечь. Нам стоит помнить, что таков закон жанра житийной литературы. Ведь жития отображают не столько физическую, сколько духовную реальность, в которой, конечно же, еретики и раскольники совершенно непривлекательны. В физической же реальности все обстоит иначе, а потому враги церкви могут производить очень благоприятное впечатление. И христиане должны быть к этому готовы. Сегодня, во время литургии в православных храмах, звучит отрывок из 16 главы послания святого апостола Павла к римлянам. В этом отрывке апостол предупреждает против увлечения учениями еретиков и раскольников. Давайте послушаем его слова.
3: «Молю же вы, братья, блюдитесь от творящих распри и раздоры».
4: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Только что прозвучало окончание послания апостола Павла к римлянам. Здесь святой апостол подвел черту под всем посланием и дал последние наставления, самое важное из которых – это духовная бдительность. Павел написал, чтобы римские христиане остерегались производящих разделения и соблазны. Очевидно, что такие люди неизбежно будут появляться. Они, как о том написал апостол, во-первых, служат не Христу, а своему чреву, а во-вторых, они ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Собственно, в этих словах послания к римлянам содержится полное описание абсолютно всех видов еретиков и раскольников. Их деятельность всегда содержит в себе стремление к разделению церкви. Да, далеко не всегда они прямо об этом говорят. Более того, они и вовсе могут так не мыслить, но их дела будут свидетельствовать против них. Стоит насторожиться тогда, когда какой-то проповедник противопоставляет себя церкви. Тогда, когда кто-то указывает на, как ему кажется, объективные недостатки церковной жизни и на ее несоответствие евангельскому идеалу, предлагая при этом иной путь – путь возвращения к апостольским истокам нашей веры. Такая проповедь может звучать очень логично и чрезвычайно убедительно, а сами проповедники могут обладать невероятной харизмой, быть бессребренниками, молитвенниками и умницами. Но они склонны забывать, что церковь меняется, и все, что мы в ней видим, это не какая-то блажь и ошибка, это реакция на конкретные исторические обстоятельства. И если что-то устроено определенным образом, то у такого устроения есть веские причины. А для изменений необходимо не противопоставление себя церковной полноте. Для них нужна глубокая работа над самими собой. Та самая работа, которая в конечном итоге должна привести человека не к протесту и не к обособлению, а к упомянутым апостолом Павлом прозвучавшим сегодня отрывке «мудрости на добро и простоте на зло», или иначе «чистоте сердечной».
1: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Епископ Иосиф Чепиговский сыграл особую роль в истории Северной Осетии, хотя появился на свет далеко от Кавказа. Будущий архипастырь родился в степном краю в Северном Причерноморье, под Херсоном, в 1821 году. Он окончил духовную академию в Киеве и по распределению прибыл в Тифлис, современный Тбилиси, столицу Грузии. Все эти города в XIX веке были частью Российской империи. Чепиговский женился на грузинке, стал священником. Супруга подарила молодому иерею двух детей, но вскоре скончалась. Он принял монашество и получил от священноначалия поручение управлять церковными приходами в окрестностях Владикавказской крепости близ Дарьяльского ущелья. Здесь жили осетины, потомки аланов-христиан, истребленных монгольскими завоевателями в XIII веке. Уцелевшая часть этого славного народа несколько столетий обитала в горах и утратила церковность. Русским миссионерам предстояло вернуть осетинам былые традиции. 36-летний иеромонах Иосиф Чепиговский посвятил этой деятельности всего себя. Он жил в разъездах по Осетии, посещал отдаленные аулы, чтобы лучше понять нужды местных жителей. Отец Иосиф безупречно владел осетинским языком, что помогло ему сблизиться с паствой. Молодой миссионер ясно осознавал, что и проповедь, и молитвы должны звучать во Владикавказе и его окрестностях на местном наречии. Он начал работать над составлением русско-осетинского словаря и усовершенствованием осетинского алфавита. Разработал и издал букварь, по которому горцы постигали грамоту. В 1875 году Иосиф Чепиговский стал епископом Владикавказским. Он продолжил трудиться над переводами Священного Писания и богослужебных книг и вдохновлял на это первых осетинских священников. Заботами святителя в епархии был издан целый свод церковной литературы. В годы правления владыки Иосифа в Северной Осетии открылись храмы, школы и два духовных училища. Самоотверженное служение подорвало здоровье епископа. Он попросился на покой. Последние годы своей жизни провел в молитвенном уединении в Новоспасском монастыре в Москве. Там и был похоронен. Кладбище этой обители разрушили вандалы после революции 1917 года, и могила епископа Иосифа Чепиговского не сохранилась. Уже в наши дни на предполагаемом месте захоронения подвижника был установлен памятник с надписью «Апостол Осетии».
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донести венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Есть сейчас люди, которые сознательно избирают зло. Но тем, кто с Богом, они ничего сделать не могут. Ведь враг силен, но всесилен только Господь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская оптина», 1924 год, Москва. Очень часто появлялся в нашем храме Петра и Павла на Преображенке один архиерей, епископ Августин. Его епархия – город Иваново-Вознесенск. Мы стали его духовными детьми, 7 человек. Потом владыку сослали в Среднюю Азию. А он из вдовых. Когда умерла матушка, осталось 2 деток. Юле было 4 года, а младшей Ниночке – 4 месяца. И он принял монашество по благословению святейшего патриарха Тихона. Его дочка Юлия мне рассказывала. Я однажды папу спросила: «Пап, как ты нас мог, таких крошек, оставить, принять монашество?» Он мне, говорит, ответил: «Юля, я вас поручил матери церкви, потому что владыка знал, все равно он на свободе не будет». И действительно, церковь их воспитала. Верующие, совершенно чужие люди, их приютили, как своих родных детей.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Несмотря на то, что Западная Церковь откололась от православной почти 1000 лет назад, на территории Европы хранятся многочисленные святыни, которые почитаются и православными христианами. Среди них святыни Мёнхен-Гладбаха. Мёнхен-Гладбах – город на западе Германии, где вот уже более 1000 лет хранятся удивительные и древние христианские реликвии. Мёнхен-Гладбах как поселение начался с церкви, построенной в начале 8 века. Именно этому храму подарил мощи святых Вита, Корнилия, Киприана, Варвары и Хрисанфа в конце 8 века сам император Карл Великий. Впоследствии сокровищница Мёнхен-Гладбахского храма сильно пополнилась, во многом благодаря тому, что храм превратился в монастырь. В 13 веке архиепископ Геро, путешествовавший по Византии, преподнес Мёнхен-Гладбахскому монастырю его главные святыни – евангельские. Речь идет о куске ткани, почитаемой как часть скатерти, на которой совершалась Тайная Вечеря, и о другом куске ткани, являющемся по преданию частью багряницы Христовой, одежду, в которую римские солдаты одели Спасителя во время бичевания. Здесь же хранятся осколки посуды, которая использовалась во время Тайной Вечери, и части одежд Девы Марии и Евангелиста Иоанна. Еще одна святыня Мёнхен-Гладбахского монастыря – часть главы святого Лаврентия. Эта реликвия имеет непростую историю. Главой святого Лаврентия хотел обладать испанский король Филипп II. Однако Филиппу не удалось заполучить святыню, несмотря даже на то, что он имел на своей стороне папу, императора, епископов и князей. Мёнхен-Гладбахские монахи не отдали Филиппу ценную реликвию. Начиная с XVI века святыни Мёнхен-Гладбаха перестали выставляться для поклонения ежедневно. Католическая церковь Германии установила обычай, согласно которому реликвии показывались паломникам только раз в 7 лет. Происходило это обычно в июне, в воспоминании о дне, когда епископ Геро преподнес Мёнхен-Гладбахскому монастырю его главные святыни. В конце XIX века для лучшего сохранения святынь был создан так называемый ковчег Тайной Вечери. В него и поместили ценные евангельские реликвии, а также мощи святых Лаврентия и Вита. Ковчег представляет собой довольно большой лесной сундук, обитый драгоценным металлом и украшенный драгоценными камнями. В новейшее время древние обычаи показывать паломникам святыни раз в 7 лет продолжает сохраняться. Хотя монастыря в Мёнхен-Гладбахе уже нет, а хранителем реликвий теперь считается настоятель собора, бывшей обители. О демонстрации святынь объявляется заранее. Обычно торжественная церемония проходит в июне или июле. К этому времени в Мёнхен-Гладбах съезжается несколько тысяч паломников. Демонстрацию святынь осуществляет настоятель собора, местный католический епископ и мэр города, обер-бургомистр. Настоятель собора поочередно показывает паломникам древние святыни, а присутствующий епископ и мэр являются как бы гарантами их подлинности. После демонстрации приехавшие паломники имеют возможность подойти и поклониться святыням. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древних христианских святынях германского города Мёнхен-Гладбах.

0: Сегодня, 6 июля, Церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери, прославляет Собор Владимирских святых, а также вспоминает священномученика Митрофана, архиепископа Астраханского, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Смородинцева. По преданию, Владимирская икона Пресвятой Богородицы была написана евангелистом Лукой. В 1131 году образ был подарен константинопольским патриархом киевскому князю Мстиславу. В 1395 году Владимирскую икону впервые принесли в Москву, прося у небесной владычицы защиты от нашествия Тамерлана. В конце 15 века московским владениям угрожал хан Золотой Орды Ахмат. Целый день войска хана стояли против войск московского князя Иоанна III. Это событие вошло в историю под названием «Стояние на Угре» по имени реки, разделявшей два войска. Вся Москва молилась в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. И произошло чудо. Ордынцы неожиданно стали отступать. Сначала медленно, а потом и вовсе побежали, гонимые необъяснимым страхом. В благодарность за освобождение от татар 6 июля был установлен праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Сейчас Владимирская икона хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу». Чествуя Владимирскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 8 июля в 10 вечера слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Прообразы. Святые в литературе.
2: Такое не раз бывало. Литератор начинает читать житие святого древних времен, удивляясь его приключениям. И на основе жития появляется новое, совершенно оригинальное произведение. Здравствуйте, с вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Патрике, покровителе Ирландии, и драме Кальдерона «Чистилище святого Патрика». Место действия – Ирландия. Время действия – конец IV – начало V века по Рождестве Христовом. Творчество испанского драматурга и поэта XVII века Педро Кальдерона де ла Барка относит к вершинам литературы Золотого века Испании. Особенно Кальдерон прославился в жанре так называемой философской драмы. Главным героем одной из них – Чистилище святого Патрика стал святой Патрик, покровитель Ирландии. Возле берегов языческой Ирландии затонул корабль, с которого спаслись двое юношей. Их приводят к королю Ирландии. Одного из юношей зовут Патрик. Он вырос в христианской семье, рано остался сиротой и был украден разбойниками-ирландцами для продажи в рабство. Со страхом слушал его рассказ Игерию, король Ирландии. Накануне ему приснился похожий на этого юношу некий молодой раб, у которого изо рта исходило загадочное пламя. Патрик объясняет королю, что означает его сновидение.
3: «То вещий сон и пламя изо рта есть истина евангельского света, который я несу. Слова Христовы я буду проповедовать тебе и твоему народу».
2: Второй юноша, Людовика, тоже называет себя христианином, но при этом похваляется убийствами, предательством и другими злодеяниями. Королю-язычнику это куда ближе и понятнее. Он делает Людовика своим приближенным, а Патрика отсылает работать пастухом в поле. Хозяева не нарадуются на своего нового раба. Патрик отличается от других слуг смирением, скромностью, исполнительностью и вовсе не ропщет на свою рабскую долю.
3: «О Господи, с какой отрадой буду я жить отныне в этой тишине! Здесь, пред Тобой, Всевышним преклоняясь, душа отдаться может созерцанью, смотря на ясный лик Твоих чудес божественных».
2: Вскоре Патрику является ангел Господень, приносит ему зеркало и послание. В зеркале Патрик видит множество людей, которые молят его о спасении. Это народ Ирландии. По велению Бога Патрик должен стать апостолом Ирландии и просветить ирландцев светом Христовой веры. В послании даны и конкретные указания, что Патрик для этого должен сделать.
3: «Отправься во Францию. Там есть епископ Герман. Иди к нему и облекись в одежду монаха. Отправляйся после в Рим. Тебе дадут там булы Селестина. Послание, чтоб ты достиг счастливо блаженной цели странствий. Посети Мартина, он теперь епископ Турский».
2: В общем-то, в этом послании изложены все основные биографические сведения о святом Патрике, проповедовавшем в V веке христианство ирландцам. Кальдерон основательно изучил житие, все известные к тому времени средневековые легенды и народные предания об апостоле Ирландии. Педро Кальдерон был католиком, поэтому в его пьесе появилось еще и чистилище, где, согласно католическому вероучению, после смерти для очищения пребывают души людей. Православная церковь отрицает существование чистилища. Но в пьесе Кальдерона для зрителей важны не догматические расхождения, а тот нравственный заряд, который она несет. Святой Патрик совершает великое чудо, воскрешает дочь короля, убитую Людовика, после чего король Ирландии тоже уверовал в силу Христовой веры. Но великий испанский драматург показывает и другое чудо – переворот в душе Людовика, который под влиянием святого Патрика раскаивается в своих преступлениях и становится христианином по существу.
3: «Свершил я против светлого Творца, такого милосердного, такого великого, что я могу снискать прощение, если в муке покаяния я выплачу грехи мои. Я полон раскаяния, о Боже!»
2: Драма Кальдерона «Чистилище святого Патрика» показывает, как встреча со святостью преображает души людей и целых народов. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Люди, живущие с Богом, никогда не проклинают других, потому что в них нет злобы, но лишь доброта. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1950 году Клайв Стейплс Льюис начал писать свое самое известное произведение «Хроники Нарнии». Центральный образ хроник – Лев Аслан, сын императора страны за морем. А четвертая повесть хроник – «Конь и его мальчик», посвящена приключениям маленького принца Кора. В младенчестве он был похищен и вырос на чужбине под именем Шаста. Вернувшись на родину, мальчик вовремя предупреждает короля отца о готовящемся на страну нападении. Накануне решающей битвы Шасте больше всего на свете хочется спрятаться. Но, стиснув зубы, мальчик думает: «Если струшу сейчас, то буду убегать с каждого своего боя все время и остается». И сама эта фраза как-то прочно остается в памяти у читателей. Друг Клайва Льюиса, писатель Гилберт Честертон, выдающийся христианский мыслитель, однажды заметил, что порой полевые цветы и фразы в автобусе могут привести к христианству или укрепить в нем. Достаточно вспоминать слова Шасты: «Если струшу сейчас, всякий раз, когда и нам предстоит своя битва». Мы, сказал однажды автор «Хроник Нарнии», «воины в оккупированном грехом мире. Уступишь слабости, ленности, равнодушию, подлинненькой мысли, крохотной трусости, и будешь отступать, уступать, поддаваться и сдаваться всегда». Шаста, к слову, ничего в том бою толком не добился, только мечом вслепую махал. Но самую, возможно, главную в своей жизни победу он уже одержал.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
4: Пересказкой.
3: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
4: «Пересказки»
3: на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Что необходимо сделать для того, чтобы стать настоящим учеником Христа? Как попасть в этот круг избранных? Ответ на данные вопросы находим в отрывке из 13 главы Евангелия от Матфея, который считается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «И приступивши ученицы Его рекоши Ему, почто притчами глаголеши им».
7: «И приступив ученики, сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
6: Ова же 60, ова 30.
5: В только что прозвучавшем отрывке Христос явно отделяет своих учеников от окружающих людей. Если апостолам, по словам Спасителя, дано знать тайны Царствия Небесного, то другим слушателям, по его же словам, не дано. Может показаться, будто Христос окружил себя любимчиками, рассказывает им всякие интересные и полезные вещи, а другие лишены такой радости. Прямо дискриминация какая-то. Однако из дальнейших слов Спасителя становится очевидно, что выбор зависит не столько от Него, сколько от самих людей. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, говорит Господь апостолам. В этом выражении обратим внимание на слово «иметь». В греческом оригинале стоит глагол, который можно перевести на русский язык не просто как «владеть», но скорее как «удерживать», «усваивать», «хранить». В таком случае слова Христа можно перевести так: «Кто удерживает, усваивает и хранит то, что получает, тому будет дано еще больше. А кто не пытается удержать, усвоить и сохранить то малое, что имеет, в итоге потеряет все». Итак, тайна избранничества очень проста. Есть люди, у которых на счету каждая копеечка. Они их бережно расходуют, копят, пускают в оборот. В результате их богатство растет. В какой-то момент оно начинает работать на них, приносит им дополнительную прибыль. И этот успех логичен, ведь они вложили в это дело всю свою душу. Есть люди, которые точно так относятся к знаниям. Они собирают его по крупицам. День за днем читают книжки, статьи, участвуют в конференциях. В результате становятся профессорами и докторами наук. В какой-то момент ученые регалии и награды начинают сыпаться на них, как из рога изобилия, автоматически, просто за выслугу лет. И это закономерно, ведь они отдали делу науки свое сердце. Вот точно так есть те, кто выбирает скрупулезно вкладываться в духовную жизнь. Все свое внимание они направляют на поиск благодати. Начинают с самых простых элементарных вещей. Исполняют предписания устава, изучают писания, участвуют в таинствах церкви, внимают словам духовных учителей, пытаются понять, как все это можно применить к собственной жизни. Чем усерднее и кропотливее они собирают этот опыт, чем интенсивнее его усваивают и сохраняют, тем ближе они становятся к Сыну Божию. И однажды, точно так же, как бизнесмены и ученые, они начинают получать духовные дивиденды. Это предсказуемо, ведь они отдали духовной работе все свое внимание и силы. А потому, входим ли мы в круг ближайших учеников Спасителя или нет, зависит исключительно от нас. И очевидно, что это очень разумное вложение. Ведь если верить словам Евангелия, когда нам будет необходимо дать последний отчет, у нас останется именно то, на что мы работали всю свою жизнь.
8: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.
1: В 1849 году в китайской пустыне близ Киева поселился монах по имени Феофил. В городе и далеко за его пределами отца Феофила знали как мудрого и прозорливого молитвенника. Многие приходили к нему за житейскими советами и мудрыми наставлениями. Пришел однажды и бывший солдат, а теперь бродяга по имени Иван. Отец Феофил ласково встретил его, отвел к себе в келью, и за беседой Иван слово за слово открыл монаху все, что тяготило его душу. Отец Феофил принял его покаяние и утешил ласковыми словами. Целый день Иван ходил под впечатлением от этой беседы. Наконец, под вечер снова пошел к отцу Феофилу и стал умолять, чтобы монах оставил его у себя. «Хорошо», — отвечал ему отец Феофил, — «вижу, что душа твоя искренне стремится служить Господу. Но помни, что я ничего не имею, и если останешься со мной, то и тебя ожидает голод, жажда, печаль и недостатки, а потому не жалуйся на судьбу, когда станешь претерпевать это». «Ну, это мне не внове», — с улыбкой отвечал Иван. «Готов исполнить все без колебания». Так Иван стал выполнять обязанности келейника, помощника Феофила. Жили они действительно скудно. И хотя приезжавшие к отцу Феофилу посетители привозили ему множество гостинцев, монах все это раздавал нищим. Однажды кто-то привез отцу Феофилу большой кусок балыка. Монах положил его на стол, а сам куда-то отлучился. Запах и вид копченой рыбы были настолько аппетитными, что Иван не сдержался и съел балык. Но как только он проглотил последний кусок, желудок его вдруг пронзила такая сильная боль, что Иван охнул, схватившись за живот. В этот самый момент в келью зашел отец Феофил. Монах сразу все понял и, глядя на Ивана, с улыбкой сказал: «Ничего, потерпи, брат, это балычок переваривается». Иван, получивший хороший урок послушания, раскаялся и попросил у отца Феофила прощения. Боль в животе тут же прошла. «Господь даже за грехи наши наказывает из любви», — говорил Феофил Киевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного, «ибо наказанием иных к покаянию приводит».
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.

тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Роман.

Радио «Вера». Светлое радио. Идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1915 год. По дороге в Санкт-Петербург. Произошла железнодорожная катастрофа. Я поехала в город, села в первый вагон. Не доезжая до Петербурга, вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то головой вниз и ударяюсь о землю. Боль была нестерпима. Меня отнесли в маленькую деревянную сторожку неподалеку от места крушения. Комнатка уже была полна ранеными. Меня положили в уголок, и я попросила позвонить по телефону родителям и государыне. Помню, как меня пронесли через толпу народа в Царском селе, и я увидела императрицу и всех великих княжон в слезах. Государыни и дети ежедневно посещали меня. Государь первое время, когда я лежала умирающая, тоже приезжал ежедневно.
0: Голоса времени. Радио

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Во время церковных праздников, посвященных Пресвятой Богородице, в нашем храме, как и во многих других православных храмах в России, исполняется очень красивое песнопение, которое по-гречески называется «Огни Парфены», что переводится на русский язык «Чистая Дева». Строгий греческий распев этого песнопения мысленно отсылает нас к древним временам, однако на самом деле оно появилось в 20 веке. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Автор текста песнопения «Огни Парфены» – греческий епископ Нектарий Игинский, живший на рубеже XIX и XX веков и прославленный в лике святых. Жизнь его была полна лишений и скорбей. Из-за ложного обвинения его освободили от должности патриаршего местоблюстителя и изгнали из пределов патриархии. Долгое время он жил в нищете и трудностях до тех пор, пока не отправился на остров Эгина. Там будущий святитель в 1904 году основал монастырь. Он много трудился в нем вместе с простыми работниками, сам носил на тележке камни и воду, выполнял земляные работы. А когда было время отдыха, писал молитвы, прославляющие Господа и Его Пречистую Матерь. Согласно преданию, текст молитвы «Огни Парфена» был явлен ему чудесным образом. Однажды, когда Нектарий молился, он увидел над головой саму Пресвятую Деву в окружении ангелов, поющих Богородице дивную песнь. Царица Небесная повелела Нектарию записать текст этой песни, а спустя несколько десятилетий, примерно в 1980-х годах, в Афонском монастыре Симона Петра один из братьев сочинил музыку для этой молитвы. Структура песнопения довольно простая. Она представляет собой череду возвышенных эпитетов, обращенных к Богородице, прерываемую припевом «Радуйся, невеста неневестная». Пресвятая Дева названа в тексте, например, «древом жизни», «источником бессмертия». Этот образ напоминает о первых людях, Адаме и Еве, которые после грехопадения лишились возможности пребывать в раю. Но Пресвятая Дева, родившая Спасителя, стала для них древом жизни, вернувшим возможность воссоединиться с Богом. В тексте песнопения встречается образ руна, все покрывающего. Он отсылает нас к ветхозаветной притче о древнееврейском вожде Гедеоне. Гедеон просил у Бога знак, и Господь дал его. Когда Гедеон проснулся, все вокруг было покрыто росой, кроме накидки из овечьей шкуры, руна, которая осталась сухим. Так Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом. Песнопение «Огни Парфены» любимо и в российских храмах, и в греческих, где едва ли не каждый прихожанин знает его наизусть. Да и сам святитель Нектарий Эгинский, автор этого произведения, глубоко почитаем в Греции. Там любят говорить: «Нет такой беды, в которой не помог бы Нектарий». Святой жизни человек, он верно близко предстоит к престолу Божьему и его Пречистой Матери и непрестанно молится о своих земных чадах. Давайте послушаем песнопение «Огни Парфена» полностью на церковнославянском языке в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Краски России.
2: Простите, пожалуйста, я, кажется, вам на ногу наступил.
3: Ну, ничего страшного, не беспокойтесь. Я только переживал, что вы упадете, упятились. Ловили удачное расстояние, чтобы картину получше рассмотреть.
2: Какую картину? А, картину. Нет, я не очень люблю живопись.
3: Жаль. Здесь, в Омском художественном музее, замечательная коллекция. Да и что здесь делать, если не любишь изобразительное искусство?
2: Это личное. Впрочем, я вам расскажу. Вы только стойте вот так же, не оборачивайтесь. Вон там, в соседнем зале, девушка, которая мне очень нравится. Она учится в моем колледже, в параллельной группе. Я давно собираюсь поговорить с ней, но не решаюсь. Стесняюсь. Узнал, что она сегодня в музей идет. Думал, здесь наконец-то все скажу. А она с мамой пришла. Неловкая ситуация, понимаете?
3: Ну, конечно, понимаю. Тем более, что подобная история запечатлена на полотне, которое вы отказываетесь замечать.
2: Правда? Это на каком же?
3: Да вот. «Возвращение из церкви». Картину написал в 1911 году художник Константин Вещилов.
2: Пейзаж мне нравится. Ранняя весна, снег пожелтел, дороги размыло, река вскрылась. Вроде и грязь кругом, а все равно красиво. Белокаменный храм с зелеными куполами на заднем плане. Из него выходят какие-то люди в старинных одеждах. Но где же здесь история? Ну, как у меня со Светой. Девушку Светой зовут, а меня Мишей.
3: Очень приятно. Я Андрей Борисович. А история очевидна. Ну, посмотрите внимательней. Молодая боярышня в ярко-красном сарафане и кокошнике, расшитом золотом, возвращается с матерью из церкви. А поодаль, видите, юноша. Он заметил красавицу в храме и теперь идет за дамами, но делает вид, что оказался рядом с ними случайно.
2: Ой, а ведь правда. И девушка заметила, что он на нее глядит. Она украдкой оглядывается. Этот парень тоже, что ли, стесняется, как я?
3: Нет, у него другие проблемы. Судя по одежде героев, Константин Вещилов изобразил 16 век. В то время было немыслимо, чтобы юноша и девушка знакомились на улице и завязывали отношения. О свадьбе договаривались через родителей. Но герой картины, как мы видим, настроен решительно. Сдается мне, что он вскоре уговорит отца прислать в дом девушки сватов.
2: И как вы думаете, Андрей Борисович, есть у него шанс?
3: Ну, думаю, да. Пожениться в те времена могли люди строго одного сословия. А пара на картине явно ровня друг другу. И девушка, как мы уже отметили, одета богато. И на юношу, ну, взгляните. Парчевый кафтан нараспашку, белая рубаха с алым кушаком, красные софьяновые сапоги. Ну, явно оба персонажа картины из боярских семей. Так что, полагаю, родители благословят их на венчание.
2: Но все-таки хорошо, что в 21 веке можно напрямую сказать девушке про любовь.
3: Ну, конечно, хорошо. Любовь, Миша, похожа на диковинный цветок, который нужно вырастить и уберечь, не сломать. И во все времена это было непросто. Константин Вещилов в своей картине «Возвращение из церкви» показал зарождающиеся отношения между юношей и девушкой в 16 столетии. И мы, люди 21 века, искренне сопереживаем героям.
2: А меня персонаж картины вдохновил на решительные действия. Вот прямо сейчас пойду и поговорю со Светой.
4: Картину Константина Вещилова «Возвращение из церкви» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Вы, наверное, замечали, что иногда молиться бывает легко и радостно, а иногда трудно себя заставить. Мы постоянно отвлекаемся от молитвы, мысли наши парят где-то далеко, и приходится возвращаться, начинать молитву заново. Как относиться к этому? Прежде всего, не стоит отчаиваться и унывать. Лучше обратиться за разъяснением к святым отцам. Хочу поделиться с вами словами священномученика Серафима Звездинского. Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним. Вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва. Потому что тогда ты молишься сам, трудишься для Бога. Он видит этот твой труд и радуется твоему усилию, этой работе для Него.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Самой известной книгой о детях-беспризорниках большинство из читателей, наверное, назовет роман Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Между тем, в английской литературе есть еще одно произведение, которое по силе и глубине, вероятно, могло бы поспорить с диккенсовским. Это повесть Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш». История о 7-летнем мальчугане, сбежавшем из дома от коварной мачехи и пьяницы отца, впервые увидела свет в Лондоне в 1866 году. А еще через 2 года ее перепечатал петербургский журнал «Отечественные записки». Повесть имела в России большой успех и с тех пор переиздавалась не менее 40 раз. Любопытно, что свои впечатления о ней оставил на страницах книги «В людях» Максим Горький. Классик признался, что первые же строчки истории маленького оборвыша вызвали в его душе восторг, а некоторые страницы он перечитывал по 2 и даже по 3 раза. Современный читатель тоже может оценить произведение по достоинству. Сегодня его легко можно найти практически в любом книжном магазине. Увлекательный рассказ ведется от лица маленького мальчика по имени Джимми Баллизет и начинается с описания лондонских трущоб, где родился паренек. Заодно с героем мы переживаем смерть его матери, появление мачехи, миссис Бёрк, злой и хитрой женщины, всеми силами пытавшейся выжить Джимми из дому. И не успеваем оглянуться, как оказываемся вместе с мальчиком на улице, где ему приходится ночевать в пустой телеге и каждый день думать о том, как раздобыть кусок хлеба. Еще до публикации «Маленького оборвыша» Джеймс Гринвуд, который был не только писателем, но и известным журналистом, всеми силами заострял тему детского бродяжничества. В своих статьях он призывал общество заботиться об этих детях, проявлять к ним милосердие и сострадание. Автор ярко обрисовывает всю драматичность ситуации, в которой 7-летний паренек должен был либо красть, либо умирать с голоду. Отнюдь не оправдывая героя, автор Джеймс Гринвуд показывает, как часто общество само толкает беспризорников на преступления, отворачиваясь от них и не желая им помочь. И в этом, пожалуй, он продолжил традиции великого Диккенса. Кстати, и в стилистике повести «Маленький оборвыш» слышатся диккенсовские нотки. При этом ее литературный язык вполне самобытен, ярок и легок. Не раскрывая многочисленных подробностей, неожиданных поворотов и интриги произведения, хочется лишь сказать, что читателя ждет светлый финал. А один из самых удивительных и сильных моментов книги, когда спустя годы главный герой говорит, что если бы мог разыскать всех людей, которых обокрал, то охотно вознаградил бы их. Но поскольку это невозможно, он обещает взамен, по мере сил, оказывать помощь всем маленьким оборвышам, которые встретятся ему в жизни. И закрывая книгу, хочется присоединиться к этому обещанию. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Копчук. И разговор пойдет о том, кем были ближайшие ученики Христа и как на них повлияло общение со Спасителем.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
2: Для выяснения точного значения некоторых церковнославянских слов приходится проводить настоящее расследование. Но поверьте, оно того стоит. Сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию слово «неясыть», которое, казалось бы, у нас на слуху и кажется знакомым. Но в церковнославянской Библии имеет крайне интересное значение. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «неясыть». Сегодня, употребляя в речи слово «неясыть», мы имеем в виду одну из разновидностей сов. Неясыть – это сова, отличительной особенностью которой является окрас перьев, похожий на цвет коры, а также возможность поворачивать голову на 270 градусов. Однако наши предки, говоря о неясыти, представляли себе совсем не сову, а пеликана. Да-да, именно пеликана. В латинском тексте Библии, который был на Руси в 15-16 веках весьма распространен, в месте упоминания неясыти стоит именно слово «пеликан». Кроме того, пеликан на Руси считался вовсе не символом жертвенности, как сейчас, а символом обжорства, ненасытности. Отсюда и название «неясыть», «ненасытный». Конечно же, такое понимание было ошибочным. Находя на страницах Библии упоминание о неясыти, мы понимаем, что речь идет о птице, обитающей в пустынных местах, но не вблизи воды, как пеликан. Так что же такое неясыть? Это все же не пеликан, а сова. А название «неясыть» следует понимать не в смысле ненасытности этой птицы, хотя сова известный хищник, а в ключе особенностей ветхозаветной религиозной культуры. Со времен пророка Моисея иудеям было запрещено вкушать определенные виды продуктов, в том числе мясо некоторых существ. Так вот, в список запрещенных животных попала и сова. А славянское название «неясыть» стало иллюстрацией к этому запрету. «Неясыть» – это не ненасытный, а несъедобный. «Неясыть» следует понимать как «я не еда». Несмотря на то, что в христианстве разделение на правильную и неправильную пищу отсутствует, в нашей культуре сов, неясытей в том числе, есть не принято. Итак, запомним, что церковнославянское слово «неясыть» переводится на русский язык как «сова».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Ахтырская икона Богородицы в судьбах России.
1: Июля 1739 года в городке Ахтырка Харьковской губернии произошло необычайное событие. Во время сенокоса священник Покровской церкви увидел яркое свечение, исходившее от земли. Иерей обнаружил в высокой траве образ Божией Матери. Пречистая Дева, изображенная на иконе, стояла перед распятием с молитвенно сложенными на груди руками. Батюшка с благоговением перенес святыню в храм. Найденную икону стали называть Ахтырской. Прихожане замечали, что периодически она озарялась светом. По молитвам перед явленным образом Богородицы совершались исцеления. Историю чудес записали и представили в Священный Синод. В 1751 году Ахтырскую икону официально объявили чудотворной. Спустя 3 года поклониться чтимому образу в Ахтырку пожаловала императрица Елизавета Петровна. По указу Ее Величества на месте обретения святыни построили каменный собор Покрова Пресвятой Богородицы с боковым пределом в честь Ахтырской иконы. Автором проекта этого храма стал прославленный архитектор Франческо Растрелли. Под сводами Покровского собора Ахтырский образ Божией Матери хранился до начала XX века. В 1903 году реликвию отправили в Санкт-Петербург на реставрацию. В дороге икону похитили неизвестные. Долгое время ее местонахождение было покрыто тайной. Известие о том, что Ахтырская святыня нашлась, пришли в середине 20-го столетия из Китая. Русский эмигрант, художник Сергей Степанов, приобрел древний образ у коллекционера в китайском городе Харбине. В 1950 году владелец передал реликвию Комитету православной молодежи в Сан-Франциско. Эту организацию создали выходцы из России. В 1995 году харьковский митрополит Никодим Руснак побывал за океаном и привез из Сан-Франциско список древней иконы для Покровского собора Ахтырки. А спустя еще 15 лет благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, выкупил Ахтырскую святыню и привез ее в Россию. Чудотворный образ Богородицы поместили в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Там он пребывает и поныне.
0: Небесная заступница. Ахтырская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Томительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочешь быть довольным и счастливым? Живи в Боге. Она нет, и счастья нет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.

0: крайней мере, мог утешиться этими строками нежной любви.
1: Голоса времени.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой. Когда затихнут волны и задремлют

Важные факты и книга книг. Летопись Иудеи берет свое начало в событиях священной истории. Впервые эта земля упомянута в ветхозаветной книге Второзакония, как надел, данный Богом роду Иуды, одного из сыновей библейского праотца Иакова. В XI веке до Рождества Христова Иудея вошла в состав единого Израильского царства, объединившего все еврейские племена. А спустя еще два столетия после разделения этого союза на две части, Израиль и Иудею, стала автономной монархией со столицей в Иерусалиме. За свою историю Иудея претерпела вавилонское пленение, находилась под

0: хасидским и эллинским владычеством и вновь обретала свободу. Все эти исторические повороты находили свое отражение на страницах Библии. Священное Писание завершает свой рассказ на том историческом моменте, когда Иудея, будучи римской провинцией, находится накануне войн с имперскими властями, в преддверии падения, предсказанного Иисусом Христом. Точкой в летописи государства стало открытие, сделанное израильскими учеными в 2016 году. Исследователи археологической лаборатории Университета Хайфы Эхуд Аркин Шалев и Мишель Крайзер обнаружили в прибрежных водах городища Тель-Дор каменную плиту, надпись на которой раскрыла важные подробности финала иудейской истории.
1: В январе 2016 года, после сильнейшего шторма на восточном побережье Средиземного моря между Хайфой и Тель-Авивом в районе городища Тель-Дор, образовалась обширная отмель. На одном из ее участков неподалеку от берега была найдена прямоугольная каменная плита, явно рукотворная. На этом блоке размером 70 на 65 сантиметров ученые обнаружили высеченную надпись на греческом языке. После расшифровки, выполненной профессором университета Хайфы Ассафом Ясур-Ландау, выяснилось, что древний текст является посвящением. Город Дор чествует Марка Пакция, сына Публия, Сильвана Квинта Каредия Галла Горгилия Антиква, правителя провинции Иудеи. По всей вероятности, плита была постаментом, на котором стояла статуя адресата посвящения – Горгилия Антиква. Израильские ученые сразу же заявили, что значимость нескольких строк на невзрачном камне трудно переоценить, ведь это всего лишь вторая известная науке надпись римской эпохи с упоминанием Иудеи.
0: Первое упоминание Иудеи как провинции Рима было обнаружено в 1961 году на плите, получившей в дальнейшем название «Камень Понтия Пилата». Имя римского префекта, представленного на страницах Евангелия участником событий Страстной недели, оказалось запечатлено на подножии статуи, воздвигнутой им императору Тиберию, тому самому кесарю, во время правления которого был распят Иисус Христос. Какое же время отражает надпись, выполненная на камне, поднятом из моря в районе Тель-Дора? Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть исторический персонаж, ею упоминаемый, правителя Иудеи Горгалия Антиква.
2: Амадиним кварикиру это шем Горгалия Антиква, некра аля хафацима ациким.
1: Имя Горгалия Антиква уже встречалось ученым на древних артефактах. Впервые археологи прочитали его на камне, обнаруженном в районе Тель-Дора в 1978 году. Так же, как и на постаменте, поднятом из моря, Горгалий Антикв назван там правителем римской провинции. Но вот какой именно, прочитать оказалось невозможно. В трудах римского летописца II века Диона Кассия Горгалий Антиква упоминается как имперский политик и современник автора. Между тем, среди известных исторической науки правителей Иудеи того времени Горгалий Антиква не значился. Правда, в хронологии правления имелся пробел между 120 и 130 годами. В это десятилетие Иудея собирала силы для восстания против римлян, ставшего последней точкой в истории страны. По мнению профессора Ясур-Ландау, в этот период и правил римский наместник, имя которого сохранили два древних камня.
0: Иудейские войны первого и второго веков имели фатальный характер. Первое восстание против римлян, длившееся с 66 по 71 год, закончилось трагично. Имперскими войсками был разрушен Иерусалимский храм и выжжен дотла сам древний город. Иудеям под страхом смерти возбранялись любые религиозные проявления. Противостояние, предпринятое в 132 году под предводительством Шимона бар-Кохбы, также не принесло желанной свободы. Напротив, после его подавления император Адриан запретил употреблять само слово «иудея», дав провинции новое название «Сирия-Палестина». Так окончило свое существование древнее библейское царство. И на сегодняшний момент древний камень, обнаруженный израильскими учеными в Средиземном море, последнее свидетельство об иудее.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: О детстве преподобного Авраамия Галичского нам ничего не известно. Впервые он упоминается в летописях как послушник Нижегородского Печерского монастыря. Оттуда Авраамий пришел в Троицкую обитель, к преподобному Сергию Радонежскому, и стал одним из его первых учеников. Годами новый инок был гораздо старше наставника, но слушался его во всем, исполняя самые непривлекательные послушания. Пек хлеб, готовил еду, мыл посуду. Только спустя несколько лет игумен рукоположил его в священники. Спустя время жизнь в монастыре стала казаться Авраамию слишком легкой. И он попросил Сергия отпустить его в уединенное место, чтобы там совершать подвиг безмолвия. Преподобный благословил своего ученика на это, но велел принимать с любовью всякого, кто захочет присоединиться к нему. Уже тогда игумен провидел, что Авраамий многому сможет научить тех, кто захочет стать его учеником. Авраамий отправился в пустынное место, на берег Галицкого озера, и, поселившись там, соблюдая строгий пост, стал молиться Божьей Матери, чтобы она указала ему дальнейший путь. Это был дикий край, где до той поры не было еще ни одного монастыря. Поэтому молва о монахе-отшельнике скоро разлетелась по соседним селениям, и к Авраамию стали стекаться люди, посмотреть на него и послушать, чему он учит. Тем более, что в народе говорили и о необыкновенных чудесах, которые совершались с Авраамием.
2: Сосед, слышал о человеке, что поселился на берегу озера возле горы?
3: Не только слышал, но и видел. Ходил я к той горе третьего дня. Он начал строить там часовню, а в той часовне хочет поставить икону Богоматери. Говорят, он нашел эту икону на дереве. Он как-то раз молился и вдруг увидел свет и даже услышал голос. Мол, построй на этом месте монастырь, а я сама буду оберегать его. Ну, он и пошел на свет. Глядь, а меж ветвей икона.
2: Вот ведь. А кто же это с ним разговаривал?
3: Как кто? Я ж говорю тебе, нашел икону Божьей Матери и услышал ее голос.
2: Ну, не знаю, чего он там услышал? Мне что иконы говорят.
3: Господь с тобой! Разве ты не веришь, что Бог может чудо сотворить?
2: Пока сам не увижу эту чудесную икону, не поверю.
3: Так сходи, чай не под замком она, все могут посмотреть.
1: Как бы там ни спорил народ, а главной святыней нового монастыря стала икона Божьей Матери Знамения, перед которой Авраамий каждый день усердно молился. Но вот слух о том, что икона чудесным образом появилась на берегу озера, дошел и до галицкого князя Дмитрия Федоровича. Он прислал к Авраамию людей, умоляя его приехать ко двору вместе с образом. Авраамий долго отказывался. Но трудно простому монаху противиться княжеской воле. Пришлось святому отправиться в Галич. В обычной рыбацкой лодке он пересек большое озеро. До сих пор народное предание гласит, что в тех местах одна водная струя в озере светлее других, и она называется Авраамиевою. Дмитрий Федорович со всем церковным клиром сам встретил монаха с иконой в воротах города и проводил в собор. В руках все держали зажженные свечи, неслось пение, торжество охватило весь город. В Спасском соборе Авраамий помолился и окропил народ святой водой. При этом некоторые больные получили исцеление, и обрадованный князь пообещал Авраамию помочь в обустройстве монастыря. С помощью Дмитрия Федоровича Авраамий построил в монастыре храм в честь Успения Божьей Матери и несколько первых домиков для монахов. Обитель быстро росла, так как Авраамий был мудрым и талантливым наставником, слава о котором разнеслась далеко за пределы Галичской земли. Но как только молодой монастырь обустроился, Авраамий, избегая многолюдства, поставил там игуменом одного из своих учеников, а сам удалился в пустынное место. Святой поступал так еще несколько раз, везде оставляя после себя новый монастырь. Всего он основал 4 обители. Почувствовав приближение смерти, преподобный пригласил к себе настоятелей всех основанных им монастырей. Вместе с ними пришла попрощаться с наставником и вся братья. До самой последней своей минуты Авраамий молился о своих учениках и умер, поручив их заступничеству Божьей Матери.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Мы можем быть далеки от Духа Божия, а Дух Божий не может быть далеко от нас.
1: Автор этих слов – архиепископ Феофан Быстров, автор трудов по догматическому богословию, в начале XX века духовник семьи императора Николая II. В своей книге «О благодати Божией» владыка подчеркивал, что Господь всегда рядом, на расстоянии человеческого желания. Близость или удаленность от Бога зависят только от воли верующего. Всякий христианин, живущий по Евангелию, может получить благодатные дары Святого Духа и уже на земле начать дышать небесным воздухом.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы с детства помним приключения деревянного мальчика Буратино, написанные Алексеем Николаевичем Толстым. В основу повести Толстого легла сказка итальянского писателя Карло Колоди «Пиноккио». Два текста сильно отличаются, ведь Толстой не просто перевел книгу Колоди, он активно ее переработал. В чем заключается одно из ключевых отличий между Пиноккио и Буратино? Буратино стремится завладеть золотым ключиком и отворить заветную дверцу. У Пиноккио другая цель. Он, невзирая на все свои недостатки, больше всего на свете мечтает стать настоящим, живым, а не деревянным мальчиком. И здесь на память приходит библейский текст. В книге пророка Иезекииля, одной из книг Ветхого Завета, в главе 11 мы читаем следующее: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Под плотяным сердцем подразумевается сердце, способное воспринять божественную благодать, иными словами, способное к подлинной жизни. Святитель Филарет Московский, выдающийся проповедник XIX века, говорил, что человек не может сам изменить своего сердца. Это возможно только для Создателя. А в наших силах горячо желать подобного изменения. Самым заветным желанием героя Колоди было из деревянного мальчика стать настоящим. Так ли пламенно и мы стремимся к тому, чтобы наши сердца стали настоящими и наполнились божественной благодатью?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
3: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
2: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
3: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам Петра Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и из семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории. Один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
2: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Юрьев-Польский во Владимирской области – городок небольшой. Его площадь всего-то 10 квадратных километров. Всю территорию можно окинуть взором с пятиярусной колокольни Петропавловского монастыря. Это самое высокое здание в городе. И очень красивое. Недаром до революции 1917-го его ажурный силуэт представлял Юрьев-Польский на почтовых открытках. Петропавловский монастырь, к которому колокольня относится, был основан еще в XVI веке. В смутное время обитель разорили польско-литовские интервенты, и святое место опустело. Здесь какое-то время действовала ветхая деревянная приходская церквушка, но и та разрушилась. Земля, на которой она стояла, отошла крестьянам соседнего села Федосино. Однако нашелся человек, который выкупил монастырскую территорию, чтобы восстановить храм. Юрьевский купец Петр Бородулин, получив разрешение Святейшего Синода, построил в 1843 году величественный пятиглавый собор во имя апостолов Петра и Павла. Церквей такого масштаба в Юрьеве-Польском еще не бывало. Люди удивлялись и недоумевали, зачем огромный храм на окраине городка. Ответ на этот вопрос жизнь предложила через несколько лет. В 1871 году в Юрьеве-Польском случился пожар. Огонь полностью уничтожил все строения одного из городских монастырей – женского, Введенского. И обездоленным монахиням предоставили Петропавловский храм. Так образовалась новая обитель во имя первоверховных апостолов. За несколько лет сестры обжились и построили рядом с церковью жилые корпуса. В одном из них разместился приют для девочек-сирот с общеобразовательной школой. Воспитанницы постигали грамоту и арифметику, учились шить и вышивать. В соседнем доме сестры устроили богадельню-интернат. Здесь проживали одинокие неимущие пожилые женщины. В 1892 году в Петропавловском монастыре построили отдельно стоящую колокольню высотой 60 метров, ту самую, с которой начинался наш рассказ. Она чудом уцелела в советское время. А вот собор Петра и Павла был разрушен после революции 1917 года и до сих пор пребывает в руинах. Хотя упраздненный безбожниками монастырь вновь стал действующим в 2010 году, у монахинь не хватает сил и средств, чтобы восстановить обитель. Сестры нуждаются в нашей с вами помощи.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Теплое радио. Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Как всегда, по понедельникам в 6 часов вечера в эфир выходит программа, где мы с коллегами и наши специальные гости делимся историями из жизни, которые приключились либо с нами, либо с кем-то из наших знакомых, близких, друзей. И истории эти, как правило, объединены одной темой. И автором нынешней темы стал наш сегодняшний гость, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирского области. Отец Александр, приветствую вас.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Вот вас и попрошу, после того, как представлю коллег, рассказать подробнее, что же скрывается за формулировкой «особенные люди в церкви». В нашей студии также Наталья Лангамер, Сергей Платонов, я Алла Митрофанова. Коллеги, приветствую.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Отец Александр, особенные люди, а разве есть не особенные люди?
2: Вы знаете, вот это слово «особенные» – это, скажем так, результат компромисса, который при обсуждении, да, как обозначить эту тему. Просто я хотел бы рассказать об одном человеке, об одном случае, одной встрече. А вы уж судите, как это – особенные люди, не особенные люди. Но это люди, в общем-то, скажем так, психически больные люди в церкви. Я должен вам сказать, что психически больных людей в церкви много. Много. Почему? Потому что... А где еще человеку искать? Искать понимание, искать, скажем так, того, кто тебя выслушает, кто тебе поговорит, кто тебя утешит. Очень, очень часто такие люди приходят в храм.
1: Я бы сказала, знаете, даже, простите, что вмешиваюсь, несколько иначе. Покажите мне сегодня психически здорового человека. Мне кажется, это задачка со звездочками.
2: Ну, я бы мог показать здоровых людей, но их немного на самом деле. На самом деле. Кроме всего прочего, ведь среди прихожан нашей церкви очень много людей пожилых. И когда-то такой наступает момент у достаточно многих, что начинаются вот эти вот моменты деменции. Моменты, когда начинают слышать голоса, видеть каких-то идущих людей. Кто-то что-то подсыпает, кто-то что-то подслушивает, кто-то что-то, что-то пытается. И когда начинаешь с человеком разговаривать, говорит, да никто за тобой не ходит. Да никто тебе ничего не хочет там подсыпать. Никто тебе ничего не напущает в эту вот щелочку там под дверью. Люди обижаются. Ну как же так? Я же все это вижу. Я же все это слышу. Это же все не просто так. Вот. А... Тот человек, о котором я хотел бы вам сегодня конкретно рассказать, встреча произошла, заочная встреча, скажем так. Я не видел его, в жизни не видел. Хотя потом я пытался отследить его в интернете, благо такая возможность есть. И через несколько, скажем так, лет я нашел его еще ВКонтакте, упоминание о том, что он есть, этот человек. Тогда он еще был жив. Насчет здоров, не знаю... Просто я вот сейчас буду о нем рассказывать, а вы поймете, почему я о нем говорю. Я преподавал в Владимирской семинарии, тогда была Владимирская семинария, вот, и студенты народ такой досужий, веселый, вот, любитель посмеяться, любитель каким-нибудь пошутить, что-то такое. Вот. И приносит в класс такой грозбух. Наверное, листов 50. Отпечатан всякими картинками, что-то написано, скрепленных или прошитых, я уже не помню, в единый какой-то текст. Они его читают, хохочут, ухахатываются. Вот я говорю, молодежь, чем вы там так заинтересовались? Да вот, говорит, батюшка, нашли в корзине для бумаг. Идет же масса корреспонденции, приходит, как на, допустим, там, епархиальное управление, как на канцелярию семинарии. Идет масса всяких сторонних материалов. То есть кто-то что-то пишет. И знаете, очень много людей, которые что-то какие-то воззвания пишут, какие-то предложения пишут, ну, вот как спам, тоже спам. Тогда этого спама еще не было, в всяком случае, мы с ним еще не контактировали. И вот они мне говорят, вот нашли в этой книге-то, это в корзине, просто выбросили уже. Посмотрели, выбросили. А вот а мы читаем, нашли, говорят, так смешно, так смешно. Я говорю, ну-ка, дайте-ка посмотреть. И начинаю читать, и тоже смеюсь. Думаю, ну надо же такое написать.

0: поменять свой образ жизни. Я должен быть такого аскетического плана. Он пишет себе, как он прекратил там что-то есть, что-то пить. Ну, в общем, человек перестраивает себя. А потом он понял, что он должен спасти род человеческий. Что он Иисус Христос.
1: А-а-а.
0: Понимаете? Конечно, для нас это смешно. Зашивает рот.
1: А что смешного-то, я не пойму?
0: Нет, для нас это смешно. Ну, какой человек решил, что он будет, чудит, что он Иисус Христос? Для нас верующих людей это понятно. Ну, больной человек, ну, смешно. Он как ребятишки хохотали. А потом я думаю, как же ты будешь спасать род человеческий? И он пришел к выводу, что спасти род человеческий можно только, если он начнет обращаться к людям сильным мира сего. Теми, кто говорит, выступает по радио, теми, кто пишет там какой-то прессик, тем, кто артисты, выступающие там где-то там на каких-то подмостках, они могут людям говорить о добре, они людям могут говорить о Боге, они людям могут говорить о спасении. И вот этот человек, больной человек, получающий по второй группе инвалидности какую-то мизерную пенсию, он все свои деньги стал тратить на то, чтобы писать вот эти вот обращения, что вы должны это делать, вы должны спасать, вы должны говорить доброе, мы должны. Вот он все это пишет. Он отпечатывает все эти свои воззвания. Он покупает конверты. Он добывает адреса. Он рассылает по всем этим адресатам. И ничего не получается. И никто его не слышит. А все его действия заканчиваются только тем, что очередной раз приезжает скорая помощь психиатрическая. Его забирают и подвергают его такой электрошоковой терапии. Знаете, что такое электрошоковая терапия?
1: Наслышано.
0: Это когда человеку в рот такой эбонитовый, такой вот, такую палочку, как собаки, сжимает он зубами, чтобы не откусить себе язык, и через голову пропускает электрический ток. Это очень-очень больно. И он говорит, вы знаете, люди, а у меня ничего не получается. Я, говорит, 9 раз прошел уже через эту электрошоковую терапию, и я, говорит, вы знаете, я больше не могу. У меня не получается. Мне так больно. И я чувствую, я сойду с креста. Я не могу больше это нести. Люди, ну когда же вы услышите? Ну, люди, вы же знаете заповеди. Вы же должны жить по заповедям. Ведь я же не просто так пришел вас спасти. И вот когда я вошел в этот текст, то, вы знаете, уже смеяться не получалось. Я чувствую, у меня где слезы текут. Я представил себе человека, который реально, вот он уверился, что он Иисус Христос, что он должен спасти мир. А ничего не получается. Ничего не получается. И вот этот вот отчаянный крик, люди, я сойду с креста, я больше не могу спасать род человеческий. Я никогда больше не видел, не встречал больных людей, которые бы взяли на себя вот спасение рода человеческого. Был один человек, который все время воевал. Вот он воевал. Причем он, знаете, как он мне звонил и говорил, батюшка, сегодня мы выходим там на Смоленскую трассу, потому что там-то и там-то пойдут, там пойдет какая-нибудь там ОПГ, там пойдет какой-то там заброшенные там какие-нибудь террористы, там еще что-то. Но это было, правда, давно, когда еще у нас, помните, были всякие теракты там в метро, на железной дороге. Он докладывал мне, взяли группу. Я понимал, что это больной человек. Но он так верил в то, что он действительно воевал, он воевал в Афганистане, и после этого он заболел. И вот его вот эта вот война, она продолжилась. И она продолжилась его, на его он продолжил. И как-то он приехал к нам в храм, сидит такой, а что-то произошло, что-то в метро, по-моему, произошло. И я вот зачем я ему это сказал? И я ему говорю, Сережа, как же так? Как же вы вот пропустили? И вы знаете, он, вот я ему сказал, а как будто я его вот в живот ударил. Он так согнулся, сел, заплакал

0: Простите меня, я не смог, не предусмотрел. Я смотрел на него и думаю, вот если бы так каялись и плакали те, от кого зависело, чтобы этого не было. Почему этот больной человек, почему он так на себя это взял, почему он так остро переживает? Вот такие случаи, они очень редки. Потому что вот был такой момент, когда я получаю такую, знаете, такую бумагу. Я Божьей милостью, государь-император, такой-то, такой-то, вступаю в права там, государя российского и повелеваю вам 10% всех ваших поступлений денежных перечислять мне на такой-то расчетный счет, как государю. Вот таких предложений было предостаточно. Людей, которые требовали от нас что-то, таких больных, но таких, знаете, так разумно больных людей. А вот таких, о каких я вам рассказал сразу же, вот таких очень мало. Это единицы. И вот этот человек, который так боялся сойти с креста, вот он у меня остался в памяти, я сохранил, до сих пор сохраняю его это послание, и иногда я его перелистываю, смотрю. Написано просто очень смешно. У него такой говорочек такой, знаете, такой какой-то такой вот краснодарский такой вот. Я прям гэканье вот это вот читаю, чувствую, что вот оно идет. А в то же время у нас, когда мы ездили, я еще ездил автобусом, у нас на одной остановке в автобус ходила женщина больная. И она так ходила, знаете, так вдоль рядов так смотрела, говорит, обнаглели, зажрались. Вот такие губы были такие пунцово накрашенные, такая она, ну, больной человек. И вот она ходила, одну остановку проезжала, выходила и встречала следующий автобус, уже идущий вперед. Уже назад она возвращалась, точно так же она обходила всех. Потом я пересел, стал водить машину, и я вдруг чувствую, а не хватает мне этой женщины. Не хватает человека, который будет вот так вот пройдет, подойдет, я посмотрю, скажет, зажрался, обнаглел. Понимаете, как? Вот она умерла, к сожалению. А проезжая мимо этой остановки, я ее помню всякий раз.
1: Светлые истории.
2: Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я Алла Митрофанова. «Светлая история» в эфире на Радио Вера. Напомню, программу, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на странице Радио Вера ВКонтакте. Отец Александр, один лишь комментарий себе позволю, или, может быть, знаете, даже полтора. Вот эта женщина с пунцовыми губами из автобуса очень напоминает юродивых, которые на Руси всегда почитались и которые единственные могли в лицо, например, сказать, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит, в то время, когда остальные люди могли быть просто скованы страхом перед этим самым царем Иродом. А второй момент, вы знаете, если герой вашей основной истории, вот этот человек, который хотел спасти мир, называл себя Христом и за это, да, прослыл сумасшедшим, то я думаю, что не настолько уж далеко бы, например, от него отстоял Федор Михайлович Достоевский, социальная программа которого, как известно, выглядела следующим образом. Если все Христы, будут ли бедные? Если все Христы, будут ли несчастные? Если все Христы, будут ли больные? Ну, и так далее. Потому что что такое «если все Христы»? А это прямое исследование тому, к чему мы призваны, к святости. Бог стал человеком для чего? Чтобы человек стал Богом. И человек, который к этому стремится, да, и говорит, что вот, вот есть Христос, я, ну, допустим, Христос с маленькой буквы, да, вот он к этому стремится, его начинают считать сумасшедшим. Абсолютно евангельская история. А еще и распинают электрошоком. Понимаете, вот что-то в этом есть, мне кажется, из серии «Но подумать».
0: Но, тем не менее, когда читаешь, понимаешь, что это больной человек.
2: Спасибо вам, отец Александр, за эти истории. правда, хочется покрутить в голове и попытаться понять, не проглядываем ли мы самое главное в этой жизни, раздавая людям те или иные наименования, кажущиеся нам вполне обоснованными, вот, клишируя их. И, может быть, проглядывая мимо ключевого.
0: То есть где граница, да? Угу. Где граница между безумием и...
2: И святостью, например.
0: И святостью, да.
2: Ну. Ага. Ксения Блаженная, например. Для современников.
0: Вот очень интересно, что в деревнях вот перед войной, как раз вот начало гонения на церковь, 30-е годы, я очень часто встречаюсь с такими воспоминаниями, что у нас была матронушка, босоножка. У нас была в другой деревне еще тоже матронушка. Вот как прям как парадокс. Вот матронушка, матронушка. И даже был такой случай, когда пришла ко мне одна бабушка, старенькая бабушка, и она говорит, я помню эту матронушку, до войны ее помню, я девочка была, я ее видела. Босоножка ходила, говорит, и зимой лет. У нас, говорит, священников забрали. А она умерла, и опять было некому. Ее так похоронили. А сейчас явилась она ко мне во сне и говорит, ты меня помнишь? Пойди, пусть меня отпоют. Я отпел. Бабушка говорит, я тебе копеечку дам. Я говорю, не надо, бабушка. Мы дело Божье сделали. Хорошо. Через неделю приходит, приносит мне носки, такой, знаете, толстенные вязки. И говорит, вот за то, что отпел. Я говорю, я ж тебе сказал, Машка, не надо ничего. А матронушка сказала, обязательно отблагодари. Вот явление такое, да? Вот сегодня таких людей... Нет, сегодня у нас, кстати, юродивых нет.
2: Мы не знаем. Опять же, очень часто таких людей называют безумными. Но мы же помним «Иудеям соблазна», а «Эллинам безумие». Кто из нас Эллин, а кто безумный? А кто Христос? Вот понимаете, вопрос такой. Позвольте, передам слово Сергею. Сергей, вашу историю. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли.
3: Батюшка, спасибо вам за этот рассказ. Действительно очень интересно и поучительно. Я вспоминаю свою бабушку. Она тоже у меня из деревни. И когда-то мы позволили себе детьми посмеяться над таким вот убогим, больным человеком. И она нас очень сильно отругала, сказав, что никогда в жизни нельзя над ними смеяться. Вот. Это мне как-то осталось детское впечатление навсегда. Я всегда, когда вижу, и ко мне постоянно кто-то подходит, периодически что-то говорит, и, конечно же, пытаюсь как-то выслушать. То есть уйти как-то молча, но ни в коем случае не оскорбить. Это очень обязательно. И своим детям я тоже это передаю. Тоже поймал своего сына за то, что он посмеялся над таким человеком. Вот. Это как бы такое впечатление именно вот с детства осталось очень важное. А, так как я уже неоднократно рассказывал, что я... родился в Сергиевом Посаде, при Троице Сергиевой Лавре. Конечно же, при больших монастырях, при больших святых местах очень много таких разных юродивых и болящих, скажем так. И даже, можно сказать, и в братья монастыря такие тоже, ну, бывали, вот скажем так. Мы думали, что они там... ну, подходит к тебе какой-то брат, монах, не в сане, не диакон даже, просто монах, ну, и что-то начинает тебе говорить. И вот на самом деле такие истории часто вот возникали, и многие мои ребята тоже, однокурсники, с кем учился в семинарии, постоянно тоже какие-то вот истории рассказывали. Например, один раз один из таких монахов просто подходит к нему и говорит, ты когда к нам придешь? А этот монах прослыл у нас, ну, таким, скажем, ну, странненьким. Мы на ним, конечно же, не смеялись, но старались с ним не общаться, потому что если начинаешь с ним общаться, он тебя затягивает разные разговоры, какие-то осуждения, сплетни, еще что-то. А к нему он просто приходил и говорил, ты когда к нам придешь. Вот и... А он уже жениться собирался, еще что-то сделать, там как-то там свою семью устроить, хотел стать священником, уехать на приход, еще что-то сделать. Но в какой-то момент вот он уже, скажем так, сходил к ректору, получил благословение на женитьбу, и он выходит из кабинета и в академию встречает этого монаха, говорит, ну типа, а ты когда к нам придешь? Вот эта фраза постоянно. В итоге у него расстраивается брак, ну, не по этой причине, а, скажем так, он действительно становится монахом, не в Троице Лавре, в другом монастыре, и он как-то на эту историю вообще не обращал внимания, только когда стал монахом, вспомнил, что этот вот монах к нему приходил. Ну, а если говорить про лично мою историю, то мне был один раз такое, что просто в электричке ко мне подошел человек и обличил меня в одном грехе, который я не могу по понятным причинам рассказать его, но он просто подошел, сказал «здравствуй», а он меня мог узнать, потому что я уже тогда вел программу на «Союзе», как бы могли меня люди узнать какие-то там, подойти, сказать. Он подошел ко мне, подарил мне марки, самые удивительные, у меня эти марки хранятся до сих пор, марки «Олимпиады 80». Я думаю, что если я их сейчас покажу какому-то любителю, наверное, они очень дорого стоят. То есть настоящие, вот в советское время, насколько я знаю, как-то собирали, очень увлекались этим.
0: Я собирал марки.
3: Может, я в следующий раз вам привезу. И он действительно ко мне подошел и рассказал какую-то историю. Таким образом, как бы, я считаю, что к таким людям нужно относиться внимательно, ни в коем случае никогда не осуждать. И для меня вот это, именно вот этот... Вот эти слова бабушки как-то оставили большое впечатление, что этот человек может тебе сказать волю Бога. Вот такие впечатления у меня остаются о таких людях и до ныне. И вот некоторые истории, лично вот эта история, которая сказана мне была в электричке этим человеком, она оставила, конечно, след неизгладимый вот в моей жизни. Таким образом, вот отчасти не то чтобы грех там как-то было облечено, то, что я не совершил еще более тяжкое, скажем, я не пошел дальше. То есть то, что должно было произойти через некоторое время, я этого не сделал.
0: Остановился.
3: И, да, это какое-то маленькое чудо. Но эти марки, как напоминание, у меня есть, кстати, недавно я их тоже нашел.
2: Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я, Алла Митрофанова. Светлая история на радио «Вера». Буквально на пару минут прервемся.
1: Светлые истории. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио Вера продолжаются, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, села Иваново, Петушинского района Владимирской области. Отец Александр наш специальный гость, именно он задал тон разговору и сформулировал тему, предложил, да, которую как раз мы сегодня обсуждаем и по поводу которой делимся своими личными историями или историями, которые мы наблюдали там в жизни наших близких или друзей, особенные люди в церкви, как они относятся к Богу и как нам относиться к ним. Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я Алла Митрофанова. Наташа, вам слово. Поделитесь, пожалуйста, тем, что принесли вы, и потом, я думаю, что есть нам тут
2: о чем поговорить.
1: Подискутировать. Да, да.
2: Вы знаете, я, как всегда, хочу с разных сторон на тему посмотреть. Я перебирала в голове всех, кого я могла встретить таких особенных в храме, но я видела только одного человека, которого называли блаженным. Он был как ребенок, взрослый человек, который был как ребенок в Николо-Гречевском монастыре. Сейчас ему стоит там памятник блаженному Мишеньке. Он как бы своим присутствием благословлял события. Если он кому-то пришел на свадьбу, там несколько храмов в Угреше, не только в монастыре, но вдруг он оказывался в храме поодаль, и там венчания совершались. И люди считали, что это благословение. Но вот Мишенька был однозначно чем-то очень светлым, чистым. А я вот думаю, иногда, мне кажется, мы начинаем что-то утрировать и что-то себе, может быть, допридумывать. Я вам просто расскажу историю, а вы, может быть, прокомментируете. Это было в Дивеево. И я как раз тогда готова была поверить любым чудесам с распахнутыми глазами и готова была слушаться и делать все, что мне скажут. И мы были на купели, там, где вот три купели как раз. И вдруг идут женщины, и между ними какая-то Любушка, и вот они, значит, Любушка, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, Любушка. И вот они Любушка, она такого цыганского склада, очень такая сильная, как будто властная. И она меня видит и говорит, что сюда приехала? И начинает перебирать нужды. И в какой-то момент она попадает в точку, что детей хочешь. Идем, значит, смотрю, глаз-то у тебя черный, значит, глаз-то у тебя бесноватый. Идем, я думаю, глаз у меня бесноватый. Все, что сейчас скажет делать? И мы спускаемся в купальню, и она говорит, значит, так, полезай. А я прям вот тогда мне совсем вообще никак не хотелось. И я думала в этот раз как-то отфилонить от погружения. И я, значит, снимаю одежду, надеваю рубашку, с ней захожу. И я говорю, ну, я вот один раз, значит, она говорит, нет, три. Я думаю, да, надо три. Значит, я захожу, крещусь во имя Отца и Сына, Святого Духа, совершаю крестное знамение, потому что рекомендуют не в воде это делать, когда ты можешь руками неадекватно дергать, от холода, а перед этим. И я, значит, раз погружаюсь, два, три, и радостно направляюсь к выходу. Она говорит, нет, давай, значит, еще. Второй раз, чтобы наверняка, значит, я опять сползаю, значит, в купель, опять так же делаю, три раза погружаюсь, ноги уже сводит, иду к выходу, она говорит, нет, давай еще раз. Я думаю, ну, третий раз, ладно. Спускаюсь, значит, погружаюсь, иду к выходу, она, значит, встает в проеме, где лестница, и говорит, нет, 9 раз делай. Я не помню, откуда у меня взялись силы, но я как-то между ней и лестницей протиснулась и вылезла, потому что я уже вот, ну, не контролировала свое тело в этот момент. И я потом очень скорбела, а она говорила, вот ты, дочка у тебя будет, дочка, вот еще раз погрузишься, и будет дочка. Вот я погрузилась.
1: Какой ужас.
2: Да, но дочки не случилось в моей жизни. Вот. А воспоминание это осталось. Может быть, вы как раз прокомментируете, что это было, потому что я вот так доверилась. Вот она шла, вокруг нее какие-то девушки, которые ее боготворили, да, как святую почитали. И я пошла и послушалась, и вот это вот все стало происходить. Бремена неудобоносимые. То есть 9 раз я точно бы туда, ну, не смогла. Да вряд ли кто-то так делает, да, 9 раз. Не просто 9 раз присесть в воду, а выйти, спуститься и снова 3 раза погрузиться, и так 9 раз. Вот. Вот что это было? Не переоцениваем ли мы иногда, видя всех...
3: Крикушество, Наташа, это крикушество чистой воды. Это разные вещи. То, о чем отец Александр сказал, и то, о чем рассказываете вы.
2: Вот мне кажется, очень важно
3: это отличать. По плодам их узнаете их, мне кажется.
2: Да. Вот я про то, что тоже важно отличать, и не во всех стараться видеть сразу вот какие-то знамения или какие-то предсказания. Вот. А из необычных людей я хочу рассказать про женщину, ну, назовем ее Вера. Да, она у нас в храме сидела. Я не могу сказать, что она была психически ненормальная. Она была слепая, а это накладывает свой отпечаток. И она приходила в храм на ощупь, ну, или кто-то ее приводил. Она была такая забавная, очень седая. У нее были две тонюсенькие косички такие вот трогательные. И она всегда приходила с целлофановым пакетом. И ей, чтобы знать, что ее документы и ключи рядом, она все время сидела с этим целлофановым пакетом. И мало того, что она с ним сидела на службе в храме, она все время проверяла, на месте ли он. И всю службу шуршал этот пакет. И я помню, как, какое-то искушение было для всех окружающих. Вот для нашей общины там мы себя все время смиряли с этим вот пакетом, который вызывал негатив, который транслировался на эту бедную Веру. Но люди, которые уже в храме давно, мы к ней относились с любовью. И только переглянемся, так глаза закатим, перекрестимся и дальше стоим на службе. Потому что это один из самых раздражающих звуков, целлофановый пакет, шуршание. Вот. Потом ее кто-то обязательно сопровождал ее до дома, кто-то там что-то ей помогал. И только спустя время я узнала, что те, кто с ней ближе общались, рассказали, что она была очень интеллектуальная и очень прикольная. Вот. И оказалось, что это очень глубоко был духовный человек, светлый, и что однажды даже видели, как она танцевала под дождем босая. Ну вот я не знаю, особенный ли этот человек, но она была послана нам для тренировки нашей любви. И мне кажется, что вот в этом разрезе действительно такие особенные люди, вопрос, для чего они нам посылаются, да, как мы к ним относимся, как мы их воспринимаем. Я вот с этой стороны хотела подсветить тему, так скажем, отец Александр, что скажете?
4: Ну, вот чистый совет. Вам нужно было поменять пакет из шуршащего на нешуршащий.
2: А тогда бы она не слышала, она по звуку понимала, что он здесь. Она его нащупывала, он шуршит, значит, пакет рядом.
4: У меня папа, Царство Небесное, когда у него случился инсульт, он все время держал в руках сумочку с документами. Какие-то документы, деньги. Вот у него была боязнь, что это украдут. Он сидел дома и держал. Вот, это уже больной человек, да, вот он держал. Здесь какой-то тоже такой вот момент. Однажды у нас сам храм очень большой. У нас есть зимняя часть и летняя часть. Храм преогромный. И представьте, какая там акустика. Рядом санаторий. Из санатория приходят к нам люди. Приходят в храм чужие люди. Мы стараемся, скажем так, не обращать на них внимания. Они приходят, смотрят, ну, просто как туристы. И вот мы однажды служим молебен. Входит мужчина. В руках у него вот такой вот театральный пакет, который шуршит и шуршит и шуршит и шуршит. Вот. Я служу, смотрю на него, мне так хочется вот прям вывести, вытолкнуть его. Он ходил, а был ко мне спиной. А потом он поворачивается, а у него на груди написано: «Хочешь дать мне в морду? Попробуй». Вы понимаете, какое искушение. То есть он нас... А потом: «Хочешь дать? Попробуй».
2: Провокатор.
4: Провокатор, да. Как относиться к таким людям? Вот будущим священникам нужно обязательно в семинариях изучать основы психиатрии. Обязательно.
5: В Сретенской семинарии так, кстати. Они раз в неделю ходят в специальный институт, белых халатах общаются с такими ребятами.
4: Я помню, у нас в наш реабилитационный этот центр, санаторий, стали привозить людей психически больных. А мы еще не знали. Там целую группу завезли. И вот приходит к нам на службу такой импозантный мужчина. Я думал, или это поэт, или это художник. У него такой замечательный, красивый костюм. Бабочка. Такая прическа. Такой пожилой человек, такой с сединой. Вот. Мне он очень понравился. Исповедь. Подходит он ко мне на исповедь и спрашивает. Батюшка, а у вас погончики-то какие? Я говорю, какие погончики? Ну, подрез это. Какие у вас погончики-то? Вы же стукачок?
2: Это какой год?
4: Это нулевые годы. Вы же стукачок? Вы же все попы стукачи? Какое у тебя звание? И я тогда понял, или это больной человек, или это какой-то провокатор. Потом он стал подавать записочки, и он, когда я оглашал записочки, я так особенно их не оглашаю, но он требовал, чтобы я оглашал его записочки. Он стоял рядом, слушал, а вот он тут же отбирал мне эти записочки. Я знаю, куда ты их потом относишь. Потом прошло какое-то время, он приходит с костылем, с таким, не с палочкой, а с костылем, и начинает бегать по храму с этим костылем. На Илью Пророка. И вот он бегает, и бегает, и бегает, и бегает, и бегает. А были мужчины в храме. И я говорю, слушайте, надо что-то делать. Наши мужички подошли, взяли его за руки, за ноги. Он сопротивлялся. Его вынесли и просто положили на траву. Больше он в храме не хулиганил. Вот есть какая-то грань. Грань болезни и грань хулиганства. Когда что-то можно... А чего-то нельзя.
2: А грани между болезнью и юродством Христа ради?
4: Вы знаете, на моем пути юродивых Христа ради, ну, был один священник, который вот он как бы вот исполнял. Больше я юродивых в храме не видел, больных видел. К нам и сейчас тоже приходит, помогает. Такой, знаете, вот больной человек, вот это вот идиотизм, да? Он очень большой, очень сильный, добрый, добрый. И если бы не он, я не знаю, как бы мы пережили бы эту зиму. Потому что он убирал как трактор вот этот снег, который нас засыпало просто напрочь. Все какие-то работы, все, что он идет первым. Помогает, помогает, помогает. Вот это мы его подкармливаем, какую-то копеечку ему даем. Вот такие люди, убогие люди, да. А вот, вот представляете, стоит человек на службе, молится. Все молятся. Я иду, совершаю каждение. И вдруг этот человек, он москвич. Ну, москвич. Я знаю, что он москвич. У нас много москвичей, дачников. У нас там СНТ огромное. У нас не столько деревня, сколько огромное СНТ. И вот он стоит, стоит, стоит. И вдруг он делает сальто-мортале. Назад. Через голову. И снова стоит, и снова молится. Юродивый.
2: Бесноватый.
4: Бесноватый. Стараешься держаться подальше от такого человека. Но он позволяет себе, допустим, какие-то такие поступки. Он пошел там, сжег людям машину.
2: Ого. Ну, вообще-то это уже криминал.
4: Нашим местным жителям. А когда встал вопрос о том, что привлечь его, а я больной.
5: Невменяемый.
4: Я невменяемый. Как к таким людям относиться? Ты же не будешь их бить в лицо, правильно, при таких ситуациях? Не будешь. А что это такое, прыгает через голову? Ты же вот этого человека с бабочкой мы были просто вынуждены вынести. Мы его не били, ничего, просто вынесли его.
2: На травку.
4: На травку, потому что иначе службы нет. Но нет. Человек бегает с костылем, круги нарезает. Какая там служба? Что-то надо делать. Как нам выходить из этой ситуации, я не знаю.
0: Светлые истории.
1: Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я Алла Митрофанова. Это «Светлая история» на радио «Вера». Отец Александр, вопрос-то открытый на самом деле. Но вот история, которую, например, Сергей рассказывал. Когда человек подошел и указал ему, не зная его жизни и расклада обстоятельств, на абсолютно конкретные вещи. Человек, который мог бы произвести, наверное, тоже впечатление...
5: Ну, он точно был нездоров.
1: Да, не вполне психически здорового. При этом вот так, можно сказать, по-христиански протянул руку, указывая, да, на, в духе вполне себе вот... юродивых из нашего прошлого, да, указывая в такой братской любви на то, что вот, вот это вот, пожалуй, не стоит, вот это вот на это обрати внимание.
4: Но все-таки юродство – это подвиг, да, духовный. А болезнь – это болезнь.
5: Но может же Господь открыть через
4: любого. Я думаю, Господь человека может открыть через все, что угодно. Я, ну, помню, да, мучился каким-то вопросом.
5: Ну, было страшно, было страшно.
4: Батюшка. Естественно.
5: Я, ну, очень странное ощущение было.
4: Я потом мучился одним духовным вопросом. Мне нужно было получить очень краткий ответ. Я задал этот вопрос себе, я все думал и не находил ответа. Еду в электричке. Напротив меня сидят люди. Зима. Подстилают газетки, чтобы не было так холодно на сиденье. И вот человек встал, газета, и вот такими аршинными буквами ответ на мой вопрос. Господь может и так ответить.
1: Как угодно, может, и чаще всего отвечает по 10 раз на дню. Просто у нас сейчас настолько понижена концентрация внимания, что мы зачастую не слышим его ответов. Почему люди там, знаете, приходят, например, на лекции, потом подходят и говорят: ой, я услышал для себя ответ на вопрос, которым задаюсь уже давным-давно. Это вы могли бы его услышать еще гораздо раньше. Просто вы пришли на лекцию с намерением сосредоточиться. Поэтому услышали именно сейчас. Но вам наверняка Господь отвечал и так, и так, и так, и много как.
4: Но до какого-то ответа, чтобы понять, принять этот ответ, ты должен внутренне уже дорасти. Я помню, какое-то время жил в епархии при нашем храме, там, в общежитии, время сорокауста, и со мной в номере поселили адмирала в отставке. Этот адмирал занимался тем, что, уже отслужив, он занимался изготовлением иконостасов для храмов. И вот он приехал, его поселили тоже. Вот, и вот он со мной сидячи, мы с ним всю ночь проговорили. И он мне рассказывал такие интересные вещи, сколько он таких духовных людей встретил, старцев встретил, как к нему, естественно, этот адмирал, отношение пиетическое. Вот. И вот на многие ситуации он мне говорил: ну зачем мне это? Ну зачем? А я понимал, потому что в то время я был в духовном плане, он, допустим, был во втором классе, а я в третьем. То, что его поражало, я уже понимал, потому что я уже прошел какой-то духовный путь до того. Я мог ему ответить, я мог его понять. А вот возьмите та же самая Матрона Московская, да? Матрона Аня Амнисевская, Валентина Минская. Вот эти люди, такие вот инвалиды, юродствующие, да? Вот, вот в том плане, в каком мы говорили. Это же 30-е годы. Это же не время. Люди с ограниченными возможностями в церкви, они порой поражают безграничными возможностями духовными. Я знал одну женщину, она жила в Покрове, 63-го года рождения. Девочка родилась, девочка, нормально, хорошая девочка, все было хорошо. И вдруг, по-моему, годам к 12, у нее перестают работать ножки. Она садится. Головочка умненькая, все хорошо. Двигаться не может. Она инвалид первой группы. Приходит к Вере. Потихоньку приходит к Вере. К Вере приходит вся семья. Это девочка. Кроме всего прочего, при Покровском храме была, вот как, знаете, сейчас есть помощники по миссии, помощники по социальной какой-то, вот она была помощником по социальной работе, человек, который не выходил из своего дома. Она по телефону решала все вопросы. она так много сделала для города, что после ее смерти физической, она просто, знаете, вот как вот мышцы, вот просто мышцы разошлись. Вот больше организм, ну, не смог. И она умерла. Так вот, после ее смерти единогласно ее почетным гражданином нашего этого города Покрова избрали. И даже хотели в честь нее назвать улицу. Ну, вот я с братом разговаривал, он говорит, да не надо, чтобы наша фамилия... Ну, кто мы такие, чтобы наша фамилия была... Вот в честь нас была улица названа. Так вот, у нее была одна особенность. Она видела усопших. И вот мне брат рассказывает. Я прихожу домой к сестре. Хочу сесть в кресло. Она говорит, не садись, там этот сидит. Здесь этот сидит. Чистейший ум. Она знала все его планы. И могла позвонить и сказать, сегодня не надо никуда тебе ехать. Не надо. Вот сюда не выезжай. Вот сюда поезжай. После ее смерти и до сегодняшнего дня она руководит своим братом. Но через какую-то женщину. Эта женщина звонит и говорит ему, вот это надо тебе сделать, а вот этого не делай. А он еще такой человек, знаете, такой вот, руки золотые, то одно сделает, то другое сделает. Звонит, ты куда собрался? На крышу не лезь, можешь упасть. До того, как он собирается это делать. Вот. Она его ругает, если он нарушает ее. И однажды он возмутился и говорит, слушай, а он так обращается к этой женщине, которая ему звонит. Ну, почему она ко мне непосредственно не выйдет? Сейчас отвечу. Храпишь слишком сильно.
3: Я сразу Вупи Голдберг вспомнила из фильма «Привидение» или «Призрак» с Патриком Суэйзи в главной роли. Вот это примерно то же самое.
4: Вы знаете, был такой случай. У ее брата в небольшой строительной организации работал водитель. У этого водителя умирает тетка. Тетка бездетная. И вот они, два племянника, хоронят тетку. И уже после смерти вот этой самой Марины она является своему проводнику и говорит, передай, вот у брата работает вот этот человек. Тетка умершая сказала. Дело в том, что после похорон поминки. А поминки у нас очень часто превращаются в свадьбу. Пили, гуляли, плясали, гармошка.
3: Поминки? Ну, с гармошкой?
4: Естественно. Нет, сперва-то все очень благообразно. Но после третьей начинается гармошка, песни и танцы. И тетка просит передать. Мы тут на вас смотрели. Мы тут отсюда на вас смотрели. И нам за вас было так стыдно.
3: Я никогда не была на поминках с гармошкой. Вы меня прям сейчас удивили, честно.
4: Ну, значит, вы были не на тех поминках.
5: У меня были такие поминки, когда поминали, скажем так, ну, за упокойную службу, все как положено, а он был музыкантом. И у него, он любил
3: это
5: песни.
3: Это другое, как и сейчас вот принято
5: ему,
3: говорить.
5: Да, и мы спели просто любимые его песни. Вот так было.
3: Это другое.
4: Это другое.
5: А вот это было все равно необычно.
4: Это просто пьянка, это повод выпить. Вот как относиться к такому дару?
3: Вот
4: как
3: да.
4: Относиться?
3: От Бога со смирением.
4: Это понятно, что со смирением. Но человек так много сделал для города. И все ее действия, они были именно направлены в доброе начало.
5: А что, если за нее молиться?
4: А за нее молимся.
5: Ну, вот бывает такое.
4: Священник приходил к ней постоянно.
5: Она причащалась.
4: Она постоянно причащалась. Она была помощником по социальной работе.
5: Вот, да.
4: И после ее кончины ее город определил как почетный гражданин города.
3: Ну, мне кажется, что это вопрос, который ее брат хорошо бы, чтобы решил для себя, а не мы тут в студии за него. Что ему делать, как к этому относиться? Это потому что это в первую очередь лично его касается. Вот, так что, но история действительно очень любопытная.
4: Очень
3: да.
4: Любопытная. Вот посмотрите, не Матронушка ли это? Опять-таки с маленькой буквы, да, в скобочках?
3: Да почему нет-то? Ну, слушайте, у Бога настолько всего много, и таланты человеческие настолько разнообразны. Предполагаю, что большинство из них мы даже внутри себя не догадываемся, а не то, что уж там в других людях. И, ну, говорят же, что мы свои возможности используем на данный момент там процентов на 10. А талантов у нас может быть гораздо больше, и в том числе и вот это самое шестое чувство, и все что угодно. Зачем отрицать вещи, которые пока не изучены? Если они пока не изучены, значит, их обязательно нет. Мне кажется, это странно.
4: Ну да, отметать ничего не нужно. Нужно все принимать со смирением, да?
3: Да, мне кажется, и здравомыслием при этом.
5: Специально не искать таких людей.
4: Нет.
5: Полностью избегать того, чтобы найти себе какого-то старчика или юродивого.
4: Кликушество, вот вы рассказали, да.
3: Ну там генеральская такая, по-моему, генеральский замес у девушки был.
4: Это явно. Вот когда человека уже перебирает, и когда ему хочется. Она мне напомнила мою младшую внучку. Когда мы приезжаем на «Гремячий ключ», старшая только пальчик так помочит. Младшую не вытащишь. Она и три раза зайдет, по три раза окунется. Дайте ей возможность. Она и пять раз зайдет.
5: Там плюс 4, да?
4: Она такой любитель этого дела, что просто...
3: Позвольте, я напоследок свою историю тоже расскажу. Правда, поняла тему я по-своему. Особенные люди в церкви. Я подумала, что вообще-то для меня все люди особенные. Как-то не встречала ни особенных людей. И в этом плане, знаете, мне захотелось просто принести историю, с одной стороны, вполне себе обычную, а с другой стороны, как мне кажется, исполненную вот такой любовью, и в которой есть важное начало, обозначающее, как мы вообще все призваны друг к другу относиться. Потому что в идеале ведь, ну вот особенные люди в церкви, в идеале весь мир это церковь Божья, да, не в том плане, что там, например, у какой-нибудь конкретной поместной церкви нигде нет никаких пределов, нет, а в том плане, что люди друг другу братья и сестры, люди друг друга любят, вот этой самой христианской любовью, поддерживают друг друга и вместе помогают друг другу расти навстречу Богу, вслед за Богом, да, вместе вот именно, да, держась, поддерживая, вот, подставляя плечо. И вот в этом плане замечательную историю прислала наша подруга из Коврова. Мы с отцом Александром соседи.
4: Да,
3: мы живем в Ковровском районе, да, в Доброграде. И она рассказала про одного из как раз своих очень хороших таких знакомых, вспомнивших историю из детства. Его мама довольно поздно вышла замуж и, соответственно, довольно поздно родила единственного своего сына. И он был таким еще изумительным ребенком, в нем все не чаяли души. Сдували с него пылинки, причем включая его сводную сестру. Ну, очевидно, там дочка, может быть, его отца от предыдущего, да, брака. Я тут подробности не уточняла. То есть включая сводную сестру, все обожали этого мальчика. И вот исполнилось ему что-то там полтора-два года, а как многие семьи в советское время, как большинство семей, эта семья жила крайне-крайне скромно. И только на папину зарплату, естественно, протянуть не могла. Поэтому маме, ну и надо сказать, что и условия все к этому, да, подталкивали. То есть специально была такая созданная система, чтобы женщина как можно раньше из декретного отпуска выходила на работу. Значит, мама его вынуждена была вот довольно рано на работу выйти. И по дороге, где-то вот в районе Тимирязевского парка, я так понимаю, что тогда это речь шла о Москве, она садилась в трамвай, довозила его до садика. А на работу ей нужно было приезжать очень-очень рано. Ну вот прям так, чтобы там, с первым трамваем, ни свет, ни заря. И она выпрыгивала из этого трамвая по дороге, отводила сыночка в садик, сдавала его там воспитательница прямо у калитки, и пулей мчалась на остановку, ловила уже следующий трамвай и регулярно опаздывала на этом следующем трамвае на работу. Потому что единственный трамвай, который ей подходил, это был вот этот вот самый ранний. Не зная, как быть, и что предпринять в этой ситуации, она, в общем, какое-то время вот так вот протянула, а потом получила от начальства строгий выговор за регулярное опоздание и предупреждение о скором увольнении, если подобное продолжится. И тогда она, скрипя сердце, сыну тогда было уже, ну, 3 года, 4-й год вот ему шел, вот, скрипя сердце, она договорилась с ребенком, что он от трамвайной остановки до садика будет идти один. Так делали в нашем детстве, я еще помню, даже в нашем детстве, вот я помню, что так иногда делали, вот именно мамы, которым вот кровь из носу, нужно было вовремя явиться на работу, и никакие обстоятельства в виде садика и ребенка никто во внимание не принимал. И вот малыш топал один там в шубе, в шапке, вот укутанный весь через эти снега, а у нее сердце в кровь разрывается, она мечется по этому пустому трамваю от окна к окну и не может понять, он дошел или не дошел. И трамвай уезжает, и ей даже уже не видно. И вот она до вечера, то есть, ну, посидеть можно от переживаний, да? И только вечером она уже видит воспитательницу и узнает, что там, ну, все в порядке. И вот в какой-то момент, спустя там короткое время, трамвай почему-то стал от остановки отъезжать очень медленно. И 3 года подряд она отправляла сыночка от трамвайной остановки до садика самого, и трамвай все то время, пока он шел до калитки, ехал очень медленно. А потом и нагонял. И она как-то особого внимания этому не уделила, значения не придала. Ну, подумаешь, там расписание изменилось или что-то еще. И вся эта история, она вскрылась, когда прошло буквально там 3-4 года, и сын ее пошел в первый класс. И она его провожала, значит, там в школу, на утренник. Вот они вместе с мамой заходят в трамвай и внезапно видят вагоновожатую, который говорит: «Малыш, как ты вырос, какой ты большой! А помнишь, как мы с твоей мамой тебя провожали?» И тут до мамы дошло, что все это время вот эта женщина, которая выходила ранним утром на работу, каждый день в одну и ту же смену, заметив метание матери по пустому вагону, сделала так, чтобы она своими глазами каждый день могла увидеть, как ее ребенок доходит до калитки детского сада. Этот мальчик вырос и стал замечательным священником и служит в городе Коврове.
4: Аллилуйя.
3: Мне кажется, что подобные примеры, они очень здорово настраивают. И вообще, понимаете, вот здесь все люди особые в этой истории. Так же, как и в жизни в нашей, все люди особые. И как в мире, вот все люди особые. Но просто вот оптика, которую применил рассказчик, вот, собственно, вот этот вот батюшка, да, который этой историей поделился, она нам позволяет увидеть особость каждого человека и вглядеться в него. Давайте эту оптику применять. Мне кажется, что тогда для нас и все дни будут особыми, и все люди будут особыми. Можно так, отче?
4: Нужно так.
3: Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, села Иваново Петушинского района Владимирской области, Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я Алла Митрофанова. Друзья, прощаемся с вами и через неделю в 6 часов вечера снова в эфире «Радио Вера» будет программа «Светлая история». До свидания.
2: Всего доброго.
4: С Богом.
5: До свидания.
0: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Алексей Иольевич Витаков. Поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России, лауреат Пушкинской премии. Здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, да.
1: Когда мне сказали, что вы придете к нам в студию, я действительно, скажем так, на самом деле познакомился с вами в социальных сетях. И там действительно познакомился с вашим творчеством. И на самом деле есть некий такой отклик. Хотя мне, как молодому человеку, на самом деле, этот жанр музыки на самом деле не очень знаком. Может, конечно, мы о жанре музыки мы будем говорить сегодня, о музыке, конечно же, и о бардовском искусстве, вообще о творчестве. И ваше творчество по-своему как бы, ну, откликнулось, и, ну, и у меня возникли некоторые вопросы.
2: Спасибо, спасибо. Но я бы такое уточнение сделал, что все-таки не жанр, это целое направление, где
1: да, направление.
2: Очень много жанров, ответвлений и своих специфик.
1: Да. Да, на самом деле иногда так люди, которые играют на гитаре, они всегда вызывали какое-то уважение. Вот я помню, в армии кто на гитаре играет, он был в центре внимания. А если еще авторская песня, то это вообще очень завораживает. Ну, давайте начнем программу о вас. Вот, Алексей Ильич, а как вы пришли к Богу? И как Бог вообще участвует в вашем творчестве?
2: Ну, во-первых, я его присутствие чувствую постоянно, всегда. И он внутри меня, он вокруг меня. И это было бы странно для русского поэта, ну, как-то идти к Богу, потому что он рождается. Он рождается с Богом в душе и как бы исповедует этот путь христианский. Так завещено нашими классиками. Ну и, собственно, я родился под северным солнцем в 60 позабытом году. Положили меня на оконце отводить от деревни беду. То есть я когда родился, я уже родился в такой глубокой православной традиции. У меня бабушка была верующая, и одна, и вторая. И вот северная моя бабушка, она вообще, то есть время отмеряла по тому, как, сколько надо прочитать акафистов.
1: Или псалмов.
2: Да-да, или псалмов при Святой Богородице. То есть вот, говорит, вот 12 прочитаю Святой Богородице, тогда можно сесть отдохнуть. То есть, или вот есть такой обряд на севере, да, перепекание младенца, это когда недоношенного младенца обмазывают тестом и кладут в печку. А у меня бабушка как раз такой повитухой была, и когда мать ребенка садилась возле печи, она как раз пела какие-нибудь псалмы и вопрос, да, для чего она это делала. Многие не могут ответить, а на самом деле они засекали время. Чтобы не перепечь младенца, они засекали время. Потому что и часов вообще в деревенских домах, вот таких настенных часов, их не было. Время отмерялось, любое время, любой шаг, он отмерялся по молитве, по обращению к Богу. Поэтому для меня это настолько было естественно. Вот. То есть там сказать, что там советская власть как-то это сильно... Ну, безусловно, конечно, она там повлияла. Но вот я не помню в нашей деревне, что были такие, можно так сказать, да, конкретные отмороженные атеисты. Ну, я вот просто не знаю таких и не знал никогда. Да, если были, конечно, люди там с какими-то мифическими представлениями, там, ну, там, о леших, о бабе-яге.
1: Некие
2: там,
1: суеверия.
2: Да, некие суеверия, да. Но сказать, что вот, а вот я атеист, я, честно говоря, не помню. Поэтому я в этом воздухе рос, в этом пространстве, но для меня очень естественно было. Потом вторая часть параллельная проходила в городе Рыбинске. Как раз вот почему у моего отца имя такое ветхозаветное. Потому что бабушка тоже, бабушка Катя, была очень верующая. И в то время, когда, мы помним, да, эта церковь была сильно отделена от государства, и даже, я бы сказал, демонизирована государством, хотя, да, такое очень странное сочетание, тем не менее, меня бабушка брала за руку, и я посещал все церковные праздники. В церкви. Да, и Рождество, и Пашка, я все знал.
1: Так, вообще белые платочки в советский период как раз и сохранили нашу церковь.
2: Да.
1: Именно вот эти бабушки.
2: Бабушки, да. То есть она, ты там, пожалуйста, будь пионером, это, ну, вот сюда давай-ка. И брала за руку и вела меня, помню, вот в Егорьевскую церковь в Рыбинске. Я все это... Так что и в доме у нас постоянно висели иконы.

0: Это может быть по-разному. Может быть, этот человек или ребенок, да, уходит в воскресную школу, ему там батюшка что-то рассказывает. А может быть, действительно, ему он еще в несознательном образе лежал в маленькой кроватке, а мама ему пела колыбельные песни, а, как вы говорите, молитвы пели. А действительно, так и есть. Я вспоминаю, у меня мама, когда мы не могли заснуть, пела нам «Богородица, Дева, радуйся», например.
1: Да, «Отче
0: наш», там, «Царица моя преблагая». Я вот и бабушка тоже такие песни пела, песнопения пела. А там есть какие-то тоже песни, тоже какие-то колыбельные были, тоже в таком религиозном контексте. Конечно же, это все как-то сеется на подкорку, какое-то в подсознание ребенка, и потом путь к Богу становится намного быстрее, наверное, чем у тех, у кого этого не было.
1: Да, он никуда и не уходит, на самом деле, путь к Богу.
0: Ну, бывает, знаете,
1: он бывает,
0: забываешь и на свои истоки.
1: Да. Это такая безалаберность бывает человеческая, когда он действительно, человек забывает, ну, или гордыни накрывается. Опять же, да, тут Господь знает, как вразумить таких людей.
0: Поэтому... А творческие люди очень хорошо знают, как вразумляет Господь на самом деле. А вот такой момент очень важный. Все-таки, начиная свой творческий путь, когда он произошел? Когда вы поняли, что то, что вы делаете, это с вами на всю жизнь? Вы до сих пор это продолжаете?
1: Очень рано. Я научился читать. Мне еще не было 5 лет. А лет в 7 от роду я услышал в одной из радиопередач балладу Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мед». Помните, там «Вереска, напиток, забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино». И я помню, подошел к отцу и говорю: «Папа, я понял, что я не хочу быть ни летчиком, ни космонавтом, ни шофером». А у меня отец был летчиком, да. И он говорит: «Сынок, и кем же ты хочешь стать?» А я запомнил это словосочетание «лироэпический поэт». Ну, по сути дела, вот как раз в жанре лироэпический, это «Вересковый мед», написан был в переводе Маршака нашего замечательного, да. Я говорю: «Я хочу стать лироэпическим поэтом». Я даже написал пару строчек. «Ягодка-малинка на кустах растет, ярким алым цветом радует народ». Он такой: «Сынок, ну что, слово «народ» есть, значит, лироэпическим будешь».
0: Это вам было 7 лет?
1: Да, мне было, 7 лет. Там, ну, вот буквально только-только пошел в школу, там, через месяц, через два, вот такое со мной случилось. Потом, естественно, чтобы заниматься поэзией, нужно пройти состояние вот этой детской игры. То есть человек должен научиться рифмовать, плохо ли, хорошо ли, запоминать ритм, держать, да, то есть мы знаем, там, русскую поэзию, она состоит из... Это силаботонический такой, как бы, стиль, да, и вот силабы – это количество слогов, количество... Это и тона, да, количество ударов. Вот это вот чувство ритма, и ребенок, неважно, он может там частушки какие-то придумывать, как-то играть...
0: Травка зеленеет, солнышко блестит,
1: как-то со взрослыми, как-то маме отвечать там рифмованными строчками. То есть вначале, конечно, все начинается с игры. Потом уже... лет 12-13, я захотел стать великим лироэпическим прозаиком и сел писать роман о пиратах Карибского моря. Ну, и, в общем, мне один мой друг сказал, что мой труд, мягко говоря, эклектичен, грубо говоря, попахивает плагиатом.
0: Это в 12 лет?
1: Ну, это где-то было уже 14, наверное.
0: Это вот такой разговор с другом у вас был?
1: Да, потому что друг мой был старше меня и он буквально там, он красил мне велосипед, ремонтировал, еще сам я его даже починить не мог толком. Но я запомнил.
0: Но роман вы садились писать.
1: Да, но в тетрадке, я несколько тетрадок исписал, да. И я такой бегу к маме и говорю: «Мама, вот ты вот смеялась надо мной, а мои труды уже называют иностранными словами». Она говорит: «Какими, сынок?» Я говорю: «Плагиат, например». «И чему ты радуешься?» Она говорит: «Знаешь, что такое плагиат?» И она мне объяснила, что плагиат – это когда человека сильно ударили книжным шкафом и поднять забыли. Ну и, в общем, конечно, да, там потом я попал... влюбился, попал в боксерскую школу, а девушка была такая красивая, похожая, так как, действительно, как дочь южных морей, в общем. Да.
0: Конечно, вы, наверное, еще и стихи читали.
1: Ну я еще, да. А девушка занималась в литературной студии, в литературном кружке тогда это называлось. И эти кружки достаточно, их много было в разных, даже при средних школах, вот. Но и я стал за девушкой увиваться и пришел, попал на вот этот литературный кружок. Ну, представьте себе,

0: лицо рыбинского подростка после боксерской тренировки на занятиях литературного кружка.
1: Очень поэтично.
0: Да, когда мастер увидел, он так подумал, ну, наверное, какой-то залетный. И взял с полки томик Пушкина, большой прям такой, говорит, на, пиши все от корки до корки, а потом с тобой поговорим. Я сел и начал переписывать. Вот с тех пор уже все началось серьезно. Вот с тех самых пор. Прошу, пушкинская строка, пушкинская ритмика, пушкинский язык этот легкий, очень образный, он стал попадать не просто в сознание, там, в голову, да, он, наверное, частью кровеносных сосудов стал становиться. И вот с этого момента произошел такой прямо скачок, квантовый прыжок такой. Угу. Уже вот так приход в такой. Вот. Ну, а после, уже после армии, да, я уже был достаточно в 20 там, с лишним лет уже был достаточно зрелый, меня уже начали печатать и на областном уровне. Правда, тогда я уже жил в Смоленске. И вот откуда эта тяга к истории, и почему я понял, что мой конек, у каждого писателя должен быть свой конек, это историческое направление. Да.
1: В одной из ваших песен, которую мы сегодня обязательно послушаем, вы как раз про Смоленске говорите, что, как всегда... Ну, вы поправите меня, да, что, да, как всегда, она впереди.
0: А смоляне, что смоляне, как всегда, в передовой.
1: Как всегда, да. Я это понимаю, действительно, действительно, это важный исторический тоже такой контекст, потому что Смоленское княжество и город Смоленск в смутное время всегда был, ну, почти приграничным городом.
0: Ну, я и написал несколько романов исторических, «Проклятие Красной Стены», «Ярость Белого Волка», это все о Смоленске, о смутном времени. А еще написал роман «Меркурий». Смоленский, это русский святой, несмотря на имя, да, который первый одержал в истории русско-монгольских войн первую победу. И эту победу почему-то до сих пор не признают на каких-то официальных уровнях, хотя мне совершенно непонятно, как человек может быть причислен к лику святых, а официальная история называет его мифом. Это не миф. Я когда разговаривал с монголами, они говорят, да, действительно, поражение Батухана было под Смоленском. И они не прошли дальше, поэтому появилась Белая Русь. Почему белая?
1: Белоруссия нынешняя.
0: Да, да, нынешняя Белоруссия, да. Почему белая? Потому что не прошли монголы. А их называли черными, погаными, ну, разным там. Вот поэтому... Не потому что там носили белые одежды и много березок росло. Нет, конечно. Вот Белая Русь, вот благодаря этой победе Смоленска. Но это отдельная тема, большая. Можно как-нибудь в другой раз поговорить. Я в 13 веке, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. У нас в гостях Алексей Юльевич Витаков, поэт-писатель, автор песен, член Союза писателей России, а также лауреат Пушкинской литературной премии. Кроме всего прочего, является, можно сказать, таким музыкальным продюсером высокого уровня и организовывает разные музыкальные фестивали. Вот совсем недавно прошел фестиваль «Русский характер». Прошел 26 по 28 июня в городе Вязники Владимирской области. Расскажите, пожалуйста, про эту часть вашей жизни. Полагаю, что занимает она очень большую часть.
0: Да, да. Я очень люблю организовывать фестиваль. Ну, сам себя продюсером не называю. Я,
1: ну, такое модное слово.
0: По старинке называю себя художественным руководителем.
1: Ну, хороший. Да,
0: да, да. Худрук, да. Все началось с того, что в 2000 году мне удалось и моим друзьям удалось организовать фестиваль на Куликовом поле. Прямо в селе Монастырщин, там, где считается, что было место захоронения воинов. И вот этот фестиваль просуществовал, ну, до 21 года. То есть пока вот не началась пандемия, и все, пришлось его, так сказать, сворачивать. Хотя очень жалко, там собиралось до 10 тысяч народу. Это был очень популярный фестиваль. Большая часть этого фестиваля и этого конкурса была посвящена как раз военной теме, патриотической теме. И причем военной теме от глубоких времен, там, веков до наших дней, как бы, охвачена была. И буквально там целые скажем так, конкурсные направления были посвящены вот именно военной песне, потому что, ну, фестиваль, понятно, на Куликовом поле.
1: Да.
0: И это в день ангела Дмитрия Ивановича Донского, одного из моих самых любимых святых, как вы уже, наверное, смогли понять из песни.
1: Да.
0: У меня любимые святые, это Александр Ярославович Невский, Даниил Московский. Вот у меня мой сын, ему сейчас 2 года, у меня вообще 4 детей, и вот младшему, он Даниил, он назван в честь 4-го сына Александра Ярославовича Невского, основателя, собственно, Москвы, Даниила Московского. Да.
1: Вот, все символично, все связано. Фестиваль «Русский характер».
0: «Русский характер», он проходит всего 2-й год, и идея родилась в прошлом году. Ее поддержал губернатор Владимирской области. Я с ним лично встречался. И он, собственно, сказал, дал добро, говорит, давай, вот есть у нас Фатьяновский фестиваль. Я когда увидел этот Фатьяновский парк, ну, естественно, сердце застучало так, что вот же оно место, это самое лучшее фестивальное место, потому что ничего более красивого в своей жизни я не видел. И этот обрыв в Клязьме там, да, и сам, как оборудован парк, эта сцена, на которой, ну, я не знаю, мировые звезды могли бы позавидовать. И вдруг вот это все, мне говорят, бери и делай, потому что сейчас это очень нужно, авторская песня реально сохраняет русский язык и реально несет такую большую нагрузку не только по сохранению языка, но и по сохранению традиций. Да, она, как и любой вид творчества, она самая разная, в ней разные люди есть. В какой-то момент всплыли те люди, которые как бы в 90-е годы показывали авторскую песню вот с этой стороны, но на самом деле тот, кто знает авторскую песню, она очень глубокая, очень многослойная, и в основе-то своей она очень глубоко патриотичная, кстати говоря. То есть если послушать даже внимательно Визбор, да даже Акуджаву, «Белорусский вокзал», десантный наш 10-й батальон.
1: Ну, конечно.
0: Или
1: да.
0: Там «Ваше благородие, госпожа удачи». Ну,
1: или «Надежда, маленький оркестр».
0: Да, это когда наши космонавты слушают кого, когда улетают. Они слушают бардов. Угу. Это ведь не случайно. Потому что это очень искреннее направление, оно очень честное. И, естественно, в современной авторской песне много теперь всего, то есть там не только барды, которые воспевают туристический образ жизни, как многие привыкли видеть там, что это,
1: ну да, что это
0: дяденьки гитара... с бородой, с гитарами расстроенными, с папиросами.
1: Да, и шапка такая,
0: да,
1: гребешок.
0: Да,
1: такой очень кинематографический образ.
0: Я олень на свитере упал там.
1: Да. Точно, да.
0: Вот, на самом деле это всего лишь маленькая часть авторской песни, она очень небольшая, она там, ну... процентов, может быть, 5-7 от всей огромной вот от этой палитры.
1: Я вот, кстати, Булата Акуджаву полюбил, наверное, годика так 2 назад.
0: Угу.
1: Я к своему, может быть, стыду, а может быть, и нет, просто какой-то несознательности, может быть, какой-то. Музыку тоже нужно, мне кажется, уметь слушать, и до нее, до какой-то музыки нужно дорасти, как, наверное, до какой-то литературы.
0: Сейчас барды, конечно, кажутся сложными. То есть,
1: да, это сложно. Кажутся сложными, но у Булата Акуджавы мне понравились некоторые произведения, для меня они откликнулись в контексте сегодняшнего дня, скажем так. Я вот как-то прочувствовал этот момент, начал как-то прям познакомился со всем его творчеством. Как в свое время там к Высоцкому я обратился. Mm-hmm. Я сначала не понимал, о чем там. Для меня Высоцкий был это только песня, которую я увидел еще в детстве в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот это меня песня тронула когда-то там. А потом я начал копать дальше. И вот по-своему к музыке к разной, да, нужно в какой-то степени дорасти. И даже иметь какое-то особое настроение душевных чувств и, наверное, даже каких-то моральных, там, духовных высот, чтобы ее понять вообще на самом деле.
0: Вот. Ну, это вообще Высоцкий, Визбор, конечно, Акуджава, это наш ареопаг, это становые такие хребтовые фигуры в авторской песне. Но сейчас авторская песня очень разная, и очень много представителей других жанров приходят к нам на наши сцены. и от хард-рока, там, например, да, «Калинов мост», до инди-музыки, там, до, ну, и все. Но самое главное, чем отличается авторская песня от какой-то другой музыки, может быть, хорошей, может быть, эстрадной, или то, что звучит с первых каналов, да, она отличается содержанием. То есть если есть содержание, совершенно не важно, в каком музыкальном жанре ты играешь. Музыка всего лишь подчеркивает содержание. А вот если его нет, и там муси-пуси, там, или это еще чего-то, а ведь понимаете, в чем дело? Почему сейчас авторская песня является спасением таким, да, ковчегом? Потому что с муси-пуси...
1: А вы знаете, устали очень от музыки, которая звучит из утюгов, от этой музыки устаешь.
0: Даже дело не в этом. Устали, да плевать всем, кто музыку эту крутит и заказывает, им плевать, устали, не устали. Они просто поняли одну простую вещь. Они что же люди рациональные? Они поняли, что под муси-пуси подводные лодки не ходят, и самолеты не летают, и бойцы в руки автомат не берут под муси-пуси. А я когда был в Сирийской Арабской Республике, выступал, даю первое отделение под гитару, 1500 военных слушает. После выходит меня такая модная группа из Красноярска и играет все, от Led Zeppelin до Рамштайна. Все, вот просто классику рока, блюза, джаза. Они играют нота в ноту. Великолепные музыканты. А наши военные сидят так и тускло на них смотрят. Те растерялись. Что не так? Ну, один там паренек поднимается в очочках, связист, и говорит: ребят, все хорошо, а вы что-нибудь нормальное спеть можете? Они так: а что нормальное? Он говорит: ну, «Темную ночь» хотя бы. Мы здесь вообще-то на войне. И я понял, понимаете, как работает песня. И хорошо, я рядом был с гитарой, я выхожу, говорю: ребята, а знаете, как Иван Васильевич меняет профессию? Как это, боярин, ты скажи, что надо, мы сыграем. Я говорю: та-та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Все, поняли, поняли, все. И зал запел. Пошел наш спецназ на дальние заставы, а это были ребята, ого-го какие, да, они остановились и стали слушать. Вот это важно. Вот что делает песня? Она реально людей поднимает на подвиг, она реально помогает им просто выжить в нечеловеческих условиях. А если обращаться к песне «Темная ночь», то ведь почему она еще экзистенциальная, да? Почему «Синий платочек» просто хорошая песня, а «Темная ночь» экзистенциальная? А потому что там появляется третий лирический герой – это детская кроватка. И тогда женщина становится Богородицей. Ничего не напоминает? Напоминает, поэтому и попадает. Все, я закончил.
1: Это очень важное замечание. Сейчас давайте послушаем одну из ваших песен. Давай. Называется она «Пасха». Прервемся на небольшую паузу. Обязательно через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор.

0: Светлый вечер. На радио Вера. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Светлый вечер. На радио Вера.
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с Алексеем Иольевичем Витаковым, поэтом, писателем, автором песен, членом Союза писателей России, а также лауреатом Пушкинской премии. Мы послушали песню «Пасха». Я ее послушал несколько раз, скажу честно, потому что не сразу разобрался. В каких-то моментах сначала я слушал музыку, потом я слушал слова, потом как-то все это совместил. То есть для меня авторская музыка действительно, ну, она называется авторская, то есть это что-то, что чувствует исполнитель, поэт. А тут совместилось все, получается, что вы как автор.
3: Спасибо, что выбрали эту песню.
2: Да, как автор слов, и еще и музыка, да, это, полагаю, ваша.
3: Да, да, естественно, и музыка и моя, это, и исполнение это, моя, и игра.
2: Ваша душа, получается, здесь. Так расскажите об этой песне.
3: Вы знаете, эта песня написалась очень давно, я ее практически сейчас не пою, и я очень рад, что вы ее выбрали, эту песню, потому что она вот сейчас прямо у меня не на ходу в репертуаре, в концертном. Другие песни есть, но как она писалась? Это было после начала Первой Чеченской войны.
2: И 95-й год, 94-й,
3: да,
2: год.
3: Да, да. А песня написала где-то, может быть, в 97-м, 98-м году. Один мой друг, ну, или очень хороший знакомый, погибает, офицер, и у него остается 8-летний сын. И вот, если вы когда-нибудь будете в Смоленске, обязательно сходите в Успенский собор. Это один из самых крупных, наверное, соборов, храмов в Европе. Ну, а паперть там самая большая в мире, по-моему. Да, таких паперти больше нигде нет. И вот эта длинная паперть, по которой надо подняться, подняться к собору. И вдруг я вижу мальчика, который поет и просит милостыню. Это сын того самого моего друга, который погиб. И меня настолько это потрясло. Вот человек погиб, человек-герой. А в какой ситуации оказался ребенок, что он вынужден, ну, там заболела мать, вот, помощи нет. Он просто сам, как ребенок придумал, так и смог, начал зарабатывать, понимаете? И вот эта песня об этом, да, она через метафору, через мальчонка из века Батыевых орд, челом толчье, за поклоном поклон, да, вот это, мне как будто бы, понимаете, какое-то погружение в древнюю историю произошло, да, и молния в небе не вспыхнет копьем, копьем пересвета в зияющей мгле. То есть ситуация, как будто вот эта формула «Бог на небе, Россия на земле», она в какой-то момент для меня перестала существовать. Потому что вот такое ощущение, что вот Россия просто вот, ну, и вот глядя на этого ребенка, я понял, что Россия не просто умирает, она растворяется, она превращается в пыль.
2: И это время такое было.
3: Да, да, Бог-то на небе есть, а вот есть ли Россия на земле? Да, и вот после этого, да, мне написалась эта песня, как бы, да, с таким погружением в историю. Но мне вообще, в принципе, в то время легче было обращаться к историческим средствам, и через них, через эти приемы, легче было доносить какое-то свое эмоциональное состояние.
2: Вот. Ну и дух времени диктовал, скажем так, да, смысл, наверное, этих песен, да, по-своему. Угу. Потому что когда трудно, обычно такое ощущение, что песни не рождаются.
3: Вот да, да, это вот время. Те самые, да, страшные 90-е, не дай бог туда опять попасть. Не дай бог, да.
2: Да, вот в этом, наверное, вся суть авторской песни. Угу. Я, кстати, вспоминаю тоже, как, допустим, я познакомился с Визбором. Очень просто.
3: Лично?
2: Я надеюсь. Нет, ну, с творчеством, конечно. Да просто ехал в машине с папой, и папа его слушал. Я вообще не понимал сначала тоже опять музыка. Никакой музыки там нет. Потом переборол себя. Наушников, видимо, у меня тогда не было. Я начал слушать и просто слушал песни, текст. Текст. И понимал, что что-то хочет этот автор рассказать. Ну, может быть, мне было лет 10-11.
3: Ну, конечно, да, еще рано.
2: Еще рано такую музыку слушать. Но вот в какой-то степени была тоже любовь к истории, и я так тоже поинтересовался, кто же такой Визбор. Папа мне рассказал, и я такой думаю, ну, понятно. Ну, определенно дух времени какой-то есть в его творчестве.
3: Но дело в том, что когда появлялась вся вот такая музыка, ну, скажем, Визбора, Куджава, это направление, они, да, они не очень заморачивались по поводу качественного исполнения или там какого-то изощренного владения гитарой. Там. Они... Визбор ходил в походы, он жил в альп-лагерях. Что попадалось под руку, какой инструмент, он на том и играл. Но если мы обратим внимание на его гармонии, они очень непростые. А если мы... И потом, понимаете, в том же Визборе ведь очень важен не сама строка, которую он поет, а то, что стоит за строкой. Вот это вот его ирония, самая ирония, вот эта его улыбка внутренняя, она, конечно, и повторить это, ну, просто невозможно.
2: А улыбка, кстати, и в интонации слышится.
3: А если мы будем говорить о Визборе, о Куджаве и Высоцком, я вот точно вам скажу, что окажись они в нашем времени, они бы в него легко встроились. Визбор бы играл с каким-нибудь джазовым ансамблем, а Куджава бы с каким-нибудь, скорее всего, симфоническим. Вот, а Высоцкий бы какой-нибудь хард-рок, там, понимаете, вместе с Варшавским, да, там, и пели бы Владимирскую Русь. Они бы встроились. Просто для своего времени им было достаточно этого. То есть, поскольку они люди талантливые, они просто соответствуют своему времени, опять же, с точки зрения формы. А содержание, вот оно, пожалуйста, оно вечное. Это и интересно. Если возвращаться к русскому характеру, то вот мы сейчас получили 800 заявок.
2: Да, вот мне очень интересно. Вот мы до эфира, я услышал цифры, я поражен просто. 800 заявок, да. А на какой-то другой фестиваль, да?
3: А Покровский собор...
2: 3000 заявок.
3: Да, да, до 3000
2: заявок. Это очень много, ну, мне кажется. Может, я что-то не знаю. Но...
3: А дело в том, что сейчас молодежь, слава богу, да, она стала опять приходить к авторской песне, она стала приходить опять к поэзии. Посмотрите, какие литературные проекты. Какие, сколько там приходит, просто тысячи. Вот есть «Капитан Грей», в свое время я тоже создал этот проект, в Мурманске проходит. Это абсолютно литературный проект. Так, ребята там, говорят, в день, мы иногда по 50, по 60 заявок в день принимаем. Вдумайтесь в это. Сколько пишущих людей. Можно сказать, что да, тяжелое время, переломы, всегда так, в 20-е годы вот тоже было много пишущих. Нет. Дело в том, что сейчас все равно оно особое время. И я очень рад, что как раз очень много молодежи стало возвращаться опять к классической литературе, стал изучать ее. И вот даже я веду телевизионный проект «Моя гитара». Очень много приходит молодых, которые поют классику жанра. Мы даже такую номинацию открыли. Исполнение классики жанра.
2: То есть именно вот там... бардовской такой, да?
3: Да, да, да. Угу, да. Но они, конечно, сейчас это поют по-современному. Угу. Это современное звучание. Это усложненная гитара, это усложненный вокал. Это там, но различные тоже используют приемы, средства для того, чтобы это богаче и звучало вот прямо в духе времени. Это очень важно. Но содержание-то все равно не меняется. Они как бы вот остаются, да. И я вот такую смешную историю вспомнил.
2: Давайте.
3: Как-то в начале нулевых лежу я под своим «Жигуленком», ну, а мужчины знают, что же «Жигуленок» старый, там неизвестно, кто на ком ездит. Да. И вот еле проходит мимо меня мой сосед Захар, на самом деле он никакой не Захар, он Захит Аббас Оглы выкрестился и стал Захаром, таким православным, и вот азербайджанец такой. И говорит: «А, салам алейкум, Алексей, как поживаешь?» Я говорю: «Алейкум салам», сам говорю, не видишь, как вот лежу это. «Вах, что, 5 рублей жалко, вон храм. Сходи, поставь свечку Николе Угоднику и скажи: Коля, у тебя много мощин хороших, у меня ни одной. Вот увидишь, сразу даст. Только когда поедешь на свой первый фестиваль, меня возьми, я тебе еще пригожусь». Ну, короче, я полежал еще, пошел в храм, так и сделал, поставил свечку. Прихожу домой, и вдруг бах, и вижу свою тетку, с которой мы не виделись там лет 20. Я говорю, она спрашивает: «Ну, как дела?» Как вот машина развалилась, кредиты не дают, не знаю, как ездить на концерты, на гастроль, вообще все. Вот, но она говорит: «В чем проблема-то? Давай я тебе дам, но когда будет, тогда отдашь». Я думаю, началось. Я полчаса назад свечку поставил Николаю Угоднику. Ну, короче, купили мы машину, такую Рено Кенгу, каблучок, в нем все много убирается, там всякой утвари музыкантской. И приезжаю на свой первый фестиваль, а и Захар, конечно, взял, как обещал, да. А, ну, и выходит, такой гордый выхожу из машины, иномарка, ну, все. А, и тут же выходит из кустов два таких московских сноба, так пнули по колесу ногой и спрашивают: «А зачем это русскому поэту нужен французский почтовый автомобиль?» И тут высовывается голова Захида Аббас Оглы, и он говорит: «Бах, чтобы вам, дуракам, письмо от Бога возить». Вот такая вот история.
2: Ну, я знаю, что есть много разных фестивалей бардовских в России вообще. Ваш фестиваль как...
3: Он отличается,
2: он чем отличается от других, да?
3: Да, он отличается, во-первых, своей массовостью и мощью.
2: А за счет чего она приобретается? Мне очень интересно, на самом деле.
3: Ну, я просто говорил о том, что вот у меня история, моя личное создание фестиваля, она очень большая, она, ей больше 30 лет. Меня знают в жанре, знают, что я плохо, ну, я надеюсь, не сделаю, да. И вот есть какой-то уже момент доверия. А людей, которые занимаются и любят авторскую песню, их всегда было где-то, ну, скажем так, от 4 до 7% от общего населения. Ну, представьте себе, 150 миллионов, 7% – это сколько?
2: Да, это... Многовато.
3: Это да, это прилично.
2: Хорошо, прям.
3: Да, поэтому вот оттуда и набираются. С этих 7%. Вот. И, естественно, ну, как-то я сам много езжу. Потом у меня супруга, она прекрасный медиа-менеджер, Екатерина. Она очень много, большую работу проделывает и по тому, как это все в медиапространстве, так сказать, звучит. И потому... И даже по тому, как она лично переписывается с каждым иногда участником конкурса. То есть это огромная работа, просто требует большого терпения, иногда целой команды это делают работу, которую делают иногда, вот, ну, в нашем случае, 2-3 человека буквально, так же, как и Покровский собор, по сути дела. Мы последний раз собрали 10 тысяч человек в гостином дворе.
2: Это очень хорошие цифры.
3: Да, да, но как бы крупнее такого мероприятия в закрытом пространстве, в зале, да, не было в России.
2: Вот интересно, мы поговорили о том, что что вас вдохновляет на создание песен, проговорили про дух времени, а вот у поэтов, у музыкантов бывает ли творческий кризис? Бывает ли такой момент, когда хочется все это уже бросить и начать нормальную жизнь и больше не ввязываться ни в какие организационные вопросы, нервы, признания, еще что-то?
3: Вы знаете, в каком-то... Ну, конечно, бывает момент устал, как даже у металла, у самого крепкого, бывает, он устает, да, и что ж там говорить о человеке. Но у меня лично никогда не было мыслей бросить творчество и уйти, там, я не знаю, заниматься строительным бизнесом, к примеру, там, или продавать чулки на рынке. Ну, вот ничего такого. Я просто, если я чувствовал, что я устал в авторской песне, я садился и начинал писать прозу. Если я уставал в прозе, я шел заниматься исключительно поэзией. А потом я много времени посвятил работе с учениками. То есть у меня были поэтические мастер-классы. И потом был проект, 15 лет шел, который «Осиянное слово». Проект, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву. Да, вы знаете, да, тоже такой вот абсолютно православный.
2: Ну, и знаковая,
3: да, да,
2: фигура,
3: и знаковая фигура, да. И 15 лет я делал этот проект, и тоже собиралось очень много талантливых людей. Мы отбирали, тоже приходили тысячи заявок, а нам нужно отобрать было 100-150, чтобы, потому что Переделкино больше, ну, просто физически не вмещало. И вот я вел поэтические мастер-классы, и вот то, что сейчас мы видим из среднего поколения, кому 40-50 лет, там даже чуть помоложе, это практически все выходцы с форума «Осиянное слово». То есть, ну, 20 с лишним лет такого преподавания было. Вот. Потом я в творческом клубе «Мира» Московского института радиотехники, электроники и автоматики работал, как раз занимался, вел поэзию, хотя технический вуз. Физиков, лириков никто не отменял, понимаете?
2: Да.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас сегодня Алексей Иольевич Ютаков.
3: Поэт, да, совершенно верно.
2: Поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России и лауреат Пушкинской литературной премии. А также организатор многих фестивалей, о которых мы сегодня как раз и говорим. И вот прозвучало в предыдущей части нашей программы, вот возрастной ценз, кому 40-50, это уже сейчас, полагаю. Uh-huh. А сейчас вот в ваших фестивалях участвует ли молодежь?
3: Повторюсь, молодежи много. Вот,
2: молодежь это сколько лет? Потому что до 40 лет молодежь у нас иногда
3: считается. У меня, во-первых, есть телевизионный конкурс, который называется грантовый, мы выиграли грант, и называется конкурс «Школ авторской песни». И как раз в этом конкурсе в основном люди до 18 лет.
2: То есть выходит какой-нибудь парнишка с гитарой и поет на злобу дня, скажем так.
3: Да почему на злобу?
2: Ну или просто...
3: Есть вечные ценности, есть как раз...
2: Про любовь.
3: Да, про любовь, есть Бог. Там, да нет, более важные темы есть, чем злободневные. И есть и девятилетние. И 10-летние, и 7-летние даже есть, понимаете, уже гитаристы. А есть случаи, вот у нас приедет девочка с Урала, фамилия Максимовских у ней, Ярослава, кажется. И так она с 3,5 лет на гитаре играет, понимаете? То есть молодежи очень... И вот сейчас на русском характере из 800 заявок мы отобрали, 35, потому что больше просто на втором туре мы не сможем дать времени. Там еще другие концерты есть. 35 заявок, но 90% это молодые люди. Это молодые люди до 30. Причем коллективы целые едут там с того же Урала по 10 человек, по 15 человек. Это все молодежь.
2: А какая мотивация у них? Что такого вот, по вашему мнению,
3: движет? А какая, может быть, мотивация
2: у творческого человека?
3: У березы, например. Вот она растет, какая у нее мотивация? Там, или у заката, или у восхода, или у солнца, потому что оно светит.
2: Это же творчество. Музыка становится порой бизнесом. Я к чему спрашиваю, что... Как удается вам действительно переломить вот эту историю, когда все про деньги, а тут нужно действительно спеть?
3: Вот это вот извечный вопрос. Нужно ли делать авторскую песню единственным видом заработка? Нет, я не против ни гонораров, ни как дополнительного заработка. Есть профессиональные ребята. Но я как раз не сторонник того, чтобы авторская песня становилась единственным видом заработка. Вот тогда начинают работать законы рынка. Очень жесткие законы. То есть, чтобы мне, грубо говоря, приехать через 5 лет в тот же самый город, где я успешно выступил, да, мне что нужно делать? Поменять программу. Это значит сесть и придумать новую.
2: Это становится профессией, да, ремеслом таким.
3: Именно,
2: да.
3: Придумывание. То есть, не от сердца начинает движение, а от головы. А это уже другой вид деятельности. Uh-huh. Вот как раз я не то чтобы за физиков-лириков, но я считаю, что у творческого человека, который любит авторскую песню, должны быть еще разные виды деятельности творческой. То есть, ну, вот
2: в как случае... вы сказали, надоело писать, в прозу пошли. Да. Там пошли еще в другой жанр.
3: Пошел сейчас вот телеведущий. Мне очень нравится второй год. Я веду программу «Моя гитара», где встречаются люди, отобранные тоже, кстати говоря, и устраивают серьезный батл такой, зарубу из песен. Да, и это смотрит 2,5 миллиона человек на секундочку. То есть это больше, чем иногда, чем федеральный канал. Это к вопросу о том, насколько это важно. А какие-то задачи ставить перед творческим человеком, да я не знаю, честно говоря. А надо ли это?
2: Это как раз про душу, то есть это про самовыражение тебя самого. Угу. Вот какой ты есть, получается. Да, вот.
3: Это же разговор с Богом.
2: Вот-вот-вот.
3: Это разговор сам с собой, разговор с Богом. Какие тут могут быть задачи? В первую очередь себя сохранить, душу спасти. Все. Ведь почему в авторской песне так много, я бы сказал, такого молитвенного, да, звучания? Угу. Вспомните Акуджаву, там, да, молитва Франсуа Вийона. «Господи, дай же ты каждому того, чего у нее, да, там, угу. пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому». То есть, вот понимаете...
2: Это было определенное настроение автора, получается, в этот момент, вот, в какой-то степени. Как будто ты пытаешься перенестись в его состояние и сопереживаешь ему в этот момент. Вот у меня такие ощущения возникали, когда слушаешь такую музыку, мне кажется.
3: И у Высоцкого тоже очень много обращения к Богу, да. Какие задачи там? Задачи у него в театре были, а задачи, чтобы написать песню, да они больше его изматывали, эти песни. То есть хочешь, не хочешь,
2: а все просили спеть, наверное, да?
3: Там же, понимаете, в чем дело? И вот если прозу писать, да, ты, как Лев Толстой говорил, да, садись и работай. Встал в 6 утра, работай до 9. После 9 не надо, потому что напишешь плохо. Пока свежий гал. Да. Там, музыкантам, возьми гитару, работай. Пока ты 14 часов в день не будешь играть в течение хотя бы 5 лет, ты не научишься. Ты не станешь музыкантом. А поэзия... Хотя тоже стихосложению надо учиться, тоже много работать, писать этюдов желательно. Но когда поэзия приходит и включает тебя, она у тебя вообще не спрашивает. Она может прийти в самолете, в автобусе, там, я не знаю, когда ты ешь пельмени. Там. Mm-hmm. Вот, то есть она вообще не спрашивает, понимаете? Это вот такой вид искусства, который вообще не интересуется, чем ты сейчас занимаешься. Она очень эгоистична. Она пришла и говорит, я сейчас главная, вот и все. И это вот уже да. Поэтому... Поэтому так же и было и в случае с Высоцким, и с Висбором. Я пришла, все. Какие у тебя могут проблемы? Какие чайники? Какие любовью? Все, я здесь. Я буду сейчас твоим главным, так сказать, существом, веществом в твоем сознании, да.
2: Я, например, делаю сейчас вывод определенный, то, что вы делаете и поддерживаете авторскую песню, о фестивале, да, это же важно. Это объединение точно. Людей, угу. Вот та самая мотивация,
3: на русском,
2: наверное,
3: языке, я подчеркиваю.
2: Да,
3: потому что не может авторская песня звучать на каком-то другом языке. Пробовали, ничего не получилось.
2: Это наш жанр, получается.
3: Да. Кто не пытался петь на других языках, она не звучит. Нет, национальные песни, пожалуйста, там такие.
2: Народные,
3: такие,
2: конечно.
3: Да, народные, они звучат. А авторская песня не звучит. Ну, я не знаю, как это...
2: Ну, и самое главное, конечно же, выводы нужно сделать, что авторская песня – это как раз про душу человека, про его развитие, про его разговор с Богом, про эпоху, про то, что он чувствует, и то, чем он делится с другими, желая в этот мир принести какую-то пользу, частичку себя.
3: Да.
2: Давайте послушаем еще одну вашу песню.
3: Что больше?
2: Она называется
3: 1380.
2: Да, 1380-й. Для меня тут же моментально в голове срабатывает щелчок. Ну, наверное, это про Куликово поле, про Куликовскую битву. Давайте послушаем. Ну и, конечно же, напомним, что у микрофона был Сергей Платонов, а в гостях у нас был Алексей Иольевич Витаков, автор песен, поэт, член Союза писателей России, лауреат Пушкинской литературной премии. До свидания и слушайте песню 1380.
3: До свидания. Храни вас Господь, да.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 6 июля, слушайте спектакль Ильи Александровича Кузьменкова «Царь и Бог». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а это значит в 20:00 на Радио «Вера» стартует новый цикл. И ближайшую неделю, которая предваряет День памяти апостолов Петра и Павла, предлагаю в этом временном сегменте посвятить разговорам о том, а кто они, апостолы. Петр и Павел, 12 апостолов, которых мы знаем из Евангелия как ближайших учеников Христа. Еще есть 70 апостолов, которые также входили в круг учеников, и при этом почему из них есть 12 особо приближенных к Господу, а 70, какова тут иерархия, да, как нам различить одни в других, каковы их свойства, каковы открытия, которые делали они для себя в своем духовном пути. Есть еще апостолы-евангелисты, о них тоже стоит, наверное, поговорить отдельно. Вот всем этим вопросом предлагаю уделить время на предстоящие недели для того, чтобы, вы знаете, для того, чтобы просто актуализировать, попробовать, попытаться актуализировать вот этот апостольский опыт, посмотреть, насколько он применим в нашей собственной жизни, ведь не родились же эти люди святыми, и не были они мифическими героями уровня Геракла или, не знаю, там, Тесея, а это люди, которые вообще-то имеют к нам самое прямое отношение, потому что благодаря им существует и наша христианская культура, и христианская цивилизация. И начать этот цикл мне хотелось бы с разговора о, собственно, 12 ближайших учениках Христа, что, наверное, вполне логично. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках и преподаватель богословия Свято-Тихоновского богословского университета. Отец Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Мы сегодня действительно начинаем важный разговор, потому что он восходит к истокам христианства и к его продолжению. Мы понимаем, что Христос не был просто одиноким учителем, излагающим свое учение, привлекающим к себе толпы людей, но он сразу окружил себя кругом последователей, учеников. И действительно, что это за люди? Этот выбор настолько необычен, неординарен, что он требует внимания и того, именно как развивалось, как, да, продолжалось это общение Спасителя с учениками, к чему оно вело и что было дальше, уже после того, как Учитель после воскресения, вознесения покинул своих учеников.
1: Отец Александр, ну вот сразу вопрос. Вы говорите о том, что люди, они были неординарные, и выбор Христа был, скажем так, необычным. В чем их неординарность?
2: Ну, я, наверное, может быть, сказать как раз обратном хотел бы сказать, что сам Иисус Христос происходил из ничего не примечательного селения, Назарет, небольшая деревенька, никому неизвестная, не случайно в Евангелии даже мы встречаем слова «из Назарета может ли быть что доброе». Он окружил себя полуграмотными учениками, не побоявшись сделать вызов, да, такому религиозному истаблишменту. Его благовестие понесли рыбаки, которые не были к этому заранее никак подготовлены. Его ученики – это не книжники, а люди с минимальными знаниями, кругозор которых был ограничен Галилейским озером. Притом, не то чтобы Христос выбирал себе последователей в результате конкурса. Да? Мы знаем, вот человек устраивается на работу, есть какой-то конкурс, выбирают кого-то. Вот. Нет, ничего такого не было. Он сам приглашает к себе апостолов, и это впоследствии даже породило ряд проблем, потому что бывшие рыбаки зачастую не понимали своего учителя. И, конечно, это ставит перед нами целый ряд вопросов. Чего тогда ждал Иисус Христос от своих последователей? На что он рассчитывал? Да, какие нравственные требования предъявлял своим ученикам? В общем, конечно, На самом-то деле все не так просто, как кажется на первый взгляд.
1: На что действительно Господь рассчитывал, выбирая себе таких учеников? Потом в круг апостолов войдет апостол Павел, но он, это будет уже сильно позже, это будет уже по воскресении Христовом. Угу. И, собственно, в земную проповедь Христа апостол Павел лично не слышал. Однако он как раз человек грамотный, глубоко образованный, скрупулезно знающий Священное Писание, получивший замечательное образование. А вот действительно, апостолы из числа рыбаков, как они попали в ближайшие ученики Христа? По каким критериям? Что об этом, может быть, нам сегодня известно, понятно?
2: Ну, мне бы хотелось бы начать сначала Евангелия, чтобы понять, собственно, что происходит, каким образом они вливаются в круг Христа, почему они последуют, потому что начинается все с крещения, которое подтверждает уникальное отношение Иисуса Христа с Богом, Бог объявляет его своим сыном, и после этого прежде семья Иисуса Христа, она утрачивает для него свое значение, и Иисус Христос отныне целиком полностью принадлежит своему Отцу, а его братьями и сестрами становятся те, кто соглашаются, что он провозглашает волю Божию. И, собственно говоря, Нагорная проповедь – это утверждение именно

0: они относились к нему скептически, не хотели принять, что этот человек чем-то их опережает, что он выделяется таким необычным образом, и не верили в него. И, собственно говоря, Христос покидает Назарет, он никогда туда больше не возвернется. И дальше вот это, эти люди, они являются не просто теми, кто его слушает, кто являются свидетелями всего необычайного, что он совершает, но они действительно для него являются братьями и сестрами. И поэтому отсюда радикальные притязания, которые Христос дает своим последователям. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, любящий отца или мать более меня недостоин меня, и любящий сын или дочь более-менее достоин меня». И хотя речь здесь идет о первенстве, а не о том, что нельзя любить отца и мать, эти слова ставят человека перед серьезным выбором. Впрочем, как и последующие слова Спасителя о том, что кто не берет креста своего, не следует за мной, недостоин меня. Мы понимаем, что крест был один из самых ужасных, отвратительных казней древнего мира, поэтому, конечно, несение креста не предвещало ученикам ничего положительного. И поэтому вот на самом деле вот этот выбор, он носит такой действительно драматический характер, и дело здесь в, наверное, необычайной притягательности личности Христа, когда все равно апостолы, они совершают этот выбор, или он совершается за них, вот, потому что сам Господь уже в конце, прощаясь с учениками на прощальной беседе, скажет: «Не вы меня не избрали, но я вас избрал». То есть есть некое такое предопределение, которое на самом-то деле, наверное, действительно связано с, может быть, ну, вот с совершенно какой-то совершенно необычной и действительно для нас до сих пор малопонятной ситуации, когда образуется некая школа, образуются последователи, но эти люди, они вот к этому совершенно не готовы, они начинают буквально с нуля, вот как человек начинает какое-то дело с нуля, да, может быть, даже с минуса какого-то, и вот постепенно, шаг за шагом происходит это возрастание, и, наверное, его, может быть, даже можно было сейчас интересно проследить, как оно происходит, но надо сказать, что действительно апостолы, я уже упомянул об этом, не всегда были самыми лучшими учениками, они не были отличниками, они очень часто не понимали своего учителя, вот, и ему приходилось их довольно иногда даже в резкой форме поправлять или указывать на их непонимание, на их недоверие, на то, что вот они как бы допускали какие-то вещи, пытаясь где-то даже его опередить в чем-то, но у них это плохо получалось.
1: Отец Александр, мы сейчас вернемся к разговору об апостолах, но, вы знаете, не могу вас не спросить в связи вот с этой семейственностью апостольской общины, о которой вы сказали. Каждый раз в Евангелии, когда вижу этот эпизод, к Господу подходят и говорят: вот мать твоя и братья твои стоят и ждут, он отвечает вот практически теми самыми словами, что те, кто слушают меня и принимают слово мое, те мне брат и сестра, да, и матерь. Таким образом, в отношении Пресвятой Богородицы эти слова звучат, ну, как бы это сказать, резко, странно. Мы понимаем, Божья Матерь – это концентрация кротости, но, тем не менее, больно просто становится за нее. Что в этот момент происходит? И, ну, ведь у нее же особый статус, совершенно особый. Почему же Господь так говорит, что даже в отношении мамы своей, что вот те, которые меня слушают сейчас, те мне брат и сестра и матери, а те, кто стоят при дверях, включая ее,
0: ну, во-первых, нас здесь не так уж много может удивить, потому что мы помним, перед первым чуде Иисус Христос тоже говорит матери: не твое это дело, женщина, вот, но надо сказать, что вот этот контекст этого события, он размещен в 3 главе Евангелия от Марка.
1: Не, подождите, он не совсем так

0: Там он говорит, что мне и тебе, Жену.
1: Да, да, нам
0: то есть,
1: до этого нет никакого
0: нам
1: дела.
0: Нам с тобой, не
1: да,
0: то, что тебе какое дело, да, а нам с тобой.
1: Ну, да, да. Ну, то есть, как бы вот, как бы он практически, да, то есть, на самом деле, как бы это означает, что просто не нашел, он говорит, еще не настал час. Мой час – это час смерти, час страданий. Вот, то есть Христос говорит о своем полном послушании Отцу. Но, возвращаясь вот к этому эпизоду, когда родственники Христа приходят в Капернаум для того, чтобы забрать его домой, потому что говорится о том, что он вышел из себя. И это обвинение, которое Христу предъявляют выходцы из иерусалимской среды, фарисеи, но по контексту оказывается, что родственники Христа, они с этим соглашаются. Вот если брать там само это повествование, то есть на самом-то деле мы понимаем, что Христос на протяжении первых, да, трех десятилетий своей жизни, он ничем не выделялся из окружающих. Он был таким же, как все. И ничто не привлекало внимания к нему, вот ничто не делало чем-то особенным, уникальным. И вдруг происходит нечто совершенно неожиданное. Он начинает творить чудеса, он начинает проповедовать, к нему стекаются люди, он вызывает огромный интерес. И такая перемена, она мало понятна на самом-то деле, окружение Христа. На самом-то деле, вот я даже помню, когда я пришел к вере, там, да, некоторые мои родственники, моя бабушка, она как-то очень скептично к этому относилась, вот. Или, например, помните, есть такой эпизод, когда Иоанн Кронштадтский стал совершать чудеса, его преподносцев, оберпрокурор Священного Синода вызвал на ковер и сказал: «Вы что там делаете? Вы, пожалуйста, это прекратите». Вот, поэтому, понимаете, вот действительно здесь происходит то, что-то феноменальное, при том не то, чтобы, ведь, понимаете, это не то, что мир чудес, да, это просто человек, как бы, вот люди живут обычной жизнью, вот, и вдруг происходит такое, что выходит за границы, за рамки их привычного стереотипного понимания. И действительно мы знаем, что, увы, к сожалению, это приписывается не столько Богу, сколько противоположной силе. Вот. Потому что откуда еще могут взяться это? И поэтому, вот, к сожалению, и по-видимому, родственники Христа, они как бы боятся вот быть компрометированными этой ситуацией, и в том числе тогда уже Иисус Христос приходит в Назарет и пытается каким-то образом остановить события.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского богословского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сегодня об апостольской общине, о том, по каким критерием Господь выбирал себе учеников, как эта община жила, и кем эти люди стали, и какое отношение все это имеет к нам сегодняшним, по сути, ведь они стали основателями той христианской культуры, в которой развивалась наша цивилизация и дошла до нас. То есть преемственность от них к нашему времени должна быть, ну, каким-то образом очевидна. Отец Александр, ну вот получается, что ученики Христа, подразумевается, понимали его гораздо лучше, чем его близкие. Но вы же сами говорите, что на самом деле нет. Что и для них многое из того, о чем говорил Спаситель, было совершенно неочевидно, потому что людьми они были, ну, не вот чтобы блестяще прям образованными. А в чем это выражалось? Какие моменты недопонимания возникали? Ну, наверное, один из ярчайших примеров – это когда мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу ходатайствовать о своих сыновьях, чтобы он им, так сказать, министерские портфели раздал, когда сядет в своем царстве. Одного посади по правую руку, другого по левую от себя, да, и вот пусть они, значит, рулят. На что Господь сказал: вы даже не понимаете, о чем просите. А в чем еще это недопонимание выражалось?
1: Ну, есть достаточно много эпизодов, на этом как бы особенное внимание уделяет евангелист Марк, другие как раз нас его прогуляет, у Марка сами апостолы обращаются к этим вопросам. Это же евангельское чтение Великого Поста, а вот в Евангелии от Матфея уже мать просит Христа о первых местах в будущем царстве. Но можно вспомнить и другие примеры. Например, это случай с бурей, когда Христос спал на корме лодки, и была буря, ученики были уверены, что они погибают, разбудили учителя, он упрекает их, что же вы, маловеры, да? И говорят, что даже это событие, оно не каким-то образом, и буря прекратилась, как мы помним, но да, Ингрис Марк говорит о том, что даже это событие, оно как-то не дало ученикам лазейку для веры, хотя вот Ингрис Матфея, он уже немножко меняет повествование, говорит об обратном. На самом деле, таких эпизодов действительно много, и мы понимаем, что даже исповедание апостола Петра, когда он от лица 12 на вопрос о том, за кого почитают меня люди, это переломное событие, когда Христос впервые сообщает ученикам о том, что ему предстоит пострадать, что его смерть, он, естественно, говорит, да не будет этого с тобой, Господи. Понятно, психологически, когда близкий человек говорит, что он умрет, нам бы этого совсем не хотелось, и начинает с ним пререкаться, но Христос довольно резко отвечает ему: отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. И, конечно, это весть о будущих страданиях, она действительно никак не могла достучаться до сознания апостолов. Недаром как раз эпизод с двумя ближайшими учениками, Яковом и Иоанном, происходит после одного из таких предсказаний. И это выступает особенным контрастом. Христос говорит о предстоящей смерти, а ученики думают о том, чтобы им нужно опередить других, пока им не отдали эти места. Ну, например, на самом-то деле есть и другие примеры. Ну, это спор о старшинстве, вот, который неоднократно случается между учениками. Как раз в это время они тоже думают, кто из них больше, но Христос приводит им в пример ребенка, говорит, если не умалитесь, как дети, и не войдете в Царствие Божие. Есть еще один пример, тоже такой, он не относится к 12, но я все-таки его приведу. Это известный пример Марии Марфы, потому что все-таки Мария Марфа тоже в каком-то степени входили в ближайшее окружение Христа. Это особенно подчеркивается в 11 главе с воскрешением Лазаря, когда Марфа произносит известные слова, упрекает Марию о том, что та слишком уж... Да,
0: увлеклась слушанием, учением, не помогает ей по хозяйству.
1: Она высказывает это Христу открыто, понимаете? Она не просто там где-то это на ушко шепчет. Она ему говорит, ну что же такое? Вместо того, что моя сестра мне помогла, она тебя слушает. Вот, то есть, или, например, последний пример приведу, это пример, когда приходят сборщики подати на Иерусалимский храм, спрашивают, учитель, даст ли дидрахму? Петр, не раздумывая, говорит, конечно, да. И когда заходит в дом, Христос спрашивает его, с кого берут подати, цари земные, со своих или с чужих, и тогда Петр также, не думая, отвечает, конечно, чужих. Вот, тогда он говорит, что вот... Иди, закинь удочку и найдешь статир, дашь им за себя и за меня. То есть Петр сразу принимает решение за Христа. Вот. Но ему кажется, как же еще может ответить. Вот. Но оказывается, что немножко по-другому. Вот. И действительно, таких эпизодов их немало. И это нам показывает, что действительно воспитание учеников, оно требовало большого времени. И, наверное, самый яркий эпизод, все-таки его тоже приведу, это то, что происходит после воскресения, когда Христос является перед вознесением ученикам, и говорится, что он 40 дней рассказывал им о Царстве Божьем, а те спрашивают его, в нынешнее ли время сотворишь ты Царство Израиля. То есть, казалось бы, все, ну вот тупик, да, то есть 40 дней даже после воскресения Христос говорил им, а они все ждут земного царства, и говорит, ну сколько нам ждать, пора Божия. Вот так.
0: Знаете, что совершенно очаровательно, простите за такое определение, во всех этих примерах, приведенных вами, да и в других, которых действительно в Евангелии немало, перед нами не Платон, не Конфуций, не Лао-цзы, там, человек, я не знаю, познавший мудрость мира сего. Перед нами просто люди. Со всеми, простите за выражение, тараканами в голове, со всеми своими какими-то хотелками, со своим очень местами ограниченным диапазоном зрения и со своей очень земной оптикой. То есть это то, что вообще-то понятно, мне кажется, многим из нас. Да. Мы, читая вот эти эпизоды из Евангелия, понимаем, что Господь не к небожителям пришел, не к каким-то суперпрокаченным в духовном плане людям, а к людям, которые в чем-то нам тоже могут быть близки. Единственное, что их, может быть, вот от нас отличает, зовет Господь, допустим, апостола Андрея Первозванного, зовет он Петра или зовет там Иакова и Иоанна. Они же все бросают и бегут за ним. Они хотят быть с ним. У них есть вот этот запрос на истину. Запрос не на то, чтобы получше устроиться, иметь там хорошую зарплату и гарантированную пенсию, или там, не знаю, квартиру двухкомнатную, да, или что-нибудь еще, а запрос на то, чтобы понимать, про что моя жизнь, в чем ее смысл, что со мной будет после. Вот они, люди, очевидно, да, в поисках смысла. Может быть, Господь не только их призывал, но эти 12 – те, кто отозвались. И 70, потом еще более широкий круг учеников. Это же тоже те, кто отозвались. А замечательные Иосиф Аримафейский и Никодим, которые погребением Господа занимались, все хлопоты на себя взяли по устройству этого, ну, такого непростого вообще-то дела. Там суббота надвигается, и все. И вот, то есть это люди, которым не все равно, для чего они живут, ради чего они живут. И им важны отношения с Богом.
1: Ну да, вот мы действительно можем проследить эту динамику, динамику разную, да, но вот начиналось все, как мы помним, с призвания, при котором происходит чудесный улов рыбы, об этом говорит евангелист Лука, и поначалу никакого интереса у апостолов к проповеди Христа не было. Напомню, что речь идет о том, что Христос уже окружен большой толпой слушателей, которые готовы сбросить его в озеро, в воду, потому что, ну, те, кто стоят за, они не слышат то, что говорится, и они, да, прут, они пытаются каким-то образом надавить на тех, кто стоит впереди, и Христос буквально может быть опрокинут. И, буквально через какое-то небольшое расстояние, через сколько-то метров, апостол Петр вымывает сети, потому что у него нет улова, и ему нет никакого дела до того, что происходит у него за спиной. Вот, то есть поначалу он, ему важно то, что улова-то нет, и он оказался ни с чем, ни заработка, да, ни пропитания у него в эту ночь не оказалось. И лишь только тогда, когда Христос просит эту пустую лодку предоставить себе, и тот вынужден его слушать, только тогда он начинает что-то меняться, да, и поэтому, когда Христос говорит, что вот закинь сети, будет тебе улов, тот говорит, ну, вообще-то этого такого быть не может, я всю ночь трудился и ничего не поймал, но по слову твоему, то есть у него уже вырабатывается другое отношение к слову Христа. Сделаем, да, и вот происходит это чудо, действительно, этот улов необычный. И здесь, на самом деле, возникает вопрос, а зачем этот улов нужен? Ведь он остается на берегу озера, так и невостребованным. А именно потому, что Петр уже не может сказать Христу, знаешь, я вообще-то лучше останусь здесь, чем пойду за тобой, потому что он всю свою жизнь такого улова не имел. И он человеку этому отказать уже просто не в состоянии, потому что вот все, ему как бы мосты сожжены этим чудом. И он как бы здесь тоже есть какой-то момент, ну, даже принуждения. какого-то. Вот. И дальше еще один эпизод, просто вспомним, когда Христос говорит о себе, как о хлебе, сходящем с неба, здесь же, недалеко, в Капернаумской синагоге, и большинство слушателей, в том числе и последователей учеников Христа, говорят, какие странные слова, кто может это слушать, как этот человек может дать себя в пищу, да, и принуждать обязательно пить свою кровь. И Петр говорит, когда все уходят, и Христос спрашивает, вы тоже уйдете? Он говорит, ты имеешь слово вечной жизни. То есть его отношение к слову Христа меняется. Вот этот момент, да, да, Петр тоже не понимал в тот момент, как это Христос, как учитель, даст себя есть. Но отношение уже было другое, да, была вера, как бы слова эти необычно звучали, и поэтому, наверное, вот эта самая главная характеристика – вера. Потому что действительно Христос очень многое, что он говорил, было непонятно, особенно это подчеркивается в Евангелии от Иоанна, там никто не понимает то, что говорит Христос. Но вера, она дала возможность вот принять, да, эти слова, согласиться с ними, даже если они были непонятны, и, наверное, это самое главное, что отличало именно апостолов, то, что выделяло из их, это какая-то такая действительно совершенно малопонятная, уникальная вера, которой, возможно, у других не доставало. Недаром Христос сказал, в Израиле я такой веры не нашел одному из язычников.
0: Ну, очевидно, вера как доверие.
1: Да.
0: Мы признаем твой авторитет, мы тебе даже если чего-то не понимаем, все равно мы тебе доверяем.
1: Да.
0: Мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся к разговору. Мне очень хотелось бы разобраться, как вышло, что вот эти люди, не обладающие полнотой знания о мире, не обладающие навыками богословия, смогли написать такие изумительные тексты. Ну, мы открываем, например, Евангелие от Иоанна. Это гениальный текст. Он гениален и с богословской, и с литературной точки зрения, да, но вот самое главное, может быть, с позиции вот именно знания Бога. А апостол евангелист Матфей тоже из числа 12 учеников. Но, может быть, с ним как раз там чуть более понятно, с учетом того, что какого он происхождения, может быть, у него несколько иной бэкграунд, чем у апостолов из рыбацкой вот этой вот общины. Но, тем не менее, да, мы смотрим там апостольские послания, это все великолепные, грандиозные тексты. Как это все стало возможно, при том, что в Евангелии мы видим людей, в которых трудно разглядеть вот это будущее авторство. На пару минут прервемся. Напомню, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня и, собственно, начинаем сегодняшним разговором цикл программ, посвященных апостолам, ученикам Христа, в связи с тем, что вот уже ближайшее воскресенье – это день памяти апостолов Петра и Павла. Мы не только о них говорим сегодня, в целом об апостольской общине, что она из себя представляла. И вот, отец Александр, хочется вернуться к вопросу о той трансформации, которая с апостолами происходит в ходе их жизни. Мы видим их в Евангелиях людьми в чем-то наивными, в чем-то не понимающими глубины учения Христа, жизни его, его подвига, не представляющие себе, что такое воскресение из мертвых. Потом они станут свидетелями того, что такое воскресение из мертвых. Но даже по воскресении Христовым есть вот эти евангельские эпизоды, которые описывают общение Господа с учениками, и даже там мы видим, что не всегда они во всей полноте понимают, о чем он с ними говорит. И что на выходе? На выходе у нас четыре Евангелия, да, целый список апостольских посланий. Понятно, большая часть из них написана образованным апостолом Павлом, но там есть и послания апостола Петра, и Иуды, и Иакова, и Иоанна, и так далее. И самое главное, это те люди, которые отправились с проповедью по всему миру, и проповедь их была такова, что люди их услышали, и это изменило их жизни. Это значит харизма, это значит глубина понимания и личный опыт богообщения. Ну, то есть мы представляем себе, что это должно было быть, чтобы вот так засвидетельствовать Слово Христово, да? Ну и, конечно же, многие из них, из 12 учеников только апостол и евангелист Иоанн умер своей смертью, да, остальные мученическую кончину претерпели. То есть их смерть тоже стала очень важным свидетельством о воскресении Христовом и об их вере и доверии Господу. Но первоначально же их проповедь, и как могли рыбаки произносить такие слова, что тысячи людей, слушая их, начинали верить и доверять Христу.
2: Ну, я начну с известного эпизода тоже, который происходит после случая с богатым юношей, когда этот юноша разочарован уходит от Христа, поскольку тот требует, чтобы он продал все имение и раздал его нищим, то есть должны быть тоже сожжены все мосты, он не должен уже никуда вернуться, все прошлое должно остаться позади. И Петр в недоумении задает вопрос: «Господи, вот мы последовали с тобой, оставили все, что будет нам». А что оставил Петр? Он оставил какую-то там эту лодочку свою, что-то из сети на берегу озера, да, то есть это, конечно, несопоставимо с состоянием этого юноши, но, тем не менее, память об этом, она еще сохранялась, хотя это уже, в общем-то, момент, который связан с преддверием страстей Христовых, а все равно то, что мы оставили, оно из памяти никуда не ушло, то есть сердце, оно еще не окончательно вот отошло от земной привязанности, она не забыта. И тут же вот здесь Христос говорит вам, да, 12, я дам сесть на престолах, и будете судить 12 колен Израилева. Вот этот разрыв, да, то есть казалось бы, люди вот еще во многом, да, живут земными привязанностями, и тем не менее они должны судить 12 колен Израилев. Это их какая-то непонятная высота, заслуга, на которую они, казалось бы, не имеют никакого права. И вот в этом, конечно, в этом разрыве и есть какая-то непостижимая тайна призвания, потому что, ну, значит, именно эти люди, они имели достаточно смирения какого-то еще чего-то. Кстати говоря, Христос, ведь он уходит, как я уже говорил, из Назарета, приходит в Капернаум, ему просто нужны были люди, которые знали местность, которые были рыбаками, которые, потому что большая часть служения происходит Христа вокруг Галилейского озера. И это призвание, оно тоже имело свою такую практическую подоплеку, о которой хотелось бы вспомнить. Но самое-то главное, действительно, происходит процесс научения. Вот я преподаю уже довольно долго, с 92-го года, в Свято-Тихоновском университете.
1: Ого! Наверное, с момента его основания.
2: Да, да. Вот, и всегда, когда студент начинает вот, писать курсовые, он начинает с какого-то нуля, все какие-то, да, какие-то совершенно такие очень робкие попытки каких-то формулировок, поиска каких-то решений. И вот от курсовой к дипломной работе всегда виден этот прогресс. Это не то, что даже прогресс, а бывает прорыв совершенно, когда из какой-то неопределенности и неумения формулировать даже, что бы то ни было, выходит очень хорошая, действительно успешная дипломная работа. Так же было и с апостолом, да, собственно, и со всеми нами. Да, человек поступает куда-нибудь, не учиться, он начинает с нуля, вот, а потом заканчивается уже чем-то, есть какой-то результат. И апостолы тоже, вот это общение, в котором, может быть, иногда они даже не в лучшем свете себя проявляли, тем не менее, оно, несомненно, дало свой результат. Поэтому Христос говорит им по воскресенье: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И это тоже, на самом деле, разительная перемена. Понимаете, вот я иногда студентам говорю: представьте, если мы сейчас с вами поменяемся местами, я сяду на ваше место, вы будете мне что-то рассказывать, я с интересом послушаю. То есть они же, когда Христос посылал их в земной жизни, ничего не проповедовали. Они просто совершали чудеса и говорили: приблизилось Царство Небесное. Они не заменяли своего учителя, да, не пересказывали пока еще то, что он говорил им. И вот, хотя это тоже некое начало, которое дает возможность им стартовать уже впоследствии с какой-то, ну, с какого-то уровня, да, с какого-то опыта, который они получили благодаря тому, что отдельно от учителя ходили по Галилее. И, ну, и сам факт исцеления, понимаете, вот человек стоит, вот, а ему говорят: теперь ты будешь совершать чудеса. И он может их совершать. Представляете, что в человеке происходит, да, внутренние перемены? Это же не так просто, раз, вот.
1: Вообще-то с такими вещами, знаете, хорошо бы для начала научиться жить. Вот. Не направо-налево разбрасываться чудотворением, а понять, о чем тебя просят, для чего. Ведь Господь, когда творит чудеса, он же, там есть в Евангелии эпизоды, когда он даже спрашивает у людей, уточняет, конкретизирует: а тебе это для чего? Это сможешь ли ты жить вот в этом своем новом состоянии? Ты был слеп, ты прозреешь. Ты уверен, что ты действительно этого хочешь? Потому что сейчас-то ты, так сказать, в своей зоне комфорта, ты адаптирован, да, но когда ты прозреешь, с тебя будет совсем другой спрос. Ты готов к этому? И человек говорит: да, готов. И Господь тогда дарует ему зрение. Или да. Там человек, который был парализован, тоже встает и начинает двигаться, и все. Но это действительно меняет его жизнь. Он теперь должен сам зарабатывать, сам за себя отвечать и вообще нести всю полноту вот этой сложности жизни в нашем горизонтальном измерении, при этом еще стремиться расти в вертикаль. Вот. Поэтому апостолы, которые, да, которым Господь дает вот этот дар чудотворения, да, им же тоже хорошо бы, наверное, сначала научиться различать, кто их для чего и о чем просит.
2: Ну, каких-то таких, по-видимому, к ним, да, требований поначалу не выдвигалось, как они, собственно, не выдвигали их, потому что вот сами чудеса, они свидетельствуют о том, что действительно Царство Божие, то есть Бог приблизился к человеку. Если у тебя на глазах совершается чудо, то Бог, вот он рядом. Значит, это действительно так. Вот. Но Конечно, правы в том, что всегда должно быть некое соответствие между уровнем человека, да, духовным уровнем, и теми возможностями, которые он получает от Бога, потому что Богу-то ничего не жалко. Но мы понимаем, что вот если мы и так люди гордые, превозносимся все время, ставим себя выше окружающих, если мы еще сейчас чудеса начинаем творить, то тогда нас с этого пьедестала вообще никогда не снимешь.
1: Если ты видишь, как твой ближний начинает взмывать в небо, да, хватай его за пятки и тащи на землю.
2: Да, если мы так все время осуждаем других, вот, и еще нам дар прозрения, прозорливости дать, так мы вообще, не знаю, никогда не да, в какую-то бездну будем все время жить только человеческими недостатками, одним негативом. Вот поэтому нужно действительно быть какой-то уровень, который дал бы возможность людям принять эти дары. Но мы понимаем, что как раз вот первый период церковной жизни, он отличается в том числе апостольской, да, когда люди только-только приходили к вере, для того, чтобы каким-то образом их убедить в чем-то, здесь не выдвигалось каких-то требований. Как мы знаем, знаете, когда человек делает первые шаги церковной жизни, да, к нему очень часто бывают лояльны, ему оказывается снисхождение, потому что это необходимо, он не сразу не может там, взять на себя там, всю нагрузку. Да. Вот бывают, конечно, люди, которым это дается легко, вот, но иногда людям все это нужно постепенно, да, входить. И вот здесь точно так же была такая размеренность, которую мы встречаем в Евангелии. Не сразу Господь возложил на плечи апостола всю нагрузку, а сначала они вот ходили за ним, потом он что-то им сказал. Потом, кстати говоря, ведь они тоже не тут же прям побежали во все концы проповедовать. Согласно книге Деяний, они лет 7 еще находились в Иерусалиме, да, в столице, не спешили ее покидать. Поэтому пошли проповедовать сначала те, кого гнали после гонения на первомученика Стефана. Вот 7 глава книги Деяний, вот они были первыми, кто покинул Иерусалим, кто пошел проповедовать. А уже апостолы впоследствии, уже спустя какое-то время, ну, это тоже прошло какое-то, ну, не один, не два года, прежде чем они вынуждены были покинуть Иерусалим. Поэтому выйти из него. Поэтому на самом-то деле, как бы здесь такая история, она вот так требует своей корректировки. И, конечно, очень важно, наверное, просто, что Господь всегда им говорил о каких-то целях, ради которых они были призваны, вот, например, чтобы он избрал 12, чтобы послать их на проповедь. Они знали, для чего это нужно, да, то есть они знали, какие задачи перед ними станут, и что им их придется решать. И для этого им что-то необходимо, как человек любую задачу, ну, да, ему говорят, вот ты будешь там выпускником, ты должен такие-то, такие задачи уметь решить. Вот, а для того, чтобы их решить, ты должен чего-то уметь, да, что-то знать, чему-то научиться. И вот цель была поставлено, и вот в этом какое-то втайне общение со Христом мы видим, что она дала свой результат.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Наверное, еще и в сошествии Святого Духа на апостолов получили они каждый свои дары, и это тоже ведь и расширяет, и углубляет, и возвышает человеческую природу, и наверняка тоже сказалось на их проповеди и на их понимании Слова Божьего. Вот, отец Александр, смотрите, день Пятидесятницы, праздник Троицы, да, то есть день сошествия Святого Духа на апостолов, считается днем рождения Церкви. То есть это рождение той общины, из которой потом вырастает вот вся наша культура и все поместные церкви, церковные традиции и так далее. А что собой представляет апостольская община? Вот к этому моменту, как выстраиваются отношения между учениками Христа, как, чем они живут, если они уже не рыбаки, они уже не зарабатывают, получается, своим вот этим промыслом, или они продолжают выходить в море, ловить рыб, и, соответственно, этим и поддерживают как-то себя в экономическом плане. Ну, есть же какие-то земные вещи, которые тоже надо решать. Или все это решается за счет людей, которые служат первоначально Христу, а потом уже апостолам, как об этом в Евангелии сказано, своим имением. Ну, то есть есть спонсоры, благочестивые люди, которые апостолам говорят: вы занимаетесь проповедью, занимайтесь богословием, а мы покроем ваши нужды, вы об этом не переживайте, пусть это будет наша часть служения. Как это все развивается?
2: Ну, мы знаем, да, эпизод есть, это последняя, 21 глава Евангелия от Иоанна, когда Петр все-таки решил вернуться. Понимаете, ведь все-таки люди всю жизнь, они прожили вот на берегу, да, берегу Галилейского озера, они ловили рыбу, а вдруг их как бы насильно их от этого дела оторвали. И ведь ничего не изменилось. Они знали всех людей, которые там ловили, да, они все друг друга видели, все как бы вот... Они ходили за Христом и ловить рыбу не могли. Как бы там того этого не хотелось. Вот. Хотя бы, да, на часочек, на одну ночь вернуться к своему прежнему занятию. И вот, когда уже Спасителя не было с ними, они решаются на это. И Петр говорит: иду ловить рыбу. И с ним идут еще другие остальные, но ничего не ловят, и потом они встречают Христа, которого они не узнают, и этот незнакомый им человек, он наполняет их сети большим уловом, и только вот действительно момент веры, да, когда происходит вот это узнавание в этом незнакомце их воскресшего учителя. Мне всегда нравится то, что Петр бросается в воду, вот, перепоясавшись, и таким вот мокрым предстает перед учителем. Не знаю, что там, от чего его спасло, вот, но вот этому мокрому Петру Господь говорит: «Паси овец моих». Но важно то, что действительно дальше происходит сошествие Святого Духа, и вдохновение Духа, да, апостолы, так говорится, они имеют дерзновение на проповедь, проповедуют они в Иерусалимском храме, куда стекаются в огромном количестве иудеи со всего мира, и на первых порах им даже никаких особых препятствий не ставится, вот, но постепенно они возникают в их жизни, и гонения, и притеснение, и уже они вынуждают их покинуть Иерусалим и идти проповедовать куда-то еще. И вот здесь, конечно, действительно под влиянием Святого Духа происходит действительно трансформация, которая бывает столь очевидна, потому что многое здесь уже происходит не от людей, а от Бога. Не случайно книга «Деяний» называется еще, Иоанн Златоуст сказал, «Деяния Святого Духа». То есть Святой Дух, да, вот он делает многие события, по сути, он образует церковь, он направляет ее активность, он руководит как маршрутами миссионерских путешествий, так и тем, что проповедуют апостолы. И, конечно, это такой очень важный, да, период их ответственности, их самостоятельности, их уже сформировавшейся взрослости, и он действительно начинается, как бы, вот этот новый этап, которым Господь готовил своих учеников. То есть мы не случайно, вот у нас есть, да, есть Евангелие от Луки, есть деяния. Да, вот начало,
1: двухтомник,
2: да, такой диптих, вот, или диалогия, которая позволяет это увидеть, которая позволяет понять, да, как оно все это развивалось, как бы историю охватывает вот с двух концов, с ее начала и с ее продолжения. Вот поэтому апостолы действительно, кстати, там упоминаются и 70, мы несколько раз говорили об этом, можно ли сказать, что, в общем, конечно, в четком формулировке апостолами они и не были, они были просто учениками, но действительно евангелист Лука, он расширяет круг учеников Христа, и наряду с 12 появляется еще и 70.
1: А апостол-евангелист Лука, он же сам из числа этих 70 учеников?
2: Нет, наверное, нет, потому что он не был иудеем. Об этом свидетельствует нам окончание послания Колоссянам. Понятно, что там сначала перечисляются обрезанные, потом уже необрезанные. То есть язычники, Лука не был необрезан, то есть он не был иудеем, схемисте он не мог принадлежать. У нас есть список в церковном календаре, куда набрали все имена, которые встречаются на страницах Нового Завета. Евангелист Марк там даже трижды присутствует, но Лука там тоже есть, но вот если брать реально, то, конечно, Лука уже был учеником апостола Павла и стал последователем Христа позднее.
1: О двухтомнике я просто поясню, почему мы здесь говорим, потому что книгу «Деяний апостольских» тоже апостол-евангелист Лука написал.
2: Да.
1: Соответственно, у нас две книги его авторства, и обе такие прям мощные.
2: Да, это самые большие по объему книги Нового Завета.
1: Ну, мы про Луку поговорим с вами в пятницу. У нас будет возможность, мы будем говорить как раз про трех евангелистов, которых называют синоптиками, про Матфея, Марка и Луку. И вот там как раз тогда ему внимание уделим более подробно. А сейчас вот эти 70, да, учеников Христовых, кто они такие? Как они образовали вот этот вот круг, да, учеников? И чем принципиально отличаются от 12 ближайших учеников Христовых?
2: Ну, отличия, наверное, немножко стираются, по крайней мере, в Евангелии от Луки. Дело в том, что действительно, помимо 12, конечно, были и другие ученики, и мы говорили сегодня о Марфе, Марии, да, и очень тоже это значимые, важные люди в жизни Христа, и были 70. То есть речь вообще евангелисту Луки свойственно расширять круг последователей Христа. У него говорится, когда о проповеди на месте равном, то есть аналоги на Нагорной проповеди, говорится о большом скоплении людей, у Луки всегда много людей, и он, будучи учеником Павла, хочет показать, что не только 12 занимали лидирующее положение во времена общественной жизни, служения Спасителя, его проповеди, но были и другие, которым тоже он уделяет большое значение. Достаточно вспомнить о том, что самый большой эпизод явления воскресшего Христа у Луки – это тогда, когда он неузнанно идет с двумя путниками в Эммаус и рассказывает им о том, что ему надлежало пострадать и воскреснуть.
1: И они его не узнают, только когда он преломляет хлеб, они: где наши глаза были, ёлки, как мы не поняли.
2: И вот как распределяется в Евангелии от Луки материал. У него как раз период, когда Христос совершает свой последний путь в Иерусалим, в науке называется «путь на страсть», он занимает очень большое место с конца 9 по середину 19 главы, почти 10 глав из 24. И именно в этот период Христос говорит свои известные притчи о блудном сыне, о мытаре фарисее, о богаче Лазаре, о милосердном самарянине. То есть получается, что адресатами, слушателями этих притч являются не только 12, но и 70. Да, они тоже вот как бы проходят эту школу научения, который евангелист Лука уделяет такое место. Христос тоже посылает их на проповедь. Мы знаем, вскоре после того, как 12 возвращаются, и вот они, возвратившись, говорят им о своем успехе. Притом интересно, что Христос не давал им власть экзорцизма, то есть изгнания бесов. Но они в процессе своего служения обнаружили, что им это посильно, и с удивлением рассказывают им, и он говорит, что нет, им удивляйтесь, да, и радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть вот не земным успехом нужно радоваться, да, а тому, что вас ждет в будущем, немножко, так сказать, переориентирует. И вот эти 70, они тем самым как бы вот являются неким таким более широким кругом, по-видимому, и этому кругу Христос является воскресший тоже. Такие упоминания есть в первом послании Коринфянам апостола Павла. То есть очень важно здесь просто подчеркивается, что не только 12, не только, да, какая-то футбольная команда окружала Христа в дни его служения, но этот круг был шире, значительней. И эти люди тоже, они участвовали в последующей проповеди, в том, что вот дело Христа, оно действительно принесло такие плоды столь быстро, да, то есть они вот образовали ту общину, около 120 человек первоначально, говорится, как раз до Пятидесятницы, которая уже переросла в церковь и уже стала чем-то, ну, довольно заметным и значимым в последующем развитии христианской проповеди.
1: Да, пора нам завершать разговор. А как много еще вопросов, связанных с образом жизни этой общины, с их отношениями друг с другом и так далее. Но что важно, да, тоже, наверное, заметить, имена их действительно написаны на небесах, но никакой предопределенности и гарантии того, что вот они уже себе, так сказать, на Царстве Божие заработали, факт их ученичества Христу не дал. И имя одного из учеников, Иуда, как раз для нас сегодня является свидетельством и символом, да, по сути того, как может человек отпасть, будучи при этом ну, максимально приближенным ко Христу, да, сделать выбор, который отделит его от этой участи, ну, избранности, что ли, да. Вот. Мы с вами тоже, кстати, вот я проанонсирую еще один разговор с отцом Александром. В среду встречаемся и поговорим про Иуду и Иуду. Поговорим про апостолов тезок, да, у нас будут три Иакова и два Иуды в фокусе внимания. А сегодня ставим многоточие. Отец Александр, спасибо вам огромное за то, что пришли и поделились вашими блестящими познаниями, еще и так в красках вы об этом во всем рассказываете, как хочется к вам на курс лекций.
2: Спасибо.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся. До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Псалтирь. Это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Хозяин ветров. По мотивам ненецкой сказки.
2: В одном стойбище старик жил, а вместе с ним две дочери. Однажды в середине зимы поднялась над тундрой страшная пурга. День дует, другой дует, третий день дует. Вот-вот все стойбище снесет. «Не пережить нам пургу», — говорит старик дочкам. «Видно, послал ее сам хозяин ветров. Сходи к нему, старшая дочь, упроси, чтобы остановил пургу, иначе весь наш народ погибнет. Я тебе волшебные саночки дам. Толкни их против ветра и иди за ними. Они тебя приведут к чуму хозяина ветров». Старшая дочь оделась, встала позади саночек и покатила их против ветра. Вскоре она оказалась возле большого белого чума, где жил молодой великан, хозяин ветров. «Отец меня прислал к тебе в услужение», — говорит ему девушка.
3: «Тогда возьми со стола котелок с мясом и отнеси его в соседний чум», — говорит ей молодой великан.
2: Взяла девушка котелок, вышла из чума, а пурга воет, снег идет, ничего не видно. «И почему это я должна кому-то еще служить, кроме хозяина ветров?» — подумала старшая стариковская дочь. Отошла она немного в сторону, выкинула мясо.

0: ветров на котелок с вареным мясом и велел в соседний чум отнести. Вышла девушка, а кругом пурга ревет, снег метет, с ног валит, глаза слепит. Но она зажмурилась и навстречу пурге пошла. Вдруг рядом огонек мелькнул, соседний чум показался. Сидит там возле очага седая косматая старуха, головой трясет. Протянула ей стариковская дочь котелок, а старуха говорит: «Не хочу я есть. Подойди, дочка, поближе и достань у меня из глаза соринку».
1: «Кто ты, бабушка?» – спрашивает младшая стариковская дочь.
0: «Я Пурга, мать хозяина ветров. Целую неделю мне соринка в глазу мешает. Извелась я совсем. У моего сына большие пальцы. Не получается у него мне соринку из глаза вынуть».
2: Вынула девушка из глаза старухи соринку, и пурга по всей тайге сразу утихла. Вернулась младшая стариковская дочь домой, а там все люди уже перестали прятаться и вышли ее встречать. Такую смелую, правдивую, а еще и просто послушную.
3: Пересказки.

Свидетели веры. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Когда Федор Калычев, будущий святитель Филипп Московский, услышал в храме эти слова из Евангелия от Матфея, то глубоко поразился. Он, будучи представителем знатной московской боярской семьи, решил оставить мирскую жизнь и в 1537 году, 30 лет от роду, подался на север, в Соловецкий монастырь. В то время московское государство продолжало расширяться, а проповедники православия

0: доходили до Ледовитого океана. Преподобный Зосима и Саватий основали в 15 столетии Соловецкий монастырь, который стал главным центром христианства на огромных просторах. Русские иноки несли евангельское слово в глухие дебри языческого севера. Так в 1491 году соловецкими монахами построена Никольская церковь в селе Варзуга на Кольском полуострове. А один из воспитанников Соловков, преподобный Феодорит Кольский, стал апостолом народа лопарей. Федор Калычев, пройдя так называемый «искус» и проявив себя как настоящий подвижник, был пострижен в монахи с именем Филипп и стал продолжателем традиции православия на севере. В 1548 году его избрали настоятелем Соловецкого монастыря. Игумен Филипп развернул обширное строительство. В 1557 году завершил возведение Успенской церкви, а в 1566 году – собора Преображения Господня. Этот уникальный по архитектуре храм как бы выражает натуру самого святителя Филиппа. Основательность и твердость сочетаются в нем с простотой и возвышенностью. Для своего времени Преображенский собор стал одним из крупнейших зданий во всей Руси, что было удивительно для этих малолюдных, далеких от стольного града мест. При этом игумен Филипп, верный монашескому призванию, участвовал в строительстве церквей как простой рабочий. При святом Филиппе Соловецкий монастырь получил в дар от царя Ивана Васильевича множество владений по берегам Белого моря. Деревни Колежма, Усть-Колежма, Сорока, Сума и другие. Благодаря этому Соловецкая обитель стала обеспечена экономически. В свою очередь монастырь взял под свое духовное окормление местных жителей. Игумен Филипп приказал накрепко, по его словам, защищать крестьян, а также запретил в соловецких владениях алкоголь. Святитель Филипп помогал и в проповеди православия на землях севера. Так соловецкий монах, преподобный Феодорит, в 1548 году основал Кандалакшский монастырь, ставший важным центром просвещения лопарей. А в 1556 году, по благословению святого Филиппа, другой соловецкий инок Гурий ходил в Москву вместе с преподобным Трифоном Печенгским. В результате Свято-Троицкий монастырь у реки Печенги получил царскую милость и богатые дары, что помогло в проповеди православия среди язычников-лопарей. Ревностные труды соловецкого игумена высоко оценил царь. В 1566 году святитель Филипп стал митрополитом московским. Однако, несмотря на все благодеяния со стороны Ивана Грозного, святитель остался верен правде Божией. Он обличил преступления царя, который посредством опричнины искусственно разделил страну. «Доколе, — говорил святитель Филипп Ивану Грозному, — ты хочешь лить неповинную кровь христиан? У всех народов есть закон и правда, а на Руси их нет. Бог взыщет с рук твоих невинную кровь». Над святителем Филиппом был учинен неправедный суд. Его лишили сана и в 1569 году убили. Ныне православная церковь почитает святителя Филиппа как великого столпа православия и стойкого поборника истины. И, как сказано в Кондаке, истины провозвестника российского светильника Филиппа Премудрого восхвалим.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Мнения могут быть разными.
4: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
3: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Завтра придет из-за леса солнышко красное. Нет, желтое. Ну, рыжее. Как засверкает. Тут вы и растаете.
2: А что такое солнышко?
1: Не знает, что такое солнце.
3: Стало быть, придет солнце, таять будем.
4: Как-то не хочется таять.
5: А давайте пойдем к солнышку и попросим его не приходить.
3: Ну, что же, в путь!
0: Однажды в морозную ночь четыре снеговика узнают от вороны то, о чем никогда даже не задумывались. Скоро наступит весна, пригреет солнце, станет тепло, и они растают, исчезнут без следа. Таять снеговикам очень не хотелось. А что, если уговорить солнце не приходить? Пусть всегда трещат морозы. Так решили снеговики и отправились на поиски солнца, чтобы убедить его не показываться. Сюжет румынской народной сказки адаптировала для русских читателей переводчица, поэтесса и драматург Нонна Слепакова. В ее пересказе история получила название «Солнышко и снежные человечки». А в 1985 году режиссер Владимир Гончаров снял по ней одноименный мультипликационный фильм. Фрагмент из него мы услышали в начале программы. Надо думать, что и переводчица, и мультипликатор неспроста обратили внимание на это произведение. Нонна Слепакова в своем творчестве часто обращалась к христианским евангельским образом и смыслом. И, конечно, не могла не заметить, что сказочная история про снеговиков буквально наполнена ими. Иносказательно, в форме притчи, так, чтобы понятно было даже самым маленьким, сказка учит состраданию, милосердию, любви к ближнему, жертвенности. Поэтому мудрый и добрый мультфильм «Солнышко и снежные человечки» будет полезно посмотреть и взрослым. Режиссер Владимир Гончаров принимал участие в создании нескольких десятков анимационных фильмов, в том числе таких известных, как «Приключения капитана Врунгеля», «Растрепанный воробей», «Как казак счастье искал». Он считал, что даже самая простая мультипликационная история должна не только развлекать, но и доносить до зрителя важные истины. Неудивительно, что необычная сказка «Солнышко и снежные человечки» заинтересовала режиссера-мультипликатора и в результате стала занимательным мультфильмом. Итак, герои сказки «Четыре снеговика» идут по лесу в поисках солнца, чтобы попросить его не греть. Тогда и они не растают. По дороге снеговики встречают обитателей леса – дятла, белку, зайца. И с удивлением узнают, что им-то солнышко как раз очень даже нужно. Зимой птицы и звери мерзнут, голодают. Снеговиков глубоко трогают переживания зверушек. Один из них отдает свою пышную бороду из мочалки – дятлу, чтобы он утеплил свое гнездо. Другой дарит белке свою шапку из корзинки, чтобы она устроила в ней домик. Третий надевает на дрожащего зайчишку свой теплый шарф. А четвертый протягивает изголодавшемуся ушастому собственный нос морковку.
6: Не бойся нас и перестань дрожать.
1: Не могу. Замерз совсем. Если солнышко не придет, пропаду от холода, голода.
4: На, дружок, держи.
1: Спасибо, добрые люди. Очень вкусно и тепло.
0: Добрые люди. Так называют снеговиков все, кому они помогают по пути. Ведь доброта, любовь и сострадание рано или поздно делают человеческим даже ледяное сердце. Вот и снеговики с каждой встречей, с каждым добрым делом преображаются. Нас назвали людьми, поэтому мы должны мыслить и рассуждать по-человечески, говорят они. И задумываются о том, что же теперь делать. Просить ли солнышко не приходить? Или скорее позвать его, чтобы оно согрело все вокруг, чтобы бедные, замерзшие лесные звери и птицы радовались теплу и свету. Но ведь тогда сами они, снеговики, неминуемо погибнут. А может быть, нет? Чем закончится эта необыкновенная история, узнаем, посмотрев мультфильм Владимира Гончарова «Солнышко и снежные человечки». Историю, которая лично меня заставила вспомнить евангельскую притчу о милосердном самарянине и связанные с нею слова Христа о любви к ближнему. «Поступай так, и будешь жить». А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
7: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Что делать с грехом, который совершил и который теперь тревожит совесть? Как от него избавиться? Ответ на этот вопрос находим в 31-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Блажение их же оставившиеся беззакония, их же прикрывшиеся греси.
3: Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.
2: И хвалитесь, о все правые сердцем.
1: Только что прозвучавший псалом изображает два способа, посредством которых можно избавиться от греха. Первый – человеческий. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего», говорит автор псалма царь Давид. Из священной истории известно, что после того, как Давид согрешил с Версавией, прошло около года, и все это время он молчал, делал вид, будто ничего не произошло. И это медленно убивало его. Голос совести терзал его. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху», – пишет он. Это не просто поэтическая метафора. Психологи бы сказали, что это еще и точное описание психосоматического расстройства. Невысказанная вина разрушает не только душу, но и тело. Очевидно, что человеческий способ справиться с грехом не работает. Поэтому псалмопевец предлагает второй, божественный. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты», – пишет Давид. «А для этого необходимо перестать прятать грех от себя самого, перестать прикидываться, будто ничего не произошло, и сказать, пусть и через силу: „Прости, Господи, согрешил“. Как только Давид сказал: „Исповедую Господу преступления мои“, Бог тут же снял с него вину и облегчил совесть». Интересно, что в древней христианской церкви этот псалом читали сразу после крещения. Очевидно, это не случайно. Ведь крещение – это таинство, которому предшествует покаяние. Человек перестает прятать от самого себя свою старую жизнь. Он признает свои прегрешения и таким образом позволяет Богу наполнить свою душу благодатью. Опыт, который выражает в этом псалме царь Давид, знаком каждому из нас. Каждый знает это чувство, когда внутри засела какая-то грязь. Может быть, память о неловком поступке, обидном слове или же трусливом молчании. И мы носим это в себе. Стараемся не думать, задвигаем подальше. Пытаемся заесть, запить, заработать, завалить эмоциями жизни. Но память не исчезает. Она сидит там и ноет, портит аппетит, не дает спать по ночам. И самое печальное в том, что мы привыкаем к этой тревожной тяжести и начинаем считать ее частью себя, и продолжаем упрямо тащить на себе это бремя. Поэтому прозвучавший псалом и предлагает нам перестать быть, как выражается Давид, конем и лошаком несмысленным. Упрямым и строптивым животным не оставляют выбора, их насильно смиряют при помощи узды. Но в отличие от лошака, у согрешившего человека есть выбор. Можно добровольно прийти к Богу, а не ждать, пока боль и страх загонят нас в угол и поставят на колени. В духовной жизни все очень просто. Пока мы прячем грех от самих себя, он продолжает нами владеть. Как только мы признаемся себе в том, что согрешили, и произносим это вслух перед Богом, мы перестаем быть рабами этого состояния. Безусловно, это не самый приятный процесс. Больно, стыдно, какое-то время может давить ощущение беспомощности и пустоты. Но только пройдя через это с доверием Богу, можно исцелиться. И чем глубже осознание и признание, тем ощутимее освобождение. Мы заново знакомимся с собой настоящим, и к нам возвращается способность, как пишет царь Давид, искренне веселиться о Господе и радоваться.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с охранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История центра началась с личного опыта его основательницы, Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных нарушений мальчик не мог ни писать, ни печатать. Ольга перевела его на семейное обучение, где началась работа с педагогами и адаптивными методиками. Женщина стала делиться своим опытом в интернете. После этого Ольге написал Миша из Курской области. Оказалось, что мальчик с двигательными нарушениями, но с большой жаждой знаний, учится по программе для детей с умственной отсталостью. А это означает отсутствие аттестата и невозможность поступить в колледж или вуз. При поддержке Ольги маме Миши удалось добиться перевода ребенка на общеобразовательную программу. Он окончил школу, поступил в колледж. Сегодня у Миши есть собственный блог в интернете, который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. И путешествуем сегодня в компании Елены Гераскиной, историка-краеведа. Елена Валерьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы в усадьбе Мысово. Это Долгопрудный. Чтобы сюда попасть, мы на электропоезде первого диаметра от Савеловского вокзала, например.
2: Да.
1: Едем не до станции Долгопрудная, но до следующей станции Водники. И здесь нам идти совсем недалеко, примерно 15 минут до самой усадьбы, мимо красивого Спасского храма. В общем, очень красивая дорога вдоль Котовского залива. Что это у нас? Клязьма, да? Клязьма.
2: Да.
1: Клязьминское водохранилище.
2: Клязьминск.
1: Река Клязьма. Клязьма меня всегда удивляет, потому что при моей любви к Суздальскому Аполью, вот одной из естественных границ Суздальского Аполья является Клязьма как раз, и казалось бы, где там тот Суздаль, тот Владимир, а где Клязьма? Но когда ты едешь, вот я там часто мне приходится ездить в сторону Долгопрудного, за Долгопрудный, проезжаешь в сторону Зеленограда, проезжаешь Клязьму, едешь в сторону Ногинска, пересекаешь Клязьму,
2: да.
1: Едешь к Щелково, пересекаешь Клязьму, едешь по Владимиру, вот она у тебя Клязьма.
2: Да и даже Павловский Посад недалеко от Клязьмы.
1: Ну, все по Клязьме такое, да.
2: Да, тут, в общем, действительно интересно получается. Но для нас что интересно? То, что добраться сюда можно очень легко, что существует много разных путей, и можно от метро ехать на автобусах. Вот, на автомобиле так и вовсе гораздо проще. Там просто проблема в том, что можно попасть в пробку, и тогда, а так всего 15-20 минут от Москвы. Мысово известно с 17 века, и оно передается в семье князей черкасских. Это, в принципе, такая традиционная усадьба. Княгине черкасской она принадлежит в середине 17 века. А в 18 веке тоже от черкасских к Щепотьевым была такая фамилия интересная. Ну, это тоже знатный род. В 19 веке сельцо Мысово было небольшим хозяйственным имением. В нем не существовало ни церкви, ни крестьянских дворов. Сельцо было окружено, и вот сельцом мы тогда его называем условно, потому что храма как такового не было. Хотя храмы поблизости, и Спасский храм были. Поблизости были разные храмы, но вот в самой этой небольшой вотчине, в самой этой усадьбе храма не было. Небольшой парк, который тянулся по берегу до деревни Ивакино. С другой стороны, к поместью примыкала круглая роща. И всего лишь маленький хвойный лесок отделял его от юсуповского владения Спас-Котова. Ну, а там Спасский храм, конечно же, и местные жители были прихожанами этого Спасского храма. Интересно, что в середине века там появляется вот вовсе не фабрика, вовсе не мастерская, а клееное заведение. Вот представляете?
1: Клееное заведение – это что?
2: Это вот такое производство, да, то есть его не называют ни фабрикой, ни чем-то, а его называют клееным заведением. А что делает это клееное заведение? Оно делает клеенку для обивки мебели и для других нужд. На производстве трудятся вольнонаемные рабочие. Опять же, это то самое юсуповское Спасское Котово. А в свободное время, особенно зимой, многие из этих рабочих отправляются работать в Москву и становятся, опять же, работниками различными, а женщины тоже работают там, кто-то на фабриках, кто-то становится прислугой. После отмены крепостного права в 1861 году вся эта веселая компания прислуги, рабочих, они перестали выходить на производство. И тогда владелец свою фабрику, это был Алексей Алексеевич Калашников, свою фабрику продает и имение свое продает богатому предпринимателю, промышленнику Николаю Павловичу Малютину. Ну, мы знаем, что Малютины традиционно занимались разведением лошадей. И мы знаем, что Малютины были родом очень интересным и в Москве тоже прославившимся. И малютинские особняки существуют и до сих пор. Но что интересно, что именно Малютины, невзирая на свою любовь к лошадям, невзирая на свою азартность, потому что в карты они играть продолжают, и играют и проигрывают целые огромные вотчины, Малютин строит школу, трехклассную школу-училище, которая по тому времени считалась лучшим образцовым учебным заведением во всем Московском уезде. И содержалась она исключительно на средства владельца села. Но приходят 80-е годы, и мы знаем, что Малютин проигрывает в карты сельцо Мысово купцу Кузнецову. Ну, вы, конечно, думаете, что это фарфоровый Кузнецов.
1: Ну, мы других, в общем, особо не знаем. Хотя они, видимо, и не родственники, да?
2: Да, они не родственники. А между тем, между прочим, они были чайторговцами. И люди, жившие в 19-м и начале 20 века, могли бы вам показать стоящую на полочке на почетном месте красивейшую жестяную банку от чая Кузнецова.
1: Конечно, да. Слушайте, естественно, я знаю.
2: И в моей коллекции недавно такая появилась.
1: А собираете?
2: Да, я решила собирать. Мне захотелось, вот, закрыв музей, я решила собирать баночки. Ну, и открытки. Итак, да, то, что оставалось от клееной фабрики, ну, я ее называю все-таки фабрикой, а не заведением. Заведение – это что-то такое, вызывающее не те совсем ассоциации. Тем не менее, Кузнецовы полностью перестраивают имеющуюся в Мысово собственность. Во-первых, они действительно ведут правильный уход за парком. Они приглашают специалистов, которые приводят в парк, и, скорее всего, это были иностранцы. Они так же, как и с конюшней, собственно, они, наверное, пригласили англичан. Ну, мы точно знаем, что англичане работали в их конюшне, и что это был самый настоящий специалист, легендарный, вот, с легендарной английской фамилией Томпсон. Вот, но мы знаем, что Кузнецовы приводят в порядок парк и устанавливают к недовольству местных жителей шлагбаум, ограду и не пускают местных жителей веселиться в их парке. Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Это их дачные угодья. У них 7 детей, а зовут владельцев Мысова Григорий Кириллович и Анна Ивановна. 7 детей. Ну, девочки, в основном было 2 мальчика, остальные были девочки. Дорога в Мысово тоже становится уникальной, потому что везде грязь и распутится, а в Мысово ведет хорошая дорога с твердым покрытием. И уже фактически до станции Химки проходит эта дорога, и Лихачёвы устанавливают шлагбаум и взимают плату за проезд с проезжающих по мощёной дороге подвод с грузом. Дорога вышла красивой. Кроме того, на обочинах красовались чудесные деревья, которые придавали вид аллее. Усадебный дом известен под самыми разными названиями. Как его только не называют очевидцы. Они называют его дом с башенкой, белый дом. Но на самом деле мы понимаем, когда башенка, да еще все это так выглядит. Это, конечно же, стиль модерн. Можно рассказывать о неоклассике, неоготике, неорусском. Но на самом деле все это отражает эклектику, восхитительную эклектику стиля модерн. На первом этаже белого дома его также называют тоже, размещалась гостиная и была огромная библиотека. Кстати, эта библиотека переживет всех владельцев и хозяев, и, собственно, она будет сохраняться до 1941 года. На втором этаже был зимний сад и спальни. В доме было несколько потрясающих чугунных лестниц. Вообще, то, что там было достаточно много очень интересных деталей чугунных, мы знаем, по крайней мере, и может узнать каждый, потому что даже в том виде, в котором существует этот недовосстановленный дом сейчас, там сохраняется балкон и замечательные витые столбики чугунные. Вот, внутри витые лестницы. В усадьбе устраивали званые обеды. Да как их не устраивать? Потому что балы, фейерверки, духовой оркестр. И у Кузнецовых была большая конюшня, вот как раз для содержания лучших породистых лошадей. Для того, чтобы их кормить и для того, чтобы их выпасать, существовали специально видоизмененные, засеянные нужными культурами бывшие пашни. Ну а после революции Кузнецова, та самая Анна Ивановна Кузнецова, она уже к тому моменту была вдовой, она организует коммуну. И люди, которые работали у нее, были ее служащими, поддерживают эту ее прекрасную идею. И эта коммуна поддерживается и самой Кузнецовой. Она надеется, что со временем все закончится, и она выплачивает жалования своим служащим. У нее были и в Москве свои дома, и есть даже легенда о том, что в одном из своих домов на Дмитровке Кузнецова спрятала тайник. Там хранилась золотая и серебряная утварь и посуда весом около 150 пудов. Вы можете поверить в такое? Пуд – это 16 килограмм. 150 пудов внутри стены.
1: Это вряд ли мы, конечно, можем это проверить. Шутка, да. Но легенды-то они так и складывались.
2: Легенды, да. В общем, Мысовская коммуна в таком виде, вот, в котором она была, просуществует до 29-го года. А когда будет проходить коллективизация, коммунары даже не захотят переходить на устав коллектива. Ну, там начнется ужасная ссора, склока, и образуется дом агронома. Кстати, тоже интересный факт. У них было еще 12 домов, тоже построенных, как и знаменитая Георгиевская церковь в Долгопрудном, в обла, то есть без единого гвоздя. И вот один из таких домов, считается, что их сдавали как дачи, и один из таких домов, считается, в 1911 году был разобран и собран уже в Париже на Всемирной выставке, и получил даже медаль и прочие поощрения. Все изменяется, да, там, кстати, еще была замечательная гидроэлектростанция, она будет называться «Коммунист», но в 1931 году она будет открыта, а в 1934 сюда придет, опять же, канал «Строй», и здесь появятся совсем другие постройки, круглую рощу вырубят для того, чтобы построить бараки, конфигурация берега будет меняться, и, собственно, останется наш прекрасный белый дом со своей башенкой и с одним уцелевшим, построенным без единого гвоздя деревянным домом. Кстати, что интересно, если осматривать дом белый с башенкой и коваными всякими элементами, возможно, и все осматривают и бывают там, и кусок парка посещают, то вот, например, деревянный дом агронома, как его еще называют домом разведчика, он окружен колючей проволокой, там какая-то частная резиденция или фирма, и попасть туда не представляется возможным.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной сегодня были в Долгопрудном, совсем рядом с ним, в усадьбе Мысова. Фактически, это часть Долгопрудного. Почему рядом? Это часть Долгопрудного, да. И вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: Гуляйте вокруг замечательных мест.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: На радио «Вера» вы слушаете радиоспектакль Ильи Кузьменкова «Царь и Бог».
2: Ну что, Тём, тебя на роль-то утвердили?
3: Да, вот уже несколько дней учу роль и разбираюсь в родственных связях Рюриков. Кто кому внук, племянник, дед.
4: А точно репетиция в 2 часа? Уже начало 3.
5: Ну, Данил Ларионович звонил, сейчас уже на подходе.
3: А кому Даня роль Ивана Третьего отдал?
5: Да понятно, кому. Лехе Гемельрейху.
3: Кому?
5: Ну, Лехе, которого гримировать даже не надо.
6: Гемельрейху.
7: Да, не роль, целый исторический трактат.
6: А, слушайте, мне вот интересно, на каком языке Иван и Софья общались? Ну, она же иностранка. Угу. Я сомневаюсь, что он греческий язык знал. Наверное, она русским обладела. Значит, какой-то акцент у нее был.
2: Представьте, вот так сидели они, как мы сейчас. Заходит гонец, и бац, такое известие.
8: К нам едет ревизор.
2: Да нет, войско ордынское на Москву идет за Данью. А вот и Даня.
6: О, привет.
5: Пока не войско, пока только я. Друзья, всех приветствую. Задача у нас непростая. Таких исторических спектаклей мы еще не ставили, поэтому придется читать, размышлять и примерять историю на себя. Ну, давайте попробуем представить себе Москву в конце 15 века.
2: И гумы нет?
5: Не только гумы, но и храма Василия Блаженного. Да много чего привычного нам еще нет. Кремль лишь отчасти напоминает то, что мы видим сегодня. Успенский собор только построен. Ну, а большинство зданий на Боровицком холме все еще деревянные. Стены вокруг белокаменные. Ну, хотя где-то начинают возводиться уже и новые, красно-кирпичные. Ну, вот такая картина.
2: А и народище, наверное, полно. Все в валенках, в тулупах или в чем они там ходили?
5: Ну, это нам художник скажет. Итак, декабрь 1479 года. Действие спектакля начинается в служебных палатах дворца Ивана Третьего. За лавкой сидит думный дьяк Андрей Майко. Кстати, родной брат святого Нила Сорского. И к нему присоединяется боярин Курицын. Сейчас он назывался бы, наверное, министром иностранных дел. И обсуждают они возможное сватовство наследника Ивана Третьего. А главным событием начала пьесы становится известие о мятеже братьев Ивана Третьего, Бориса и Андрея, который спровоцировал поход ордынского войска во главе с Ахматом на Москву. Ну что? Все готовы?
2: Да.
5: Начинаем?
6: С Богом.
5: Прошу музыку.

0: Христос посреди нас.
1: Есть и будет. Здрав еси, Андрей Федорович.
0: Во славу Божию, Федор Васильевич.
1: Вот же въелица. Снегопляс кутит вторую неделю.
0: Да, день от ночи не отличишь. Сам еле пробрался. Еще и площадь вся от подвод с камнем строительным разбита. Второй раз за зиму настил кроют, да и тот поломан. А земля-то никак не твердеет. Довелось жить при большой стройке. Возводит великий князь все сызново. И Кремль, и княжество свое.
1: Честь и место, Андрей Федорович. Садись. С чем торопил меня? Что за вести?
0: Прибыло в ночь посольство молдавское от Стефана Господаря.
1: Ну?
0: Разместили в посадском доме. Накормили ужином по постному уставу, лещом с кашей, белорыбицы с мартовским огурцом и налими печенкой.
1: Ну?
0: Кухе дали пирогов, рыбных растягаев, кулебяк с навагой, также и медов разных.
1: Имел ты разговор уже с ними?
0: Просят приема у великого князя. Дело у них ценное, но требует всякого рассуждения.
1: Хотят помощи против османов. Тяжела им дань турецкая после того, как разбил их Мехмед в Белой долине.
0: Однако дрался Стефан отважно, но и его от ярма османского не уберегла удаль. Даром, что голова цела. Хоть и 10 тысячами вышел, а султановых-то 100 пришло.
1: А как же поляки с венграми?
0: Когда эти поляки-то слово держали? Разбил его Мехмед.
1: Теперь 20 тысяч золотых, да все сладости молдавские на стол султану. Лучшие кони в стан его, а работников крепких стен и кромов класть в великой порте. А наши русские головы теперь сложить под копыта турецкие.
0: Однако же он с богатой платой.
1: Каким даром он может великого князя московского задобрить, чтобы он об османов русские мечи ломал? Мой совет будет не идти на турка сейчас. Не те силы.
0: Может, и не самого князя смилостивить, а сына его, Ивана. Хотя дочь свою старшую, Елену, что прекрасно величают, за молодого соправителя отдать. С тем и приехали.
1: Дочь за молодого Ивана?
0: Да.
1: А это дело может нас занять. Женить Ивана — доброе предприятие. Хоть и объявлен он соправителем великому князю, но ратник он отчаянный. Не равен час, не вернется из очередного похода. Пока у Ивана Молодого нет наследника, положение наше против Софьи шатко.
0: Думаю так, что великая княгиня смирилась уж с предстоящим княжением Ивана Ивановича. Уже 10 лет почти как правит он вместе с отцом. И народом московским он уважаем и принимаем. И в бою знатен.
1: Не смирилась и не смирится. Не для того она солнечную рому на наши темные леса променяла, чтобы кровь Палеологова в повиновении у Тверской была. Ждет она своего часа. Особенно теперь, когда вымолила она, наконец, у Сергия себе первенца после стольких лет ожиданий. Как родила в этом году Василия, так сразу и подняла выше голову. Василий, Василевс, царь по-гречески. Все неспроста. Да еще и видение ей, как говорят, от преподобного было на святом молении в Лавре о сыне будущем. А ведь для народа московского это знак, воля Божья. Тревожно нам. А как волошанка молодая родит Ивану наследника, то и начало наше утвердятся прочнее. Кишинев — это не град Константинов, конечно, однако он все же правящий двор, а не воспоминание о былом величии. Хорошая будет партия.
0: Захочет ли Иван Васильевич теперь с турками

0: со двора удельного князя-то воровать. Не знамо, насколько бережется пращурами старинное право удельных князей принимать к себе отъехавших бояр.
1: Да Иван Лыкович и Андрею Васильевичу дружен. В его отряде на Новгород ходил. Да и Борису Васильевичу послужил важно.
0: Беда. Не стерпят Андрей с Борисом. И так обделенными себя считают разделом наследия почившего брата их Юрия Васильевича. Так еще и Лыка. Старина. Старина. Ею живет веками русская земля. Ее правами и правилами добрыми.
2: Что ты расшумелся так, Иван Васильевич?
3: Великий князь.
2: Князь. Что молчишь? Держи ответ.
0: Ты, великий князь Иван, Божьей милостью, государь всей Руси, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский, 20 лет уже на троне великокняжеском, праведно судишь, поставлен Богом защищать законы и традиции старины русской. Княже, как же так? Как можно боярина из удела братского исхищать и в кандалах в Москву везти? Старина запрещает это. Справедливость русская требует защитить право удельного князя, принять у себя боярина Лыка Оболенского, твоего прежде бывшего. Ну, негоже тебе идти против правды Божией.
2: Правды Божией. Андрей Федорович, вот ты человек праведный, молитвенный, в иноки просишься. И брат твой единокровный Нил на Святой Горе Афонской в это лето был. Умному деланию там учился. И теперь на реке Соре в скиту за тебя, меня и всю державу нашу молится. Так вот скажи нам, Андрей, в чем здесь правда Божия? В старине, которая преступнику право дает людей разорять без вины? Или в строгом суде честном?
4: После похода на Великий Новгород за ратные заслуги перед тобой назначен был Лыка Оболенский наместником Великие Луки в начале сего лета, которое теперь уж к концу клонится.
2: Не ты ли мне донесение на Лыку носил? Напомни, за что великокняжеский суд его имени лишил?
4: Правил Лыка неправедно. Притеснял и грабил честных людей местных. Многие в Литву от него бежали. Иные жаловались тебе на наместника, и донесение их я тебе и доставлял.
2: Ну, что скажешь теперь, Иван Васильевич?
0: Княже,
1: по великому милосердию твоему, суд твой имение неправедное у Лыки отнял и людям, пострадавшим от него, вернул. Лыка же, обиды не стерпев, к брату твоему, Борису Васильевичу, сбежал.
0: А теперь во дворе под нашими окнами в кандалах стоит. Ты, князь, поставлен Богом защищать права князей.
2: Я поставлен Богом печься и о князе, и о боярине, и о рядовичах с закупами. Всякая душа христианская великокняжеского милосердия достойна. Зачем Борис, брат мой, взял к себе преступника моего? Я так Божью правду слышу, что зло наказать, а не защитить следует. А старина добра, но она людьми сотворена. Будет и новая старина, лучше прежней.
0: Княже, перемени решение, быть усобицей.
2: Но усобица от правды Божьей произойти не может. Разве только от злого сердца. Решено все мною и исполнено уже. Вы меня дожидались, чтобы решение суда свершившегося осуждать? Или дело важное есть?
1: Посольство от брата нашего во Христе, господаря Стефана, прибыло. Встречи с тобой желают.
4: Великий господарь Молдавии, Стефан, дабы укрепить союз с Москвой, желает сватать дочь свою старшую Елену Волошанку за твоего сына и соправителя Ивана Ивановича. С тем приехали твоего благословения на брак просить и дружбу с тобой искать.
1: Княже, размыслили мы с боярами и видим толк в союзе со Стефаном. Господарь — враг Большой Орды, а значит, друг нам. также и защита южных наших земель от великого князя.

0: герцогства Литовского со Стефаном, нам сподручнее будет. Ивану, сыну твоему, уже 22 года скоро. Пора наследника ему иметь. А где невесту правой веры искать? После падения башен града Константинова стольных градов православных почти не осталось.
1: Теперь ты говори, Иван Васильевич.
2: Неспроста Стефан в ворота кремлевские стучится. Слаб он против османов. Помощи ищет. А какая помощь от тебя? Литва с одного боку, татары с другого. Ливонцы вон с севера пугают. Османы сильны. Втянет он нас в войну. Будет союз Мехмеда с Ахматом против твоего княжения. Не пришло нам время с турками силами мериться.
0: Союз с Молдавией и на Литву сил больше даст. А с турками, может, и пора мечи скрестить.
1: Так ты что же, меня на турков бросить хочешь, Федор Васильевич? А может, у тебя иная выгода какая? Почему ты за Волошан так жалуешь? Жил же у них.
0: Воля твоя, княже. Недомыслил я, видимо. Вначале воля твоя. Может, турки теперь и не под силу нам. Если совет боярский склонится к отказу, то я поддержу его.
1: Недомыслил.
2: Покой отечества, имений, детей и жен наших дороже доблести сомнительной в драках, которые принести прибыток могут, но и разорить тоже.
1: Скажи, а что за люди там на горах Балканских? Добрые ли? Ты бывал и у Матфея Венгерского, и у Стефана, и во Влахерии. Чтут ли Бога, в благоразумии ли детей растят?
0: Люди разные везде, государь. Есть и праведники, и святые, и разбойники лютые. А многие ни горячи, ни холодны. Как можно народ целый злым или добрым наречь? Всякая душа спасается сама.
1: А что же ты в повестях своих о них пишешь? Клевету ведешь на знатных людей балканских.
0: Повесть ту написал я, чтобы сохранить память о своих походах посольских по балканским государствам и для назидания и памяти людей русских. Нет, государь, с господарем Валахии Владом Цепишем, которого местные Дракула прозвали, или Драконом, я встречался сам, когда посольство твое держал и через пределы Венгрии шел. И знаю про него, что хоть и лютый господарь, много зла сотворил, но и строгость делам оправданную держал. Характер его и поступки местным традициям близки.
1: Что ж ты нам из таких народов невесту сватаешь?
2: Добро мыслишь, княже!
1: Наговорились. Отдохнем теперь, пожалуй. И можно по чарке нам. Передайте посольству молдавскому волю великого князя, что предложение его о браке нашего возлюбленного сына, соправителя и наследника Ивана Ивановича, с дочерью великого господаря молдавского мы принимаем. Посольству их надлежит жить в Москве в гостевом доме, в Кремле, в достатке и радости до Рождества Христова и праздник с нами встретить. Передайте Стефану, что следом отправим к нему наше посольство. Брак княжеский судить и готовить. А ты, Андрей Федорович, готовь дары Стефану и невесте подарок. Сожжение драгоценное с жемчугом и каменьями. Память о первой супруге моей, покойной Марии Борисовне, подарок ее свадебной. Сожжение сие да послужит Ивану и невесте его напоминанием о покойной матери и свекрови. И благословением на великое княжение будущее.
3: За великого князя!
0: За великого князя!

0: Софья, что ты так взволнована?
1: Дурные вести из Пскова тревожат. Опять брат на брата идет. 10 тысяч сила немалая. Не ровен час, жди их тут. Гонец-то принес, что перешли со своими дружинами уже псковскую границу. Псковитян на свою сторону тянут, обещают от ливонцев защитить. Доносят, что и Казимиру уже написали, ждут от него ответного сообщения. Мятеж, княже, мятеж!
0: Софья, ты дитя побереги, да сядь, успокойся.
1: Что же все-таки восстало сердце братское злобой? Упредить бы их.
2: Не желаю я войны с ними. Не желаю.
1: Но и дальше не может Русь самочинно в каждом деле по своему управству быть. Четверть века прожили без междоусобной брани. И вот опять?
0: Сам знаю, братья много не напакостят. Тут другое. Русь слаба. Ахмат не упустит такого случая. Со времен Калки как междоусобица, так они тут как тут. Скоро придет, говорю верно. Значит, на то воля Божья. Готовиться к большой войне надо. Или к погибели нашей она, или к славе Отечества вековой. Так Господь судил нам. Большая война, судьба русская, решаться начинается.
3: Государь, вот по твоему наказу доставленные в Москву псковские судебные грамоты.
0: Досмотреть требуется их со всяким вниманием. Суды псковские добрым уставом последуют. Но и какие их правила нашим в противу идут, тоже дознать надо. Доброе выбрать, а злое, то, что к московской и иным землям невменимо, не пользовать.
3: Все же сомнения берут, государь. Можно ли один закон для всех земель пользовать?
0: Требуется так, чтобы в любом пределе, где от великого князя московского справедливости ждут, был один порядок. Один судебник скрепим. Из московских судовых грамот, из старой доброй русской правды и из митрополичьего судебника к тому возьмем. И то, что у других сложилось честное, тоже взять надо за правило ко всем. Передай Курицыну, как вернется из посольства от братьев, так пусть собирает совет бояр. Будем большой судебник править. Всем землям нашим единый закон и порядок.
4: Да благословит Христос Бог великого князя Иоанна и соправителя его Иоанна, великую княгиню Софью, отроковицу Елену, младенца Василия, новорожденного младенца и весь дом Рюрика и всех православных христиан русских.
0: Владыка, то, о чем мы догадывались, но и в молитвах своих, возлагая упование на Спасителя, чались избегнуть, стало явью. Пришло донесение, что хан Большой Орды Ахмат собирает войско на Москву. 8 лет ждал он времени потребного, клинок свой кривой точил. С тех пор, как сжег Алексин и от ворот под Тарусой получил.
4: Защитил ты, княже, град стольный, не дал Аки пройти.
3: Великий князь, сказывают, что как ты после Тарусы еще и посольство его злое заданию пришедшее ни с чем в сарай возвратил. С той поры и пылает он великой яростью, дыша как огнем, гневом и угрозой. Называет тебя рабом своим и поклялся своим князьям, самой властью своей царской, что не примет на себя покоя, доколе Иоанн не склонит выю свою перед сараем. А ныне, получив весть о мятеже Бориса и Андрея, заявил себя вторым Батыем и всю свою ярость и мощь сарацинскую собирает, потому что помыслил, что пришел час его. Нет бы лучше поры для ордынца на Русь идти, чем время родовой брани между Рюриковичами. Так было, есть и...
0: И не будет более.
5: Что? Что гневаешься, государь?
0: С возвращением посольства твоего, Федор Васильевич. Все ли благополучно вернулись?
5: Вернулись благополучно, однако же с вестями недобрыми. Приняли братья Андрей Большой и Борис посольство твое, и зла нам не сотворили, живыми отпустив. Но и смирения, подобающего к старшему брату, не выказали. Грех гордости обуял их до того, что не только мятеж, но и предательство прямое русского дела в голове их поселилось. Требует прав удельных, раздела нового, ослеплены в страсти своей.
0: Где застал ты их?
5: По северу вышли они из мятежного Угличи и пошли к Великим Лукам. Там и встретили их. Плакали мы, видя луки, разоренные после них, слыша рыдания многих от сих разбойников претерпевших.
4: В Луках? Знать к литовскому рубежу тянутся, к еретику латинскому Казимиру. Под сень папскую хотят прильнуть.
5: Да, просят литовца войско его в подмогу им дать, чтобы вместе на брата идти.
0: Есть ли у нас из Литвы доклады? Что Казимир?
6: Из Вильны доносят тайно, что Казимир готов мятежников лаской встретить и Витебск им домом теплым и сытным дать, но войско свое не позволит до времени. Также известно нам, что ждет он сигнала от Ахмата, давно уговорившись с ним выступить вместе в решающей битве на Москву.
0: Это что же? Братья под ордынским знаменем пойдут с латинянами на Русь православную? Это не мятеж, это предательство всего рода нашего!
4: Благословение великой княгини Софьи, здрав ли младенец?
7: Здрав и ласков. Сегодня 8-й день малому сыну княжескому. Ждем благословения владычного для времени крещения и те заименования.
4: Наречем младенца Георгий, мыслю так. В знамя грядущей победы великого князя и избавления от рабства Святой Руси.
0: И в память о пращуре нашим прозванным Долгоруким, основавшим весь сию, и с упованием, что новый град, созидаемый вон и годы, воссияет под орлом палеологовым ярчайшей звездой.
4: Аминь.
5: Распоряжусь отцам Дионисию и Алексию завтра же в Успенском соборе приготовление сделать.
4: Федор Васильевич, раз уж помянул ты их, Алексея твоего, с Дениской, я вот что хотел сказать давно и тебе, и князю. Доносят мне о них нехорошее.
5: Чем же отцы эти достойные неладны доносчикам твоим? Разве не Христовым заповедям народ московский они сам вон учат? Или сами словам евангельским непослушны?
4: Сам вон это кафедрального они верно все возглашают. А вот за алтарем уже беседуют знатным людям чужую нам мудрость. Учение какое-то особое, новгородское. И сказывают еще, ты их сам привечаешь и защищаешь в этом деле чудном.
5: Учение, что ты, владыка, новгородским называешь, мудрости и правды добавляет к нашему собственному учению. Оно не против правой веры, а только к более глубоким ее истокам обращает.
4: Мудрость разная бывает. А из черных книг дурной мед течет, хоть и сладок на вкус.
5: Однако же друзья наши более праведны, нежели те, кто доносить и осуждать их спешат.
4: Не всякая мнимая праведность светла пред Господом.
0: Оставим это теперь, владыка. Ты лучше скажи мне, зачем ты архимандрита Геннадия в ледяной погреб упрятал на погибель его? Или ты не знаешь, что он друг мне? Так ли ты князя чтишь?
4: Знаешь сам за что. За вредное измышление о том, что, освящая крестным ходом церкви Божией, надо посолонить идти. Что? что за память языческое солнцу кланяться вместо бога истинного.
0: Так и было веками у нас.
4: Веками было идти к востоку, откуда сияет град Вифлеем, град Иерусалим и град Назарет. И ты, великий князь, мудро землей правящий, не дерзай с небом спорить, святыми отцами церкви и правилами ее.
0: Однако же Геннадий недостоин смерти, а мучаешь ты его, что он друг мой. Смягчи гнев митрополичий, прошу не как князь, как брат твой христианский.
4: Будет по слову твоему. А ты, княже, взгляд свой от земель монастырских отврати. Знаю, думаешь, не слишком ли богатство обители имеют, помни. Пращуры твои миловали землями и иными достатками святые обители. Покуда церковь наша младшей сестрой греческой была, то они искали покровительство у нее. А как власть взяли сами над кафедрой московской, так и о имениях церковных задумались.
6: Владыка, пустыни для уединения монашеского, спасения и молитвы, а не для хозяйств мирских, прибыточных. А то иные, как Володский монастырь, что Иосиф с мятежным братом Борисом построили, так богаче и знатнее великокняжеского двора уже выходит.
4: Андрей Федорович, брата твоего Нила Ссоры своими постными подвигами известного мы чтим, и молитв его о нас просим. Но передай, пусть он не смущает людей православных мыслями о разорении имений наших обителей. Не к хорошему это.
6: Владыка, брат мой на ссоре только доброе.
0: Не время теперь для этих споров. Господь рассудит нас, придет время. Но не сейчас оно. Забудем распри ради Христа, Спасителя нашего и Отечества. Владыка, благослови на молитву. Хочу быть один с супругой об эту пору.
4: Бог благословит.
0: И как познать, где тут правда Божья, в чем воля Его? Вот спорят достойные христиане. Одни за Нила ссоры, другие за Иосифа из волоконалами у дела Борисова. О том, как монастырь русский и жизнь иноческую устроить правильно. Новгородские приезжают своей мудростью хвалиться, а другие про них говорят, что они книги истинные христианские иудейскими подменяют. Я вот сам с Геронтием уже много лет про крестные ходы спор веду. Посолонь или осолонь. Я больше не за учение здесь радею. Думаю, Богу нашему важнее, куда сердце наше движется. А за то, чтобы Геронтий все же власть великокняжескую достойно чтил и не пытался свою волю над княжескую ставить. Слишком уж он власть церковную свою возвышает над княжеской. Потому и тяжбу Геронтия с владыкой Васианом Ростовским оправление Кирилла Белозерской обителью не в его пользу разрешил. Вижу, что затаил он обиду на меня за то решение.
1: Имей страх Божий, молись, и Господь в твоем сердце даст ответ и решение. Сердце твое в руках Его. Если откроешь его ему нелицемерно, то вложит туда мысли верные о том, право или неправо верят рабы и братья твои.
0: Должно ли мне думать о делах церковных? Есть книжники, их дело учить правой вере.
1: Родина моя Византия много крови пролила в борьбе за чистоту веры нашей. И были императоры-отступники, которые за собой в пучину ереси народы завлекали, а были и заступники, что и жизнь свою готовы отдать были, чтобы чистота веры была. И жила, и процветала Византия, пока мы не предали святых отцов наших, вступив в преступную унию латинскую с папой. И вот тем явили они тебе и всем потомкам твоим пример на все время до скончания века. Будет вера православная, будет Русь. Не будет, будет плен, и имя русское тлен поглотит в истории. И ты, князь, На защите правой веры точно так же своей властью стоять должен, как и на защите земли. И даже более того, потому что землю и менять, и покупать, и продавать можно. А веру нет.
0: Ты опора моя. В тебе нахожу силы и не перестаю Бога благодарить за наш союз. Чудно, как выходит. Ты мне на портрете том, что привозили на сватовстве первым знакомиться как бы с тобой, и не понравилось вовсе. Но теперь в тебе и детях наших отрада моя живет, питает и ум, и сердце мое.
1: Дети твои, опора твоя. Только сын твой Иван...
0: Что Иван?
1: Владыка говорил о новгородском учении. Иные уже и ересью это прозывают. А сын твое учение это принимает. И книги их черные у него видали. И с курицыными братьями Федором да Иваном часто видит их вместе. А как входит кто, так сразу замолкают. Будто что-то недоброе говорили до чужих глаз.
0: Иван молодой еще. Удалой, разберется.
1: Я боюсь, как бы мысли плохие против тебя у них не зрели. И вот смотрю я на Василия, первенца нашего, и вижу у него знакомые черты дяди своего Константина, последнего императора Великой Империи. Да и преподобный Сергий в видении на моление в лавре молвил мне: «Вот бы кто достойно продолжил род твой на престоле московском, соединив кровь Рюриков с палеологами».
2: «Не смей так мыслить! Оставь это и никогда не произноси более! Не смей, я сказал!»
0: «Иван первенец мой, сын Тверской княжны Марии Борисовны покойной, соправитель мой, лихой в бою и в мысли, будет княжить после меня, а за ним сын его, а за ним сын внука! Такова моя воля!» «А дети наши примут власть его и не пойдут в усобную брань. Никогда больше, никогда. Мятеж Андрея и Бориса будет последней кровной войной на Руси. Я положу конец этому. Не думай разжигать брата на брата».
1: «Прости, княже. Клянусь, тебе не буду смущать такими речами. Не буду ни мыслить, ни действовать против Ивана Ивановича никогда. Я раба твоя верная, не ослушаюсь воли великого князя».
0: «Софья, пойми, если ты замышлять против меня будешь, то к кому прислоню спину мою? Где найду опору? Трудно мне теперь. Положение наше сложное. На севере ливонские рыцари атаковали псковские земли, захватили Вышгородок, Гдов. Магистр Борх, прознав о планах Ахмата и о мятеже братьев, спешит идти вперед. Уже и Сборск в кольцо взял, а я не могу псковитянам помочь. Там отряд Бориса и Андрея на пути. На западе великий князь литовский и король польский Казимир Ягеллончик ждет часа для атаки. Новгород хоть и наш, но не прочен еще в дружбе. Помнят позор свои пленения колокола их вечевого, а страшнее всего с юга Ахмат идет с войском бесчисленным. Он лют и страшен. Сам видел его уже как 20 лет назад под Переславль Рязанским. А с нами кто? Одолеем ли его? В открытой степи точно нет. Конечно, большая орда не то что Улус-Улус-Батыя, но все же куда мощнее и многочисленнее сил наших. Только хитростью какой, если их взять, и помощью Божьей. Я вот думаю так. Отвезу тебя с казной на Белое озеро и дальше к морю холодному и безбрежному, а сам, может, и не пришло время еще орду рвать. И дело это потомкам оставить стоит, и дары великие собрав, договорюсь с Ахматом, и тем продлю дни свободы и радости нашей с тобой.
1: Что? Откупиться? Ты раб? Свобода не покупается. Она достается в битве. Что слышу я от князя и мужа? Слова боязненные. Я привезла тебе великий герб града Константина. Ты неудельный князь. Ты правитель нового Царьграда, последнего царства православного, а народ твой — новый Израиль. Ты стоишь не за удел твой, а за Христа и церковь его.
0: Софья.
1: Не прикасайся, малодушный. На тебя смотрит сейчас весь мир христианский, и греки, и славяне. Иди и победи. С тобой Бог.
0: Со мной ли? Как знать сие? Со мной ли Бог?
6: Государь недоброе принес. Страшусь объявить.
0: Не страшись, говори правду. Правда, не ужасно за нее и умереть не боязно.
6: Собираем мы посольство Стефану в ответ на его сватовство и саженье, что ты повелел Волошанке в подарок отправить.
0: Что саженье?
6: Пропало, государь.
0: Как пропало? Память дорогой Марии Борисовны в Кремле из казны врешь!
6: Пропало. Пропало, как есть, клянусь.
0: Всех, всех, всех на дыбу, пока не придет правда. И тебя с ними!
6: Не гневайся, государь. Видел сам его еще прошлым годом, когда дары Стефану собирал по твоему распоряжению. А теперь нет.
0: Кто доступ имеет?
6: Ты, великая княгиня, дьяки думные Роман Алексеев, Ушак Артемьев, Семен Башенин, сын Дмитриев, да Булгак Григорий.
0: Кто знает о пропаже?
6: Я, да Булгак.
0: Затворите оба это в себе. Ни слова никому. Кому же это потребно? Кому же это потребно? Похитить для наживы страстной? Не верю. Но зачем тогда? В чем умысел? В чем заговор? Великого князя оскорбить? Память его любезную?
6: Сам голову разбил за 3 дня мысли о пропаже. Ничто на ум не идет.
0: Мысли крепче. Должно быть нужда в том чья-то весомая. Бери дознание на себя, но не прямо спрашивай, чтобы известно не сделалось, а исподволь разговорами. Где-то да увидишь лаз воровской, тать сам обмолвится. Помолись прежде, чтобы невинный не стал жертвой, чтобы на следы ложные не пустили тебя. Кому-то не люба свадьба Иванова.

0: Полки все прибывают. Великокняжеский легион с сыном Иваном Молодым во главе. Серпуховской и Тарусский здесь же. Андрей Меньшой, брат мой из Вологды, самый верный во всех делах. Конница дворянская. Тверские, ярославские, ростовские, рязанские, новгородские, псковские. Вот и воеводы мои. Даниил Холмский с Иосифом Дорогобужским, тверским князем присланным. Вот она, сила русская ратная, во всем своем блеске. Вся Русь собралась. Со времен того, как прадед наш Дмитрий собрал русских на поле Куликовом, не видала такого Москва. Только братьев нет единокровных.
1: Однако наиглавнейшей силы нашей нет еще, но на подходе уже к Москве. Ждем. Владычица наша, заступница, Матерь Божия Владимирская идет опять Москву спасать. Как и без малого 100 лет тому, при деде твоем Василии, когда Тамерлан Хромой, завоеватель мира со своими 400 тысячами, готов был Москву истребить, Матерь Божия была принесена в град наш из Владимира и простерла покров свой и отвратила супостата. Так и теперь ждем ее со всем упованием.
0: Установить надобно сей образ Владимирский в Успенском соборе и учредить ежедневный молебен о победе воинства нашего. Храм оставить открытым день и ночь для поклонения и молитв москвичей, установив дозор. А теперь же служить на площади пред всем войском и народом.
1: Помолимся. О всемилостивой госпоже Богородице, небесная царица, всемощная заступница, непостыдное наше упование. Благодаря щитя о всех великих благодеяниях, в роды родов людям российским от тебе бывших, пред пречистым образом твоим молим тебя, сохрани град сей и предстоящие рабы твоя, и всю землю русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобная брани. Аминь.
0: Данила Дмитриевич, воевода мой под блаженной звездой родившийся, 20 лет несешь ты нам вести о громких победах. Все сражения, где бы ты ни вел войско за Москву, за тобой оставались. Где силой, где хитростью, а где ловким навыком твоим договор нам на пользу устроить, не проливая крови ни своей, ни вражеской. Бил ты хана Ибрагима и под Муромом, и под Казанью, перехитрил новгородцев в Шелоне, принудил к миру ливонцев, ходил ты и против Ахмата. Однако сегодня именно наступил главный час наш. Тебе доверяю вести рать великого князя московского против Ахмата.
2: Ахмат силен, княже, очень силен. Ведет он к нам до 100 тысяч опытных воинов своих. Дать ему бой в степи значит обрести славу героев, но потерять голову, а вместе с ней и земли. Нужно нам здесь силу с умом скрестить.
0: Надобно нам ослабить мощь войск его. Хан рассчитывает на помощь Казимира, который также давно мечтает о часе своем Русью поживиться. И он дал хану клятву о союзе против нас. Ждет теперь прихода его. А если силы их соединятся, то никакое чудо тогда не спасет нас. Федор Васильевич, можем ли мы иметь надежду на нашего верного друга хана Крымского в помощь против Казимира?
3: Посольство наше Крымское, вернувшись, докладывает. Враг хана Большой Орды Ахмата и наш справный союзник хан Крымский Менгли-Герай пойдет на Подолье в южные земли Великого княжества Литовского большим войском и станет разорять их. Казимир опаслив. Отправив силы держать крымские войска, не будет он уже помощником Ахмату.
2: Однако земли свои для прохода хану он дал. Ордынское войско идет безбоязненно. Дальней дорогой через русские города в литовских владениях, пополняясь там припасами и людьми.
4: Где встретим мы их?
2: Верно. Выйдет войско ханово вместе, где сестры Ака и Угра соединяются водами своими. Идет хан, не прячась, торжественным строем, больше не военную хитрость показывает, а страх нам своей тьмой бесконечной внушить желает.
3: А стоит ли нам хитростью в удобном месте Аку перейти и внезапной атакой чванливость его урезонить?
2: Сию отвагу для иного случая припасем. Прижмет нас мощь Ахматова к быстрым водам Аки, и станем мы скоро героями в царстве царя речного.
4: Где же стан основной расположим?
2: Надобно занять нам пока удобную позицию так, чтобы при приближении Ахмата переместить главную рать к возможному месту перехода его. Вернее всего, будет он броды искать на Угре, за то, что туда он сможет без потерь через Литву дойти. Угра! Рубеж нашего и литовского княжеств.
4: Отправляю тогда Андрея Меньшова, брата нашего, в вотчину его Тарусу с войском. Там ему удобнее будет на квартирах быть близ Калуги. А сына Ивана Молодого с великокняжеским войском в Серпухов. Там и будут приказы нашего ждать. А сам в Коломну пойду. Оттуда наблюдать и распоряжаться буду. Что еще, Данила?
2: Еще. Прошу тебя, княже, распорядиться снять пушки, пищали и тюфяки со стен Москвы, Серпухова и прочих городов твоих, и отвезти их обозами к рекам.
4: Пищали хороши со стен городских, осаждающих огнем поливать. А что они в поле чистом против тысяч Ахматовых? Не было такого города без защиты оставить, чтобы ядрами пушечными поля усеивать.
2: А мы не поля палить будем, а гладь водную.
4: Не время веселить нас, Данила.
2: Да и не шучу я. Будем воды Угры расстреливать.
4: Аще воды рек наших союзниками Ахмату сделались? Или провинились они перед нами, чтобы казнить их?
2: Воды гладкие, тихие. Ахмату союзники, воды буйные, друзья наши. Сила войск ордынских от веков конницы лихой. Приметил я еще в Шелоне, что ядро огненное, попав в воду и возмущая ее, страх на коня наводит, и тот начинает оборачиваться вспять, и хозяина топтать, и других пугать. Угра узкая, ее переплыть да перейти орде, что лужу дождевую, а как начнем пугать их водой буйной, так и коней их нашими союзниками сделаем.
4: Мудрый ты, Данила. И помни, не просто рать тебе даю, жизни людей русских вверяю. Каждая голова на вес золота. Зато тебя люблю, бережешь людей. Не ищи славы русской кровью, не клади напрасно. Не за землю мы боремся, а за род русичей и свободу его. Ищи победы горячим умом и холодной трезвостью. А мы за каждую душу, ушедшую за други своя, молиться будем. И еще. Велел я тебе, Данила, подумать, как нам хану Ахмату досадить можно. Что такое предпринять, чтобы ужас, который он нам несет, ему возвратить? Чтобы сам он страшился и оглядывался вспять. Нет ли слабых мест в империи его, куда мы малую, но смертельную стрелу неожиданно запустить можем и тем в голове его страх посеять?
2: Доносят нам, что хан чванливый и в себе без разума уверенный собрал все силы свои, чтобы силу тебе показать. А столица его, новый сарай, без защиты стоит и пирует, и ждет царя своего с победой и данью нашей обильной, и тревоги своей не знает. Сию столицу сердце хана мы и поразим кинжалом. В этом будет хитрость наша. Соберем отряд и пустим по Волге тихо. И нагрянем на сарай его, разорим его, уязвим мы хана в самое сердце его и поколебим в решающий момент его волю.
4: А кто же может предприятие такое рисковое повести?
2: Окольничий твой, воевода Звенигородский Василий Иванович Ноздреватый, есть у него счеты к хану.
4: Добро. Распорядись рать судовую готовить и ждать момента подходящего.
5: Эх, братья, братья, был бы сейчас отряд ваш мощный с нами. Каждая сотня важна, а их 10 000 в боях проверенные сейчас так нам в пользу были бы. 3 посольства уже вернулись от них без мира. Ожесточил Господь, заполнила глаза страсть.
1: Обида на тебя их велика. Ревнуют о порядках старых вольницы удельной, на делах недополученных.
5: Не время выбрали. Вольница удельная разбила Русь на осколки. Каждый Рюрикович, а нас более сотни уже, почитает себя правым и всяким наследником себя мнит. А кому радость от того? Лишь только врагам нашим. Ради лишней веси и починка готовы брата единокровного увечить.
1: Да, не для того на поле Куликовом торжество пели, чтобы дети и внуки благоверного Дмитрия друг друга ненавидели, пуще ордынцев.
6: Княже, ты же с детства горе познал междоусобное. Почему нет закона стройного, по которому эти земли между детьми его разделены бы были?
5: Был и закон, и порядок есть. А хоть растят детей князья в законе о любви христианской, а как до дележа доходят, так словно и не было бы и купели Владимира. Рычат, как волки языческие, только ждут дня, чтобы слабость брата углядеть. Как умер дед наш Василий Дмитриевич, Донского сын, так по семейному праву престол московский перешел отцу нашему Василию Темному. Дядя его, Юрий Звенигородский, поначалу приняв было старшинство племянника, по научению алчных детей своих, Василия и Дмитрия, рекомого Шемяки, восстал на законного князя Москвы. И начала опять кровь русская проливаться, а на московском дворе правители меняться. 6 лет от роду мне было, когда отец попал к хану Казанскому в полон после неудачи под Суздалем. Всей Москвой выкупали его от руки вражеской. Но сыновья подлые Юрия воспользовались бедой сей, да и заговором, обманом и коварством пленили и ослепили отца. Да где? В святом месте, в лавре преподобного Сергия, а потом в темницу в Вологду его запрятали. Там и провел я с ним годы отроческие. 25 лет кряду лилась кровь русская, пока Божьей милостью не воцарился окончательно законный правитель Москвы, отец наш Василий на престоле московском. С той поры я при нем всегда рядом был. Его глазами служил. Он от меня мир видел, а я от него мудрости княжеской научался, соправителем быв, как сын мой Иван Молодой со мной ныне. И вот теперь боюсь я злобы братьев. Не за себя, за порядок и мир на Руси. А особо за Андрея Большого. Не он, так дети его после ухода нашего могут на наследников моих замышлять. Не имею в душе злобы на него, но горю злобою черную на усобную брань. Дал себе зарок, что больше на Руси не будет лихих лет, что детство и юность мои видели.
6: Силою надобно было мятеж братский подавить.
5: Желал бы я не силою, но миром с братьями разрешить войну. О том меня и матерь наша прелюбимая Мария Ярославна просит, и владыки христианские. Прошу тебя, владыка, стать между нами и принять на свою честь договоры с мятежниками. Не слушают послов моих, но хоть голос церкви Божией станет им укором к послушанию. Передай им последнее слово мое. Если придут они со своими дружинами к Оке стоять за землю нашу общую, покаются перед старшим братом, то готов я простить их воровство, а в знак примирения жаловать новые вотчины от себя.
1: Тебя не послушали, как меня уважат?
5: Тебя и матерь. И к ней также, матери нашей мудрой, обращу поклон мой разделить посольство твое и его мирную миссию. Ее святое слово властно и надо мной, и над братьями равно. И доколе жива она, ее молитвами и ее ходатайством верю я, что не прольем мы кровь братскую. Найдет она глаголы для них, как и для меня нашла уже, что умолился гнев мой на них. Не уста, сердце ее кричит болью ссоры нашей. К тому же имею я разумение, что послушают они сейчас вас. Момент теперь удачный выпал. Псков и Новгород отказали братьям. И даже Казимир не поддержал их войском. Думаю, пришел нужный день. А для точности дела включи еще в посольство свое братьев по службе, епископов Васиана Ростовского и Пермского Филофея. Передай братьям, по благословению и великому назиданию матери нашей, жду их в Москве в смирении духа и с миром.
6: История Отечества моего сколь длинна, столь и печальна теперь. Как и ты, 6 лет от роду бежала я от врагов Христа и принята была в Риме с братом моим. Пал вечный град Константинов, второй Рим, после предательства веры правой, позора флорентийского. А началом всему стали распри семейные. 30 лет палеологии Андроник с Андроником, дед с внуком, престол Константинов кровью обливали в борьбе за власть, врагов к себе призывая и данью непомерной людей своих облагая. Подорвали они силы великой империи снутра, ослабили и раздробили ее. Обнищал народ, бесчинствовали сановники, никем не сдерживаемые. Земля наша сокращалась, не имея надежных союзников, а только попутчиков в борьбе с братьями. Так и дошло до того, что от великой империи остался только город стольный, овеянный прежней славой. И теперь судьба его зависела от прочности ветшающих стен, но и они не спасли Константинополя. Да не будет этого с нами.
7: Дело незамедлительное, государь.
5: Андрей Федорович, не теперь.
7: Касается тебя только. Не знаю, как сказать, государь.
5: Говори, не таись.
7: Сожжение твое, выходит, что никто, кроме великой княгини, не мог.
5: Врешь.
7: Доподлинно известно, государь.
5: Софья.
6: Да, княже.
5: Сожжение.
6: Княже Иван Васильевич, прости меня великодушно.
5: Как ты могла? Как дать в ночи? Неужто все богатства, что я имею, не положил бы к ногам твоим по твоему слову? От всех я жду здесь лукавой мысли и шепота предательского. Но ты... Ты...
6: Племянница моя Мария, дочь брата кровного Андрея, приехавшая к нам из Рима, венчалась этим летом за князя Василия Михайловича Верейского. Для нее и приберегла этот дар. Утешить ее на чужой земле. Красоту и изящество русские ей показать.
5: Василий Верейский. Андрей Федорович, веди Василия сейчас же.
7: Княже, невозможно это.
5: Как же невозможно? Или он уже не послушен гневу нашему?
7: Вчера, прознав тайно, что расследование о сожжении к довершению близится, немедленно отбыл в Литву с супругой своей греческой Марией Андреевной, спасаясь от твоего гнева.
5: Грех порождает грех. Воровство ведет к измене. Софья, ради общей нашей молитвы сегодня и времени священным для нас наступающим, не хочу давать гневу овладеть мною. Но теперь же собирай детей, казну и отправляйтесь в Дмитров. Оттуда на север. Андрей Федорович, поедешь с ними. А я в Коломну. И там предварю воевод Андрея, брата, Холмского Данилу и Ивана Молодого. Прощай, Софья. Увидимся. А когда, не знаю уж. Молись обо мне, и я не устану поминать Богу о тебе и детях наших.
6: Прощай, княже.
5: И ты, Софья, ненадежна.
8: На радио «Вера» вы слушали радиоспектакль Ильи Кузьменкова «Царь и Бог».
9: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятные! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает. Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: «Мои деревья». Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: «О, тысячелетний исполин! Слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом». Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой брату Эрнсту Людвигу Гессенскому о принятии православия. 1891 год. Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы ты простил меня за боль, причиняемую тебе. Почему? Конечно, мы будем любить друг друга.

0: туго, как и прежде. Я не могу продолжать идти так, как я шла раньше». «Ах, в этом не было никакой необходимости, вы все говорили, мой дорогой мальчик. Подумай хорошо и серьезно, и тогда ты поймешь, что нельзя продолжать так, оставаться внешней протестанткой, чтобы избежать неприятных моментов. Это просто лгать перед Богом и людьми. Это было бы отвратительным, презренным. Увы, я не имела достаточно веры раньше, не имела достаточно сил, чтобы сказать то, что я думаю уже давным-давно. Я не могу простить этого себе, но я хотела, чтобы ты догадался об этом сам постепенно. Я чувствовала, что это будет ударом, и боялась той боли, которую я вам причиняю. Ты видишь, как серьезно я об этом думала. Я прочитала здесь с мужем Сергеем много книг о религии. Я просила его об этом, мне хотелось объяснений. Теперь я должна заканчивать письмо. Да благословит тебя Господь, дорогой. С нежной любовью от Сергея и от твоей горячо любящей старшей сестры. Не забудь, когда придет время, и все об этом узнают, что ты должен говорить: «Я перехожу из чистого убеждения. Чувствую, что это самая высокая религия, и что я делаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение».
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне сей ток живой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.
1: Небольшой легковой автомобиль пробирался по извилистым улочкам Афин в Плаку, самый древний район города. В машине, кроме водителя, сидели еще несколько человек. Они направлялись в церковь святой Екатерины, чтобы поклониться находящимся там мощам новомученика Полидора Кипрского. Был среди пассажиров и афонский монах Елпидий. Будучи проездом в Афинах, он собрал своих знакомых и предложил им отправиться в паломничество, для чего они и наняли этот автомобиль. Машина ехала медленно, то и дело останавливаясь на светофорах. Однако пассажиры не выражали никакого волнения и спокойно про себя молились. Водитель же, напротив, каждую вынужденную остановку сопровождал громкими недовольными возгласами. И вот уже на самом подъезде к площади Плака автомобиль попал в длинную пробку. Водитель нервно стучал руками по рулю, а когда стало понятно, что быстро из дорожного затора им не выбраться, вдруг страшно и богохульно выругался. Пассажиры, настроенные на встречу со святыней, вздрогнули от бранных слов. И в тот же миг раздался голос всю дорогу до этого молчавшего монаха Елпидия. «Коста Скефалинии, ты зачем богохульствуешь?» — громко крикнул он. «Прекрати, и чтобы этого больше не повторялось». Водитель обернулся. Глаза его выражали одновременно изумление и испуг. Ведь он не представлялся пассажирам, а между тем этот монах сейчас назвал и его имя, и место, откуда он был родом. Шоферу стало стыдно. Он стал извиняться перед своими пассажирами. Вскоре пробка тронулась, и они благополучно доехали до церкви. Когда машина уехала, знакомые с удивлением спросили Елпидия, откуда он знает шофера. «А я его и не знаю», — с улыбкой ответил монах. «Так наугад сказал, что первое в голову пришло. А оказалось верно. Когда необходимо, милостивый Господь дает человеку мудрость», — говорил афонский старец Елпидий из Нового Скита. «Дает разум, чтобы вразумить неправых».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Все, что происходит в мире в новейшее время, имеет духовные причины. Святые люди, духоносные старцы предупреждают, что сначала люди забывают о Боге, а потом происходят революции, начинаются войны. По велению одного дирижера, врага рода человеческого, люди суетятся, озлобляются и губят свои души. Итогом их совместной деятельности становятся всенародные бедствия. Хочу поделиться с вами наблюдениями преподобного Паисия Святогорца. В нашу эпоху большинство людей образованы по-мирски и мчатся с высокой мирской скоростью. Но поскольку у них нет страха Божия, а начало премудрости – страх Господень, то у них нет и тормозов. И с такой скоростью, без тормозов, они заканчивают гонку в пропасти. Люди очень озабочены трудностями и по большей части доведены до помешательства. Они потеряли свой ориентир и мало-помалу идут к тому, что не могут контролировать самих себя. Если даже те, кто приезжает на Святую Гору, столь сильно расстроены и запутаны, столь тревожны, то подумайте, каковы другие, отдаленные от Бога и от Церкви.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. В Москве всегда много слухов ходило о Коктебеле, о Волошинской даче. Это была такая притча во языцах для всей интеллигенции. Побывать в Коктебеле, побывать у Волошина все стремились. Кто там, художник или писатель, он всех принимал. Папа хорошо его знал. Мама все время говорила, что ей хочется поехать в Коктебель и нас взять с собой. Она столько слышала о Волошине. И вдруг в один прекрасный день папа приходит и говорит: «Наташа, вот тебе путевки в Коктебель». Оказалось, что Волошин умер, и его дом в Коктебеле был передан Союзу писателей, как он завещал, чтобы стать домом отдыха и творчества. Папа в Союзе писателей состоял и взял нам 3 путевки на лето. И мы поехали. Мама, брат Сережа и я. Мне было 17 лет. Впервые я увидела море. Это было лето 1933 года. Первое коктебельское лето без самого Волошина. Всем заправляла Мария Степановна, его вдова. Она была хранительницей его имени и традиций. Очевидно, ее назначили директором Дома творчества. Она распределяла кого куда. Мы жили в Волошинском доме на первом этаже, втроем, в одной комнате. Комната была большая, с отдельной открытой терраской, которая прямо выходила к морю. 5 шагов до калитки, и уже пляж коктебельский. Вечерами нас приглашали в гостиную на читки стихов.
0: Голоса

0: имена милосердия.
1: Июньским воскресным днем 1909 года в Георгиевском храме села Прилепы Минского уезда в первый раз служил литургию новый настоятель, священник Иоанн Пашин. Он приехал в Прилепы из села Князь Озеро Мозырского уезда, где был священником в Никольской церкви. Тамошние прихожане с большой любовью относились к отцу Иоанну, чуткому пастырю, доброму и сострадательному человеку. За 6 лет своего настоятельства в Князь Озере отец Иоанн сплотил паству в Свято-Макарьевское братство, члены которого заботились о нуждающихся прихожанах. При храме стараниями священника была открыта бесплатная женская школа. Наслышанные обо всем этом, жители Прилеп с радостью приветствовали нового батюшку. Отец Иоанн быстро вник в дела прихода. Он живо интересовался жизнью прихожан. Первым узнавал, когда у кого-то случалась беда, если кто-то заболевал или оказывался в материальном затруднении. И тотчас спешил на помощь. Не прошло и года после назначения отца Иоанна в Прилепы, а в селе его стараниями уже появилась школа. Под нее священник выхлопотал у местного помещика Демидова отдельное здание. Другим важным начинанием отца Иоанна Пашина стало приходское общество трезвости. Посмеивавшиеся поначалу над этой затеей, местные жители оставили в стороне всякие шутки, когда, благодаря дару убеждения отца Иоанна, уже в первый месяц в общество вступило более 30 человек, давших и, главное, исполнивших обещание оставить пагубную привычку. А через пару лет количество членов общества возросло в сотни раз. В 1912 году отец Иоанн начал строительство в Прилепах нового каменного храма. Старый деревянный попросту уже не вмещал всех прихожан, число которых заметно увеличилось. Священник сумел собрать необходимую для строительства сумму, и уже в 1914 году новый храм был возведен. В июле 1914 началась Первая мировая война. Отец Иоанн организовал среди прихожан сбор средств на нужды фронта и раненых. Семьям, чьи мужчины отправились воевать, по благословению священника выдавались дрова с принадлежащей приходу лесной делянки. Отец Иоанн уговорил Прилепское кредитное товарищество выделить средства на устройство в селе почтового пункта, чтобы письма солдатам от родных как можно скорее отправлялись на фронт. В 1916 году при его участии была открыта церковно-приходская школа в поселке Усяж под Минском, а в Прилепах появилась продуктовая лавка, где с помощью все того же Прилепского кредитного товарищества за символическую цену можно было купить продукты первой необходимости. В 1923 году, в опасное время гонений новой большевистской власти на церковь и веру, отец Иоанн принял монашеский постриг и был рукоположен в епископы и возглавил Минскую епархию. Через 3 года НКВД арестовало владыку Иоанна и приговорило к лагерному сроку. Из заключения священнослужители возвращались редко. Не стал исключением и владыка Иоанн Пашин. Он был расстрелян в 1938 году, а в 2000 году церковь прославила его как священномученика.
0: Имена, имена милосердия. Радио

чаще замолк соловей. Прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Как при месяце, кроток и тих у тебя, милый очерк лица. Эту ночь, полной грез золотых, я продлил без конца, без конца. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». В X столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
2: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
1: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

богослужебные песнопения православного храма.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым эолом и роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1903-1910 годы. Пока мы оставались в деревне, мать моя заболела воспалением легких. Болезнь проходила очень тяжело, мало было надежды на выздоровление. Я написала брату, который приехал повидаться. Когда он у нас был, мы услыхали звонок в парадную дверь. Брат вышел сам отворить. Бедно одетый старичок подал ему медный образок святителя Николая Чудотворца. Брат сейчас же вернулся, чтобы подать сколько-нибудь денег, но, вернувшись, уже никого не застал. Он смотрел в разные стороны и был поражен, куда же старичок мог так скоро исчезнуть. Вскоре мамочка стала поправляться.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей усталой на золотые купола еще ложится отблеск алый. Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Владимир Полей.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Исповедь». Снился мне рай Господень. Цветочки смеются, поют херувимы.
2: Херувимы – особый чин в иерархии ангелов, высших духовных существ, удостоенных близости к Богу. Херувимы многократно упоминаются в Священном Писании. Как высшие ангелы, они предстоят престолу Творца, благоговейно исполняют Его волю, бывают посвящаемы в тайны человеческого спасения. Из Библии известно, что именно Херувим был поставлен Создателем охранять древо жизни в Эдемском саду. Золотые фигуры херувимов Бог повелел пророку Моисею поместить на крышке Ковчега Завета, священного ларца, в котором хранились каменные скрижали с Божьими заповедями. Эти фигуры знаменовали собой присутствие Бога. На иконах херувимов изображают чаще всего в человеческом образе, но крылатыми.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Тем, кто только начинает свою духовную жизнь, важно учиться вверять себя и своих близких Богу, доверять Ему во всем, полагаться на Его волю. Это очень сложно. Даже у глубоко верующих людей бывают приступы маловерия. Но постепенно, шаг за шагом, с помощью Божьей, конечно, надо преодолевать свое неверие. Помните, как воскликнул в Евангелии отец больного отрока: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. «С нашей стороны нужно и важно иметь внутреннее духовное устремление к желанию исполнять в жизни волю Божью. И поверьте, искренность наших чувств Господь примет и оправдает. Он, помимо нашего понимания и осмысливания, поведет по жизни нашу утлую лодчонку своей твердой рукой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века жители Тамбова старались без пущей надобности не ходить по тому участку улицы Долгой, что соединял ее с Гимназической, и предпочитали делать немалый крюк, лишь бы не попасть на злосчастный перекресток. А те, кому идти в обход было лень, в любое время года брали с собой калоши. Без них здесь можно было увязнуть в грязи и промочить ноги даже в самый погожий день. Когда-то, лет 200 назад, по этому месту проходил вал с орвом – защитное укрепление от монголо-татарских набегов. Основанный как крепость, Тамбов был призван защищать рубежи государства. Время шло, город разросся, стал губернским, из деревянного превратился в каменный. И только остатки рва в самом его центре красноречиво напоминали о делах давно минувших дней. Там годами скапливалась дождевая вода, застаивалась, делая местность похожей на болото. Вокруг красовались магазины, совсем рядом находилось дворянское собрание. А здесь грязь, неприятный запах, да еще и мусор, который сносили из расположенных неподалеку торговых рядов. Одним словом, в самом своем центре Тамбов имел настоящую помойку. Так было, пока в Тамбов не приехал Минос Лукьянович Шоршоров, богатый и успешный купец, родом из города Нахичевань-на-Дону. Владелец московского торгового дома «Шоршоров и сыновья» с филиалами в Екатеринодаре и Воронеже, в конце 1890-х он решил открыть дело в Тамбове. Прибыв в город, он воочию увидел печально известный перекресток и решил разбить на его месте сквер. В 1897 году Шоршоров обратился со своей инициативой в городскую думу, не забыв упомянуть о том, что все расходы по устройству нового сквера полностью берет на себя. Получив разрешение от властей, Минос Лукьянович приступил к засыпке наполненного водою рва и разравниванию ландшафта для будущего сквера. И через несколько месяцев место было не узнать. Ровные, посыпанные гравием дорожки, зеленые насаждения, скамьи с затейливыми витыми чугунными ножками, даже фонтан. Сквер сразу же стал модным и любимым местом прогулок тамбовчан. Теперь, направляясь на угол Долгой и Гимназической, они надевали уже не старые калоши, а самые лучшие туфли. Устроенный за собственный счет сквер Шоршоров преподнес городу в подарок. Минос Лукьянович не ограничился лишь ландшафтным благоустройством Тамбова. Будучи человеком приезжим, он, на удивление, скоро оказался в курсе многих других городских проблем и забот и всегда оказывался там, где требовалась помощь. Своими постоянными и щедрыми пожертвованиями Шоршоров поддерживал Мариинский приют, помогал Христорождественскому собору и Покровской церкви. Когда в 1900 году тамбовский купец Толмачев открыл в городе шестиклассное училище, Минос Лукьянович стал его попечителем. На личные средства он шил его беднейшим ученикам форму, покупал учебники и пособия. В Екатеринодаре, где у Шоршорова было несколько магазинов, он помогал приюту для дочерей бедных родителей и городской богадельни. Из доходов от торговли он выделил особый капитал, который шел на поддержку бедняков, раздачу милостыни нищим. Внук Миноса Лукьяновича, профессор Московского металлургического института Минос Хачатурович Шоршоров, вспоминал, что не раз был свидетелем рассказов знакомых и бывших служащих деда о его постоянной помощи бедным людям и детским приютам в разных городах. Минос Лукьянович Шоршоров трагически погиб в революционное лихолетие. А в Тамбове по-прежнему зеленеет устроенный им когда-то сквер. И горожане приходят сюда, чтобы отдохнуть и, может быть, вспомнить о человеке, немало сделавшем для их родного города.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Как я и предполагала, игра на рулетке имела плачевный результат. И вместе с поездкой в Висбаден Федор Михайлович издержал 180 талеров. Сумму для нас тогда очень значительную. Но те жестокие муки, которые испытал Федор Михайлович в эту неделю, когда укорял себя в том, что отнял деньги от семьи, от меня и ребенка, так на него повлияли, что он решил, что более никогда в жизни не будет играть на рулетке. Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке. Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось. И это был действительно последний раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в своей поездке за границу Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если бы он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта фантазия Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Люблю дымок с паленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с охранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История «Центра» началась с личного опыта его основательницы Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных нарушений мальчик не мог ни писать, ни печатать. Ольга перевела его на семейное обучение, где началась работа с педагогами и адаптивными методиками. Женщина стала делиться своим опытом в интернете. После этого Ольге написал Миша из Курской области. Оказалось, что мальчик с двигательными нарушениями, но с большой жаждой знаний, учится по программе для детей с умственной отсталостью. А это означает отсутствие аттестата и невозможность поступить в колледж или вуз. При поддержке Ольги маме Миши удалось добиться перевода ребенка на общеобразовательную программу. Он окончил школу, поступил в колледж. Сегодня у Миши есть собственный блог в интернете, который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской «Вдове» посетителям

0: не дано узнать и настоящее горе. У вас другое. Любовь и счастье у вас были полными, а за ними пришло и полное глубокое горе. Все нормально. Все правильно. Очень медленно, по капельке в день, вам будет становиться легче. Ощутимо легче будет примерно через год. А пока горюйте, милая, как велит вам ваша душа. Только вот мужа особо-то не огорчайте. Разбавляйте свое горе светлыми воспоминаниями о вашей любви, благодарностью ему, а самое главное — молитвами. Акафист о единоумершем читайте, псалтырь по мужу. На литургию чаще ходите и подавайте записочки о нем. И чаще улыбайтесь мужу. Он вас слышит и улыбку вашу к нему обращенную видит.
1: Голоса.

0: надеемся, любим.
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.
1: Веденский монастырь – небольшая обитель в Камельском лесу, раскинувшемся в середине 15 века под Вологдой, там, где ныне находится город Грязовец. Служить обедню монахи отправлялись в храм еще затемно, до восхода солнца. Но уже к этому времени монастырский двор по обыкновению бывал полон. В обитель со всех концов сходились нищие, страждущие, голодные. Здесь, по обычаю, заведенному игуменом и основателем монастыря, монахом по имени Корнилий, они получали щедрую милостыню. Корнилий обычно пробуждался раньше всех. Брал корзину с хлебами, шел к монастырским воротам и каждому входящему в них с поклоном подавал кусок. А после службы созывал всех, кто пришел на трапезу. Но однажды вечером, накануне большого праздника, к игумену подошел монах, распоряжавшийся хозяйством обители. Приблизившись к Корнилию, он тихо проговорил: «Батюшка, истощились наши запасы. Не знаю, чем и братью завтра потчевать. А уж нищим подать тем более нечего». Игумен посмотрел на обеспокоенного монаха и с улыбкой ответил: «Ничего, брат, Господь милостив. Будет день, будет и пища. Ты только веруй и молись». Но монах, услышав такой ответ настоятеля, пришел в еще большее волнение. «Отец, амбары пусты, ни зернышка не осталось. Откуда же возьмем мы завтра пищу? Самим теперь впору за милостыни идти». Но Корнилий снова не выразил обеспокоенности. «Молись, брат, Бог не оставит», — снова сказал он. Это разозлило монаха. «Что ж, посмотрю я на тебя завтра, в праздник, когда братья в монастыре и нищие у ворот будут требовать хлеба», — чуть слышно проговорил он вслед удаляющемуся игумену. А Корнилий между тем пришел к себе в келью, крепко затворился, встал на колени и начал горячо молиться. С верою взывал он к Богу, прося помощи и защиты. И хотя сам не знал, откуда бы им последовать, всем сердцем полагался на Божью волю и верил, что Господь не оставит своих чад в беде. Так в молитве он провел всю ночь. А наутро, как обычно, пошел на кухню. На этот раз Корнилия опередили. Монах, который вчера сообщил ему об истощении запасов, стоял у дверей. Лицо его выражало одновременно и восторг, и изумление, и раскаяние. Игумен вопросительно посмотрел на него и открыл дверь. Кухня едва ли не до потолка была завалена мешками с крупой, зерном и мукой. На полу стояли короба со всевозможной снедью. А корзина, с которой Корнилий выходил к нищим, была доверху наполнена хлебом. «Гонцы от князя прибыли», — смущенно опустив глаза, проговорил монах. «Дары нам к празднику привезли». «Велика твоя милость, Господи!» — воскликнул Корнилий. Потом взял корзину с хлебом и, как всегда, спокойно вышел раздавать милостыню. За безграничное упование на Бога и жизнь в непрестанной молитве братья монастыря и прихожане почтительно величали игумена Корнилия старцем. «Заповедал нам Господь не иметь заботы о дне завтрашнем», — говорил старец Корнилий Камельский. «Ибо тот, кто с верою, молитвою и упованием возлагает заботы свои на Бога, всякий день от Него самого помощь приемлет».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Почти у всех молодых людей, приходящих на исповедь, есть желание любить и быть любимым. Только вот они неправильно понимают, что такое любовь, и часто путают любовь с влюбленностью. А любовь – это дар Божий, и дается он по благодати. На самом деле, ища любовь, человек ищет Бога, хотя не всегда отдает себе в этом отчет. А там, где Бога нет и любви быть не может, там один эгоизм. Поэтому такими непрочными зачастую бывают отношения между людьми. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. «Благодать – это благая любовь к Богу и людям. Без нее одни только страсти. У любви есть три стадии. Первая – доброта к людям. Вторая – сострадание к ним. И третья – совершенная любовь, которой надлежит любить Бога и ближних».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой. Никогда нет рыдательности, нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. В церкви о слезах умиления или покаяния при одинокой молитве я не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В начале 20 века хабаровские гимназисты, затаив дыхание, ждали каждую посылку из книжного магазина «Братьев Пьянковых». Вальтер Скотт и Фенимор Купер, Жуковский, Пушкин, Лермонтов и Достоевский. Множество книг любимых авторов появлялось на полках дальневосточных школьных библиотек благодаря Пьянковской книготорговой фирме. Для предпринимателей это был практически благотворительный проект. Все книги они поставляли по очень низкой цене, а в церковно-приходские школы и за свой счет. В 1876 году купец Михаил Пьянков получил в наследство небольшую сумму денег и решил отправиться на Дальний Восток. Там он начал торговлю различными товарами, а когда дела наладились, Михаил пригласил к себе братьев – Владимира и Иннокентия. Вместе они составили торговый дом «Михаил Пьянков с братьями» с капиталом 150 тысяч рублей. Предприниматели занимались еще и производством. Приобрели Павлиновский винокуренный завод, Уссурийскую стекольную фабрику, кирпичный завод в селе Никольском. Заработав немалый капитал, Пьянковы считали своим долгом развивать и облагораживать Приморский край. Для рабочих своих заводов купцы построили двухклассную школу, больницу и библиотеку. Благодаря им в селе Никольском появилась церковно-приходская школа. Каждый из братьев активно занимался благотворительностью. Владимир Павлинович много вкладывал в науку во Владивостоке. На его средства существовало общество изучения Амурского края. Он щедро жертвовал деньги и стройматериалы на строительство здания для общества, к тому же стал его казначеем. Михаил Павлинович выбрал для своей деятельности Николаевск на Амуре. Ежегодно Пьянков направлял на общественные и образовательные нужды этого небольшого города около 30 тысяч рублей. На его средства были построены церковно-приходская школа, библиотека и краеведческий музей. На создание Николаевского городского училища Михаил выделил 50 тысяч рублей. Иннокентий Пьянков благодетельствовал в Хабаровске. Во время русско-японской войны Иннокентий Павлинович много жертвовал в пользу раненых и семей потерявших кормильцев. На его средства было построено Хабаровское общественное собрание, ныне Театр юного зрителя. В 1898 году Иннокентий Пьянков выделил немалую сумму на женское Иннокентьевское училище. Затем его выбрали попечителем этого образовательного заведения. Через 10 лет Пьянков перечислил на счет городской управы 100 тысяч рублей на строительство Высшего технического института. Иннокентий Павлинович считал своим долгом жертвовать на ремонт и украшение хабаровских храмов. Состоял в Хабаровском церковно-городском попечительстве. За большие заслуги перед городом Иннокентия Пьянкова удостоили звания «Почетный гражданин города Хабаровска». Иннокентий Павлинович не жалел средств и для Владивостока. Он стал попечителем многих учебных заведений города, щедро жертвуя на их нужды. Когда встал вопрос о необходимости устройства во Владивостоке трамвайного транспорта, Иннокентий Павлинович выделил городской думе 100 тысяч рублей для этого благого начинания. В 1907 году Пьянков внес крупный капитал на строительство городской больницы, а когда ее построили, занял пост председателя попечительского совета. После революции имущество Пьянковых было конфисковано. Некоторым из них удалось выехать за границу. В настоящее время потомки щедрых братьев живут в США, Франции и Англии. А на Дальнем Востоке России до сих пор сохранилось немало зданий, построенных на средства купцов. И земляки поныне с благодарностью вспоминают меценатов Пьянковых, так много сделавших для Приморского края.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так. «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
1: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Света стянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. «Разве может быть Бог так рядом? Так по-отцовски близко, к Нему?» Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик?
2: Она дернула сына за руку.
1: Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно?
2: Сынишка кивнул.
1: Нашел тоже журавлика.
2: Все не могла угомониться.
1: Но скоро забыла. Дела, заботы.
2: А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало.
1: Ну где он теперь, твой журавлик? Говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» – крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!»
2: Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумении Таисии Солоповой. В Иверском монастыре я пробыла 3 дня. Великий старец, отец Лаврентий, говоря со мной о подвигах монашеской жизни, советовал мне не вдавать себя каким-либо подвигам, особенно самовольно, чтобы враг не посмеялся

0: Светлое радио.
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как волки. Вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.
1: Дремучий Камельский лес, что в середине 15 века на много верст раскинулся над Вологдой, на том месте, где сегодня находится город Грязовец, тревожно шумел. Небо над верхушками деревьев потемнело, собиралась гроза. Монах Корнилий спешил по заросшей папоротником тропинке в свою маленькую бревенчатую хижину. На избушку эту, окруженную вековыми дубами и осинами, пустую и, по-видимому, давно необитаемую, монах набрел случайно в первые дни своего лесного отшельничества. Она и стала его лесной кельей, в которой Корнилий в молитвенном уединении жил уже несколько месяцев. По листве зашуршали первые капли дождя. Где-то совсем близко сверкнула молния и проворчал гром. Корнилий зашел в хижину, зажег лучину и стал молиться. Вдруг вместе с очередным громовым раскатом раздался стук в дверь. Монах вздрогнул. Откуда бы в такой глуши взяться гостям? Но тут же подумал. А вдруг это сбившийся с дороги путник ищет, где укрыться от непогоды? И гостеприимно отворил. В хижину ввалились несколько оборванных, вооруженных топорами и ножами мужчин.
2: «Эй, ты кто такой? И что в нашем логове делаешь?»
1: Грубо обратился один из них к Корнилию. Только теперь монах понял, что хижина была когда-то выстроена разбойниками для укрытия. И все же без страха, с поклоном, Корнилий назвался и рассказал, откуда он и зачем сюда пришел.
2: «А, молитвенник!» – засмеялись разбойники. «Ну, молись, покуда цел, а мы пока золотишко тут поищем. Небось, имеется?»
1: Сколько монах не убеждал разбойников, что у него нет ни гроша и что существует он лишь тем, что посылает ему Господь, те не хотели и слушать, и только грозились убить Корнилия. Но, перевернув хижину вверх дном, кроме Библии и нескольких богослужебных книг, разбойники ничего так и не нашли. Тогда один из них приставил нож к горлу монаха.
2: «Говори последнее слово», — приказал он.
1: И Корнилий, оглядев хижину и ласково посмотрев на свирепых разбойников, сказал: «Что ж, не страшно мне умирать, ибо всем сердцем желаю я встречи с Господом, и буду грешный Его молить, чтобы простил вам душегубство ваше, ведь и вы, сами того не зная, милость мне оказали. Нашел я приют в вашей избушке, молился здесь Богу». Услышав эти смиренные, без всякого страха высказанные слова, разбойники озадаченно переглянулись. Эти грешники, жившие одним воровством, смотрели на кроткого монаха и едва не плакали. Этим вечером в лесной келье Корнилия грабители покаялись и перед Богом дали слово больше никогда не разбойничать. До самого утра вместе с монахом они молились, а потом мирно разошлись, каждый своей дорогой. С тех пор в округе про разбойников больше не слыхали. Зато вскоре узнали о живущем в лесу монахе. Люди стали приходить к нему за мудрым духовным советом и за кротость и доброту называли старцем. Постепенно вокруг хижины Корнилия вырос монастырь, который в честь его основателя так и называли – Корнилиево-Камельский. «Гнев душу губит, а смирение и кротость врачуют», – говорил старец Корнилий Камельский. «Сердце кроткое, в обиде радующееся и в поругании благодарящее, гнев любовью покрывает».
0: Мудрость Святой Руси из жизни. жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Камельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Когда мы начинаем какое-то большое дело, которое нам необходимо сделать, то иногда опускаются руки. Нам кажется, что это невозможно. Однако это не так. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Мы должны делать то, что возможно, чтобы невозможное сделал Бог.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Вот что иногда приходилось замечать и от других слышать. Одно и то же Евангелие в один раз заиграет такую живую радугой цветов, так сильно и убедительно раскроет истину, а в другое время все в нем представляется точно мертвым, холодным, бездейственным. И те же самые подробности событий, совершенно неопровержимые и достоверные для ума, на этот раз не производят впечатления. И наоборот, иной раз все существо твое задрожит, затрепещет от двух-трех прочитанных слов, особенно в храме. Отчего же такая разница бывает? Я уже заметил, что не нужно при чтении Евангелий задаваться какими-либо необычными, хотя бы и приличными целями, например, собирать материал для будущей проповеди, отмечать важные места для сочинения, стараться запомнить наизусть, превращать в материал для уроков, лекций и тому подобное. Все это чрезвычайно вредит действию духа евангельского, отгоняет его. Помню, например, как я, будучи уже преподавателем в академии, читал в келье Евангелие. Было светло на душе, интересно и живо для ума. Но вот я решил сочетать и другую задачу — отмечать для моих работ некоторые места о Царстве Божьем. И только я начал заниматься этим прикладным делом, мгновенно свет евангельский потух. Я пробовал повторять, гнаться за двумя целями и на другой день, и на третий. Увы, бесплодно. Евангелие было мертво. И пришлось отказаться от второй задачи, а попросив у Господа прощения, я смирился и начал читать по-прежнему для спасения души. И мертвец ожил.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Морозные ноябрьские сумерки сгущались. На монастырском дворе Спаса Ефросиньевой обители, расположенной в уездном городе Полоцк Витебской губернии, зажглись газовые фонари. Молодая монахиня в легком пальто поверх длинной черной рясы неслышными шагами пересекла двор и, перекрестившись на надвратную икону, вышла за ворота монастыря. Неподалеку от обители находилось здание монастырского женского епархиального училища. В его окнах, несмотря на поздний час, ярко горел свет. На протяжении вот уже нескольких месяцев в помещении училища располагался военный госпиталь. Шел 1914 год. В самом разгаре была Первая мировая война. Туда, в госпиталь, и направлялась монахиня. Это была игуменья Нина Баянус, начальница монастырского училища. Именно она настояла на том, чтобы с началом войны открыть здесь лазарет для раненых. Под его нужды игуменья Нина выделила не только классные, но и свои келейные комнаты, а сама взяла на себя обязанности сестры милосердия и часто дежурила в госпитале ночами, без устали перевязывая раненых. Вера Карловна Баянус, так звали игуменью Нину до принятия монашеского пострига, родилась в благополучной и обеспеченной семье. Ее отец Карл Карлович был известным ученым-медиком, а мать Ольга Семеновна происходила из старинного боярского рода. Воспитанная в простоте и христианском благочестии, Вера с ранних лет проявляла стремление заботиться о ближних. В своем имении Ключи в Самарской губернии, где семья Баянусов проживала с 1885 года, Вера вместе с матерью организовала бесплатную церковно-приходскую школу для крестьянских детей. Будучи прекрасно образованной и имея учительский диплом, девушка успешно в ней преподавала. Спустя 10 лет, в 1895 году, Баянусы переехали в город Тифлис. На новом месте Вера Карловна сразу же развернула широкую благотворительную деятельность. По ее инициативе и при ее же финансовой поддержке в городе были открыты воскресная и приходская школы. В 1898 году, с детства склонная к молитвенной жизни, девушка приняла решение целиком посвятить себя Богу. Вера приняла постриг с именем Нина и стала монахиней. В 1904 году духовное начальство направило монахиню Нину в Спасо-Ефросиньевский Полоцкий монастырь, где она и была назначена руководительницей монастырского училища. Первоначально основанное самой преподобной княгиней Ефросинией Полоцкой, за многие века оно претерпело немало бедствий. Вот и матушка Нина застала училище в весьма плачевном состоянии и за короткий срок добилась колоссальных перемен. Она выхлопотала для училища статус епархиального. Это давало его выпускницам намного большие преимущества при дальнейшем устройстве на службу. Кроме того, матушка Нина на средства, доставшиеся ей в наследство от отца, построила для училища, ютившегося в тесной деревянной избе, новое большое каменное здание с домовой Троицкой церковью. Именно в нем в 1914 году она устроит тот самый военный госпиталь, где с усердием будет трудиться простой сестрой милосердия. В начале того же 1914 года монахиня Нина была возведена в сан игумении. «Старший, да будет всем слуга!» Этими словами Христа отозвалась на свое посвящение матушка. И действительно, до конца своей жизни она не прекращала служить людям. После революции матушка Нина вернулась в Самарскую губернию и, ведя жизнь тайной монахини в миру, окончила медицинский факультет и устроилась работать детским врачом. Умерла игуменья Нина в 1953 году, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. И по сей день ее беззаветное служение людям сравнивают с подвигами милосердия преподобной княгини Ефросинии Полоцкой, труд которой игумения Нина Баянус достойно продолжила.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел еси бессмертне, но адово разрушил еси силу. И воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
2: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику. Предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.